0: разговор. Для слушателей старше 12 лет. Повтор программы.
1: Вечерний разговор на радио 450. Меня зовут Дмитрий Белтов. Здравствуйте. Век живи, век учись и век развивайся. По такому принципу действуют многие представители старшего поколения, ставшие настоящими фанатами правил активного долголетия. Они готовы получать интересные и полезные знания и, соответственно, применять их на практике. Это помогает пожилым людям пробовать себя в новых направлениях, находить занятия по душе и гармонично устраиваться в современную реальность. Какие возможности доступны сегодня в нашей губернии людям старшего возраста? Ну, вопросы эти, надеюсь, не останутся без ответов, поскольку у нас сегодня в студии директор комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Александр Евгеньевич Постников. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: И главный врач Самарской областной клинической гериатрической больницы Мария Степановна Дмитриева. Мария, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: А вот по поводу активного долголетия, ну, в первых строках нужно определиться, что это федеральная программа, которая была запущена у нас в стране, насколько я помню, в 2019 году. Она должна воздействовать и воздействует на огромное количество населения, поскольку по самым скромным подсчетам у нас более 40 миллионов, 40,5, по-моему, миллионов пенсионеров в Российской Федерации. И это мы еще не говорим про предпенсионеров, которые, в принципе, по статистике, по российской статистике, тоже входят в понятие третьего возраста. Ну, а понятие третьего возраста, может быть, Мария Степановна поподробнее чуть дальше расскажет. Итак, вот по поводу активного долголетия, что это такое, для чего это и какие нюансы самарской региональной программы, если они, конечно, существуют, какие-то нюансы, наверное, вот Александр Евгеньевич поподробнее нам расскажет.
2: Да. Ну, наверное, важно здесь сказать, что сама по себе региональная программа «Самарское долголетие», она была разработана по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева еще в прошлом году. И вот, наверное, да, в рамках нашей сегодняшней беседы программы надо разделить вот эту программу на два блока. Что сегодня мы будем говорить именно про пенсионеров, активных пенсионеров. Потому что программа делится на два блока. Один из этих блоков, который мы оставим, возможно, на следующей, наверное, передачу.
1: Хорошо, ловлю на слове.
2: Да, хорошо. Это про социальное обслуживание пожилых людей с дефицитом самообслуживания. Вот сейчас мы говорим про активности, про активных пенсионеров, которые вышли вот сейчас на пенсию или планируют выйти на пенсию, и вот, ну, дальше что? Дальше посидеть с внуками, походить в театры, в кино.
1: Что само по себе неплохо.
2: Да, да. И вот все эти активности, все эти направления, они как раз входят в эту региональную программу, и мы с прошлого года начали активно ее развивать. То есть вот сам по себе это очень широкий спектр социальных услуг в каком виде? Что мы предлагаем в рамках самарского долголетия разнообразные активности адаптивной физической культуры, финансовой грамотности, повышение грамотности мобильной, компьютерной грамотности. И такая сетка на сегодняшний день не только по Самарскому округу, но и в целом по Самарской области, она очень востребована среди пенсионеров. Но, вы знаете, здесь тоже очень важно, что в этой программе задействованы не только специалисты наши в виде там, специалистов по социальной работе, там, психологов или каких-то там, ну, условно, тьюторов, да. Здесь еще очень важно, что сами пенсионеры, когда приходят в такие центры, они становятся не просто участниками, они становятся кураторами данных направлений. То есть у нас есть такие старшие, мы их называем старшие, которые уже переходят...
1: Старшие над старшими, получается.
2: Да, старшие над старшими. Такие, знаете, серебряные действительно волонтеры, потому что у нас сформирован сейчас большой отряд серебряных волонтеров. И вот у нас есть старшие, которые приходят и говорят, слушайте, вот я умею играть на гитаре, вот я бы хотел кого-нибудь научить. Или я умею шить, а давайте организуем такой клуб, где мы сможем, допустим, помогать там, нашим бойцам на фронте и шить какую-то одежду там, да, специализированно. И такие клубы у нас открываются. Но здесь важно не предлагать именно старшим какие-то клубы или какие-то локации, а здесь очень важно идти от потребности. Потому что, вот, допустим, в промышленном районе у нас есть потребность, у нас старшие говорят, мы хотим учить китайский.
1: Так, стоп, вопрос сразу перебью.
2: Да.
1: Упомянули промышленный, соответственно, я могу сделать вывод, что в каждом районе, соответственно, есть отделение.
2: Да, да. У нас есть комплексный центр. Угу. Это учреждение, по всей, по всему Самарскому округу. Угу. То есть в каждом районе есть представительство подразделения.
1: Угу.
2: И вот в каждом районе города и в каждом муниципальном образовании Самарской области существует и реализовывается программа «Самарское долголетие» с различными абсолютно активностями, которые, я опять обращаю внимание, которые идут от потребностей самих старших. То есть, но мы пошли чуть дальше. Мы начали развивать эту систему таким образом, что если старший, то есть если раньше, да, в свое время еще, там, когда были центры социального обслуживания населения пожилых граждан и инвалидов, они действовали по территориальному признаку. То есть если ты живешь там в Кировском районе, ты приходишь только в Кировский район.
1: Ну, вряд ли ты пойдешь в Самарский. Ну,
2: да, но, тем не менее, сейчас, на сегодняшний момент, наши старшие, они исходят из своих возможностей и заинтересованности в тех клубах, которых в районах города есть. Предположим, если ты живешь в Куйбышевском, а тебе интересен клуб, который находится в Самарском.
1: А они разные, нужно понимать.
2: Да, да, да. То есть, да, есть абсолютно разные, есть какие-то стандартные клубы в виде физических активностей, там скандинавская ходьба, адаптивная физическая культура, йога, дыхательная гимнастика и так далее. Это вот, ну, скажем так, такой стандартный пул-перечень. А есть те клубы, которые старшие самостоятельно организовывают и привлекают таких же старших по духу, а в эти клубы, у которых есть такая, ну, скажем так, потребность. То есть у нас сейчас на всей территории Самарского округа любой пенсионер может прийти в абсолютно в любой район по возможности. Как они об этом узнают, тоже очень важно, потому что мы же повышаем постоянно мобильную и компьютерную грамотность наших участников. И мы в этом году запустили мобильное приложение, очень достаточно удобное мобильное приложение, где участник или потенциальный участник может выбрать тот или иной клуб, ту или иную направленность, может посмотреть территориально, во сколько это, на каком адресе это находится, записаться, прийти в это здание и, собственно говоря, там участвовать. И здесь тоже нужно отметить, что абсолютно любой участник может посещать сразу несколько клубов. То есть у него нет преград, скажем так, да, то есть он не может там, он не может там посещать только в одном районе или один клуб. Нет, он может ходить по всей сетке нашей, и в прошлом году вот при помощи нашего регионального правительства мы открыли на территории Самарского района, около Губернского рынка, на Спортивной 25В, мы открыли центр «Самарское долголетие». Это абсолютно такое новое, скажем так, пространство, современное пространство, где пожилые люди занимаются, как я уже сказал, разными активностями. Там есть и библиотека, там есть шумная гостиная, они там занимаются творчеством, шьют, рисуют. А наши коллеги, вот Марья Степановна, она сама лично частый гость этого центра за последние вот прям буквально 2 месяца приходит и проводит лекции по здоровому образу жизни.
1: Наверное, воспользуюсь случаем, попрошу Марию Степановну, чтобы небольшую лекцию сейчас вот провела.
3: Мария Степановна, ну, просто,
1: ну, там как пойдет, да, мы, наверное, с Александром будем вас иногда перебивать. Я просто хотел, ну, более общо, скажем, для всех вот объяснить, насколько важно поддерживать активное долголетие. Да и, в принципе, любое долголетие поддерживать.
3: Объяснить с точки зрения медицины?
1: Да.
3: Ну, может быть, сначала все же я скажу вот о программе «Самарское долголетие».
1: С точки зрения медицины.
3: Да, да, да.
1: Да.
3: Именно с точки зрения медицины, потому что эта программа всеобъемлющая, и там помимо социальной части есть еще именно и медицинская часть, которая включает в себя и госпитализацию. То есть там есть несколько показателей, которые мы должны выполнить от Самарской области. Это и госпитализация на гериатрические койки, это диспансеризация, это различные профилактические мероприятия, это борьба с когнитивными нарушениями, профилактика падений и переломов. Есть такое понятие у нас в медицине, и старший возраст люди старшего возраста часто подвержены переломам различного генеза. И это очень большая проблема, поэтому она как бы освещена в этой программе.
1: Большая проблема, что вообще у нас человечество стареет, все больше и больше людей старшего поколения, поэтому, конечно же, внимание медицинской науки в этом отношении, конечно, понятно. Это, ну да, надо что-то делать.
3: Ну, вы знаете, тоже многократно мы думаем, вот говорят, проблема. А с одной стороны, мы же должны жить дольше. И это не проблема,
1: вопрос
3: это плюс.
1: В том, как. Да. Не просто жить, а да. Еще как.
3: Ну да, активно надо да. жить, да, люди должны быть активными, и люди должны быть когнитивно здоровыми, в каком плане. То есть они должны быть умственно здоровыми, да, если вот так вот для нас, для наших слушателей, да, сказать. То есть что такое умственно здоровым или когнитивно здоровым? То есть они должны себя обслуживать, жить в социуме, понимать, то есть должны общаться. И вот эти вот центры социального обслуживания, и вот в частности, они, конечно, очень помогают, потому что очень часто и сейчас, да, мы стали все же жить лучше, и у нас, жилой фонд, его стало больше. И, соответственно, очень часто пожилой человек остается один в квартире. Да? И когда он остается один, что ему делать? Надо просто, вот для этого существуют центры, когда он может прийти, найти людей по своему возрасту, найти единомышленников, найти свой род занятий. Вот Александр Евгеньевич сказал, кто-то любит шить, кто-то любит заниматься спортом, кто-то любит прогулки, кто-то любит просто совместное чаепитие. Но мы вот с своей стороны... хочу сказать, у нас организована группа по боксу. Серебряный бокс.
2: Да, тоже вот, уникальный такой
1: если
2: проект.
1: Говорит врач об этом, я надеюсь, все это под присмотром медиков происходит.
3: Вот сегодня у нас была тренировка, я присутствовала. Видео у меня есть, но я просто стараюсь каждый раз делать такие вот видео интересные. Группа увеличивается. Всем очень нравится, но не бокс в чистом виде, а физические занятия с элементами да, бокса. Вот, ведет заслуженный тренер Ланцов Виктор Александрович. Мы занимаемся в клубе «Пересвет». Тоже наши партнеры, они помогают, ну, предоставляют помещение. Вот, и всем людям нравится. И, кстати говоря, Александр Евгеньевич, вот сейчас они позанимались. У нас с 12 до часу. Потом меня два, так сказать, члена нашего серебряного бокса говорят, теперь мы на танцы.
2: Опять же, да? То есть это, то видите, какая них, достаточно
3: да,
2: большая сетка.
3: Да, в 13.30 у них танцы. То есть у нас заканчивается в 13.30 или там сколько там у них
1: так,
3: танцы.
1: Я начинаю беспокоиться за уважаемых старших. А вот в этих местах врач присутствует постоянно? Ну, мало ли. Вот они так активно.
3: Нет, ну это же, да? Нет, это, понимаете, еще раз, бокс с элементами бокса.
1: Хорошо, неважно. Вот он сначала отбоксировал даже с элементами, а потом пошел элементы танцевальных па выделывать.
2: Ну, здесь, знаете,
1: должен следить за своим состоянием. Ну, это вопрос не смешной, на самом
2: нет,
1: деле.
2: Нет, здесь действительно очень правильный вопрос. Наши все специалисты, которые организуют данные мероприятия, такого там адаптивной физической культуры, у них, они сердце сертифицированные специалисты, которые...
1: В том числе с медицинским образованием.
2: Да, но с элементами, скажем так, первичной медицинской...
1: У нас сегодня слово
2: дня. С элементами медицинской помощи, оказания, да? То есть у нас есть медицинский уголок, где там пожилой может померить...
3: Аптечка есть, первая помощь, она однозначно.
2: И здесь не говорится о том, что мы как-то пытаемся загрузить активно какой-то там тяжелой физической культурой.
1: Не, я даже не про это. Человек может быть настолько увлечься, что не заметить тот порог, когда нужно приостановиться.
2: За ним всегда, скажем так, бдит куратор центра, наблюдает и отслеживает состояние пожилых людей, потому что, я согласен, это очень важно. И когда Мария Степановна, скажем так, они создавали проект с элементами бокса, я говорю, слушайте, для меня тоже немножко, ну, как бы было удивительно. А когда я посетил это занятие, Мария Степановна не говорит, но она сама там боксирует, я это видел.
1: Я чувствую, да, вот кто пролоббировал.
2: Да, да. И, на мой взгляд, это вообще очень уникальный проект, потому что каждый пожилой человек, выходя из вот этого клуба, вот этого сообщества, он настолько себя активно чувствует, что не замечает какие-то для себя преграды. Преграды в плане активности, преграды в плане здоровья. И понятно, да, что медицинская часть в рамках этой программы, она очень важна, потому что помимо того, что эти люди, наши старшие, они не находятся в изоляции, они еще ко всему прочему находятся под медицинским наблюдением, и можно сказать, да, ну, не сидят в очередях, да. Не штурмуют терапевтов, да, а они занимаются активностями и в рамках диспансеризации проходят какие-то, да, вот, ну, под наблюдением, скажем так, врачей.
1: Вот в школе мы заговорили про людей, которые специально обученные, которые следят, наблюдают, направляют. Вот это же специалисты, их нужно готовить.
2: Да, конечно.
1: Каким-то образом. Ну, не каким-то, а хорошо готовить. Вот они, понятно, что не спускаются с небес, они у нас прямо вот в губернии готовятся? Или какие-то есть курсы?
2: Это абсолютно разное. Вот смотрите, во-первых, у нас в нашем учреждении есть педагогическая лицензия, то есть мы предоставляем педагогические услуги. Более того, каждый специалист данного направления, он проходит не просто обучение там каких-то курсов и получает, он проходит переподготовку. То есть он проходит переподготовку по тому или иному направлению. Допустим, у нас есть специалист, который профессионально занимается дыхательной гимнастикой, йогой, и он сертифицированный специалист, то есть у него есть соответствующий не просто сертификат, а диплом. И он этим, скажем так, этим направлением он занимается достаточно давно. То есть он, у нас даже был такой случай, я прям пример такой расскажу.
1: Да, конечно.
2: Значит, бабушка, точный возраст не помню, но порядка где-то ближе к 80 лет, значит, она одна жила, то есть, ну, внуков, не приезжали к ней внуки. И она, значит, пришла к нам в центр, говорит, слушайте, ну вот мне одиноко в квартире, я хочу в пансионат. Ну, то есть я хочу на койку, я хочу в пансионат и спокойно дожить вот свои дни. А мы ее сориентировали на такие центры, на адаптивную физическую культуру, и чтобы вы понимали, что вот она, когда проводили какое-то занятие, она всегда сидела на стульчике. Спустя полгода она начала вставать, держаться за стульчик. Сейчас она один из самых активных вообще участников.
1: Судя по тому, как вы посмотрели на Марию Степановну, я не удивлюсь, если она в спарринге.
2: А это, знаете, это очень важно, потому что здесь медицинская часть, мы постоянно с коллегами со здраво контактируем по различным абсолютно, советуемся с ними, потому что мы понимаем, что не просто нужна здесь активность, а здесь нужна именно активность с точки зрения именно медицинской направленности. И вот это, когда два абсолютно ведомства работают рука об руку, да, то есть именно и социальное, и здравоохранение, то только в таком случае у нас будет действительно активная продолжительная жизнь.
1: Если говорить вот о когнитивной составляющей, Мария Степановна, вот подтвердите, насколько я помню, человеческий мозг, он начинает стареть после 36. Как вот 36,6 нормальная температура тела, вот после 36,6 начинает стареть мозг. И вот его надо как-то, как мышцу тренировать, подпитывать. Можно прям вот советами, в том числе, которыми на практике вы используете, в том числе и в рамках вот программы «Активное долголетие».
3: Ну вот такой цифры 36 как-то я не вспоминаю. Но в любом случае...
1: От 36 до 39, говорят. Ну, хорошо.
3: Я не знаю. Я не знаю. Давайте просто мозг, это вообще очень сложный и самый главный орган, я все же считаю. Мозг, вообще возможности мозга, они очень большие. Но мозг — это такая структура, да, вот можно ее назвать так, которая действительно должна постоянно работать. А работать она может лучше всего, конечно, чтобы она работала на позитиве, да? То есть всегда у пациента, человек, вот так вот, да, должны быть как можно больше позитивных эмоций. Что может создавать позитивные эмоции? Значит, здесь мы уже опираемся на наши органы чувств, которые есть у человека, да? Mm-hmm. Он должен видеть что-то красивое. Да, поэтому мы говорим, кстати, вот в рамках вот этого mm-hmm. даже самарского долголетия, культура здесь, mm-hmm. она должна присутствовать. Почему? Потому что театры, выставки, mm-hmm. музеи различные, да?
1: Лекции есть, те же, да.
3: Нет, ну, если мы говорим об органах...
1: Да, в данном случае.
3: Вот, потом мы должны хорошую, красивую музыку слушать, да? То есть мы должны получать максимально хороших эмоций и видеть максимально такие хорошие вещи. Плюс, еще раз возвращаюсь, мы должны общаться, получать хорошее общение, позитивное общение. А позитивное общение мы можем получить только со своими единомышленниками или в какой-то близкой тебе группе. Чаще всего, тоже если вот мы говорим уже о медицинской составляющей, чаще всего все же группа должна быть более-менее сходна по возрасту. Потому что...
1: Какой разброс? 10 лет?
3: Ну, примерно, да. Вот. И мы, с одной стороны, привыкли уже так, да? Детсадовская группа, школьная группа, студенческая группа, трудовая деятельность, коллеги по работе примерно.
1: Тут вот. главный ценс — это возраст. Не социальное положение, скажем так.
3: Ну, социальное положение в любом случае должно играть. Значит, и если вернуться к тренировкам головного мозга, да, то общеизвестные — это заучивание различных текстов. Очень легко заучивать стихи классиков. Да, mm-hmm. это самое как бы легкое, что может быть, классические стихи на то. Потруднее заучивать прозу, какие-то абзацы из прозы. То есть и третья ступень — это заучивание изучение иностранных языков. Да. Да. Вот. То есть если вот так вот брать по ступенькам, вот, по крайней мере, такая тренировка, mm-hmm. она
1: действенна.
3: Она действенна. А существует, конечно, для пожилых людей, ну или, по крайней мере, различные тесты. Вот, тесты мини-кок и так далее, но я их не буду даже сейчас называть, потому что они
1: специфические.
3: Нарисуем часы. Да, часы. Вы подготовились к данной передаче. Да, тесты рисования часов, он самый известный, но это уже когда мы предполагаем...
1: Это уже поздно.
3: Да, когда уже все же поздновато, да, человек обращается, ну, как правило, даже не сам человек обращается, а его родственники обращаются, говорит, вот помогите, пожалуйста, давайте там что-то диагностировать. Вот. Ну, вот такой вот тренировка такая мозга.
1: Не забываем, вот сейчас появилась минутка, вспомним классиков, по крайней мере, можно что-то прочесть вслух или про себя. Если говорить про практики, которыми оперируют вот в том числе в программе Самарского активного долголетия, то, насколько я знаю, есть всероссийский отбор лучших практик для старшего поколения. Вот, Александр, пожалуйста, вот чуть-чуть поподробнее об этих практиках и о том, как их используют сейчас.
2: Ну да, действительно, мы, наши старшие, особенно да, серебряные волонтеры, которые уже достаточно давно посещают наши клубы, и они участвуют в различных абсолютно практиках. Есть такие практики по мобильной грамотности, по компьютерной грамотности. Запустилась программа по финансовой грамотности, они тоже там включаются, и разнообразные здесь говорить об акциях или фестивалях именно по творчеству.
1: Угу.
2: У нас наши старшие уже за ним не просто становятся там какие-то первые, вторые места, они прям лауреаты фестивалей таких по творчеству.
1: Кстати, это момент вот по поводу получения положительных эмоций, то есть это вот вещественное доказательство того, что ты нужен, и что ты еще хорошо что-то делаешь, да?
2: А откуда все это идет?
1: То есть это положительные эмоции.
2: У нас же в рамках самарского долголетия здесь мы с коллегами работаем совместно не только со здраво, да, mm-hmm. но еще и с культуры. Потому что наши старшие посещают в рамках экскурсий музеи, выставки, Они ходят в театр. Особенно они вот любят очень Самарскую площадь. И они, когда наполняются вот этими позитивными, положительными эмоциями, у нас есть старшая, которая всю жизнь проработала бухгалтером. Вот она говорит, я вообще вот, я в цифрах, я, все, я молодец. Я всегда хотела научиться рисовать карандашом. Mm. Она второй год подряд становится лауреатом фестиваля творчества. То есть она рисует карандашом разные абсолютно там картины. Это потрясающе. То есть она за, буквально за год освоила вот эту технику именно карандашом. Я точно не знаю, как она называется, но когда я видел эти картины, то есть я говорю, вы прям серьезно вот за год? Она говорит, да. Я говорю, вы когда-нибудь рисовали? Она говорит, в школе. Я всю жизнь только вот по машинке била, там на калькуляторе сидела. То есть, понимаете, здесь же идет от желания человека.
1: Конечно, конечно.
2: И от того, когда ты наполняешься, вот как сказала правильно Мария Степановна, наполняешься вот этой культурой, наполняешься вот этими положительными эмоциями, и ты можешь абсолютно горы свернуть. И мы это видим сейчас, что преград для старшего поколения абсолютно никаких нету.
1: Вот по поводу преград, вполне вероятно, что они только у меня в голове, и вы сейчас их разобьете. Да. Если говорить о возмездности и без, я так понимаю, что все это безвозмездно.
2: Абсолютно даром, как говорили.
1: Все.
2: Все. Абсолютно.
1: Направления я
2: все
1: имею в виду.
2: Все направления в рамках реализации региональной программы «Самарское долголетие» — это все бесплатно. Скачивание приложений на официальном сайте комплексного центра абсолютно бесплатно, без каких-либо реклам и всего.
1: Походы, соответственно, то, что вы перечисляете,
2: да,
1: от музеев, выставки.
2: Абсолютно все бесплатно. То есть у нас есть соглашение с различными абсолютными органами исполнительной власти в данном направлении, и они по возможности нам предоставляют эти билеты, они предоставляют нам какие-то открытые экскурсии. Мы самостоятельно заявляемся в те или иные музеи, и музеи уже это знают, что есть региональная программа, они с радостью, абсолютно с радостью наших старших принимают, проводят эти экскурсии. Но это вот такие группы. То есть надо
1: да,
2: быть
1: конечно,
2: участником
1: надо,
2: да, Самарского понятно, долголетия, да. Чтобы социальный туризм, пешеходный туризм. Наши старшие, мы по возможности тоже предоставляем транспортные средства там, в виде газелей. Они выезжают в Самарская Лука, они выезжают на набережную, гуляют на набережной там. Иногда даже, знаете, в летний период времени какие-то активности проводятся на природе. То есть здесь настолько безграничный спектр вот этих вот бесплатных сервисов.
1: Да, это важно, важно.
2: Вот. И опять же, коллеги, наши врачи-гериатры, они когда приходят тоже с лекциями, они рассказывают, и это тоже абсолютно все бесплатно.
1: Вот еще какой момент хотел я озвучить, обсудить.

0: внутренняя такая вот программа, то есть вы видите таких людей, менторов таких, и их уже потом как-то подталкиваете в этом направлении, чтобы они, ну, стали учителями для кого-то, для желающих.
1: А вот вы знаете, очень хорошая тоже история. Мы в 2021 году абсолютно таким пилотным проектом, когда выходили после ковида, решили организовать проект, который абсолютно там в какую-то секунду родился название, называется «Приходящий друг». То есть, да, он был создан у нас по инициативе нашего заместителя председателя правительства Регины Алексеевны Воробьевой. Когда серебряный волонтер, он приходит домой к пожилому человеку, которому, ну, с дефицитом самообслуживания, самостоятельно не может выбраться, да? То есть мы понимаем, из дома не может выйти, или мы понимаем, что к нему ходит социальный работник, его посещает терапевт, да, там проводятся какие-то, скажем так, революционные мероприятия. Но о чем вот Мария Степановна правильно сказала, это общение, что очень важно для человека сохранить его здоровье, сохранить его активность на любом абсолютно. Вот.
0: Причем речь идет именно о живом общении.
1: Да, о живом, конечно, да. Общении. И мы таких собрали, таких 5 волонтеров, которые говорят, да, мы хотим. И они начали посещать наших старших, которые находятся на надомном социальном обслуживании. Они читали книжки, слушали музыку, обсуждали новости, смотрели фильмы и так далее, и так далее. И жизненный тонус этих людей, он вырос, об этом отмечали соцработники, которые не приходили. Он говорит, а у меня вот сегодня там Марья Ивановна, она самостоятельно пошла там, да, и себе что-то приготовила, хотя вот раньше она вот там не могла толком с кровати, да, там сойти. То есть, понимаете, вот здесь это очень важно, и вот этот проект, он вошел в 1000 лучших проектов по мнению агентства стратегических инициатив. Этот проект стал, скажем так, пилотный на нашей территории, и мы начали развивать именно по Самарскому, по Самарскому округу, да. И потом мы начали развивать на Самарскую область, и сейчас я слышал, что в некоторых регионах Российской Федерации этот проект, он, ну, начали коллеги использовать его. Точно не скажу, по каким территориям, вот, но вот знаю, что где-то есть, обязательно уточню этот момент, потому что самому просто интересно. И мы продолжаем его до сих пор. То есть у нас сейчас свыше 100 серебряных волонтеров, которые посещают старших, которые находятся на надомном социальном обслуживании. Поэтому вот, вот эта инициатива...
0: Поэтому дай бог, чтобы это развивалось.
1: Абсолютно верно,
0: развивалось.
1: Да.
0: Вообще переход в статус пенсионера, конечно, тяжелый такой эмоциональный удар. Тут и потеря привычного ритма жизни, и связи социальных, и среды общения. Поэтому, учитывая количество пенсионеров и предпенсионеров, это огромное количество народу, и если они будут взаимодействовать, и благодаря в том числе государственной поддержке и поддержке медицинской, поддержке социальной, поддержке психологической, я думаю, что активное долголетие, ну, это будет не просто, данная сейчас уже не просто программа, такая для галочки. Нет, это будет реальная возможность изменить к лучшему свою жизнь для людей старшего поколения.
1: Образ жизни.
0: Да, поменять образ жизни и наполнить его какими-то новыми смыслами. Вечерний разговор на радио 450. У нас сегодня в гостях были директор комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Александр Евгеньевич Постников и главный врач Самарской областной клинической гериатрической больницы Мария Степановна Дмитриевна. Спасибо вам, что вы пришли сегодня к нам в гости и поведали, и рассказали прекрасную историю.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.
3: Вечерний разговор.

не отпущу. Люди всякое про нас говорят, все решают, кто из нас виноват. Но с тобой мы знаем точный ответ. Виноватых в том, что прожито нет. Если

0: Реклама. Волга Агрокомпания предлагает инновационные машины с гидростатической трансмиссией, с возможностью установки колес низкого давления, а также разбрасывателя минеральных удобрений. Самоходные опрыскиватели БАРС производства Казаньсельмаш. Электронная система опрыскивания. Три режима управления колесами. Бортовой компьютер и GPS-навигатор. Точное и равномерное внесение препаратов в любое время суток. Гарантия 2 года. Компания Влако на защите растений от вредителей, болезней и сорняков. Мы за высокий урожай. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-6606.
1: Для тех, кто живет творчеством, этим летом в Крыму открываются летние школы Академии Меганом. Каждые 7 дней с июня по сентябрь вас ждут мастер-классы от экспертов, возможность создать собственные проекты и насыщенная культурная программа. Проживание и питание бесплатно. Регистрация на сайте tavrida.art. 18+.
2: Волжская коммуна. Официальное издание правительства Самарской области. Достоверная информация, современный формат, все главные новости региона. Оформить подписку можно в отделении партнеров. Подробности на сайте 450media.ru в разделе «Газета» или по телефону 8 846 226 65 66. Волжская коммуна. Время читать. Для слушателей старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 92,5 FM в Самаре и Новокуйбышевске. Радио.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня днем, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается переменная облачность без осадков. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках и Елховке плюс 20-22. В Нефтегорске, Пестравке и Новокуйбышевске до плюс 20. В Октябрьске, Безенчуке и Сызрани плюс 19-22. В Тольятти осадков не ожидается. Днем плюс 22-24 на термометрах. В Самаре дождя не ожидается. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы. Температура воздуха плюс 22-24 градуса днем.

сердце ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

тебе остаться. Ты пришел меня покорить, я спешу тебя удивить. Ты однажды

0: есть повод.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, я Александр Ломаев, и сегодня есть повод вспомнить самарского земского врача, доктора медицинских наук Нестора Васильевича Постникова, который именно 5 мая 1858 года в 6 верстах от Самары открыл первое в России и в мире кумысо-лечебное заведение. В результате многолетней практики Постников убедился в чудодейственной силе кислого кобыльего молока при лечении больных туберкулезом легких и решил ввести использование кумыса в медицинскую практику. Больница располагалась в районе Винного оврага, ныне оврага подпольщиков. Здесь было установлено 12 расписных башкирских юрт, в которых подавали традиционный кисломолочный башкирский напиток. Жилые помещения первоначально находились в бараках. Позже были построены комфортабельные дома дачного типа, в которых имелось около 60 меблированных квартир для приезжих, хорошо оснащенные врачебные кабинеты и процедурные комнаты. Был при лечебнице концертный зал, буфет, каретный двор, конюшня с лошадьми для верховой езды и прочие атрибуты приятного и здорового отдыха. Слух о необычном лечебном заведении облетел весь мир. В Самару стали приезжать богатые люди из Англии, Германии, Франции, Италии, Португалии. В лечебнице побывали и члены царской семьи. Также в этот день, в 1913 году, в Самаре на велодроме вблизи Дворянской улицы состоялись финальные велосипедные гонки с участием лучших велосипедистов города. Рекорд скорости на 500 метров установил гонщик Ябин – 55 секунд. В 1917 году в Самаре было организовано профессиональное общество артельщиков биржевых артелей. А в 1937 году почта из Москвы в Куйбышев впервые была доставлена самолетом. Родились в этот день немецкий философ, социолог, экономист и писатель Карл Маркс, советский российский юморист Леон Измайлов и российская певица Ирина Салтыкова. Есть повод.

радиоканал «Самарское губернское радио». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ 63-00980 от 8 июля 2020 года. Для слушателей старше 12 лет. Напоминаем, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу

0: тысячи.
1: В конце каждого часа музыка лучших моментов вашей жизни.

0: Самарской области 7 часов утра. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. В Самарской области усиливается контроль за газовой безопасностью в квартирах. С 1 марта вступили в силу изменения в федеральном законодательстве, направленные на повышение уровня безопасности при эксплуатации газового оборудования. Одно из ключевых нововведений – усиленный контроль за состоянием дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах. В Государственной жилищной инспекции Самарской области подчеркнули, газоснабжение может быть приостановлено, если будут выявлены нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью. К таким ситуациям относится отсутствие или недостаточная тяга в дымовых и вентиляционных каналах, а также недостаточный приток воздуха в помещениях с газовым оборудованием. При непосредственной угрозе газ отключают сразу же, без предварительного уведомления. Если невозможно ограничить подачу газа в отдельную квартиру, отключение может затронуть стояк, подъезд или весь дом. Исторические парки «Россия. Моя история» проведут всероссийские мероприятия ко Дню Победы. Запланирована масштабная программа, концерты, театральные постановки на основе фронтовых писем, лекции, кинопоказы, исторические реконструкции, патриотические акции. Центральной площадкой празднования станет мультимедийный исторический парк в Москве в павильоне номер 57 на ВДНХ. В Самарском парке «Россия. Моя история» 7 мая откроется выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы». Проект расскажет о системе эвакуационных раненых, работы госпиталей и фармацевтических предприятий, а также о подвигах тысяч медработников, чей труд был не менее важен, чем действия на передовой. В областной госавтоинспекции подвели итоги расширенных рейдов на дорогах, которые прошли в праздничные выходные. С четверга 30 апреля до воскресенья 30 мая полицейские выявили более 2000 нарушений правил дорожного движения. В частности, обнаружили 77 водителей, которые ездили за рулем пьяными. Еще 400 человек попались на незаконной тонировке. Также правоохранители зафиксировали 58 нарушений правил перевозки детей, а 143 человека забыли про ремень безопасности. В Самаре ботанический сад открылся для посетителей после зимы. В честь старта сезона для гостей подготовили праздничную программу. Ботанический сад работает по будням с 10 утра до 8 вечера, выходные и праздники с 10 утра до 17.00. Санитарный день – среда. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья. Здесь Екатерина Богомолова. И прямо сейчас советы астрологов на день сегодняшний. Овен, вам нужно почувствовать себя остро необходимым. Поищите, кому вы могли бы помочь сегодня. В крайнем случае, переведите старушку через улицу. Только выберите постарше, а то еще сопротивляться станет. Тельцы, делайте все, что хотите, если только это не пойдет во вред окружающей среде и не слишком отразится на семейном бюджете. Возможно, даже кое-кто из соратников с пониманием отнесется к вашим действиям. Близнецы имеют объективную возможность повлиять на то, как сложится событие в ближайшие несколько дней. Опустив же руки и плывя по течению, вы рискуете нарваться на определенные неприятности. Раки, вам потребуется простор для деятельности. Лучше будет, если вы сможете его добиться, иначе вы начнете разворачиваться на имеющемся в наличии пространстве, а это может привести к катастрофическим последствиям. Львам не стоит занимать время, ища оправдания своим действиям. Дело уже сделано, сожалеть бесполезно, займитесь чем-нибудь другим. Дева, жалко, конечно, портить такую хорошую крышу, но ее лучше бы прибить гвоздями, на худой конец привязать. Сегодня опасность ее лишиться приобретет угрожающий характер. Влюбитесь вы, что ли? У весов день должен быть удачным, он просто не может им не быть. Особенно хорошо у вас будут получаться те дела, которые вы отложили некоторое время назад. За сегодняшний день вы сможете почистить почти все хвосты. Скорпионы будут воплощением идеального сочетания оптимиста с реалистом. Довольно странный гибрид, но, безусловно, симпатичный. Стрелец. День будет для вас одним из самых удачных за последнее время. Пользуйтесь этим, ибо Луна, которая столь положительным образом влияет на вашу судьбу, не останется в таком положении навсегда. У козерогов может не на шутку разыграться воображение. Постарайтесь не потерять все же чувство реальности и не спешите затевать сражения с призрачными чудовищами. Водолей, вы и ваш внутренний мир можете стать для кого-то неразрешимой загадкой. Поможете ли вы этому человеку разобраться или воспользуетесь ситуацией в собственных целях, целиком зависит от вашего вкуса. Рыбам не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны будете воспринять как личное оскорбление, будет, скорее всего, просто не очень удачно сформулированной, но тем не менее невинной шуткой. С вами была Екатерина Богомолова. Удачи!

0: Вопрос с просонья. Для слушателей старше 12 лет.
1: Доброе утро, 5 мая на календаре, по-весеннему теплый день ожидается, и по-весеннему теплое общение предлагает Радио 450, Данила Бессонов меня зовут. Сегодня в рубрике «Вопрос про Соня» Всемирный день общения отмечаем и выясняем у прохожих на улицах, какие же качества делают общение с человеком приятным, и какие качества делают его приятным собеседником. Вот что нам ответили прохожие на улицах, жители Самары.
0: «Вопрос с просонья».
2: Доброжелательность, желание и способность человека услышать и понять. И если не принять его точку зрения, то, по крайней мере, остаться в рамках воспитанности.
3: Первое, я думаю, это когда он умеет выслушать. Потому что слушает не каждый. Чаще всего люди хотят все-таки сказать свое, то, что у него на сердце. Но это ценное качество – выслушать другого человека.
4: В первую очередь образованность. То есть с умным человеком всегда интереснее говорить, чем с необразованным. То есть высшее образование или просто какие-то знания в определенной сфере.
5: Внешность какую-то роль играет в общении?
6: Я думаю, что нет. Для меня тоже
7: не
6: играет.
7: Доброта, улыбка, отзывчивость.
8: Доброжелательность, юмор и честность. Вот я бы отметил три качества.
0: Вопрос с просонья. Реклама. Волга Агрокомпания предлагает инновационные машины с гидростатической трансмиссией, с возможностью установки колес низкого давления, а также разбрасывателя минеральных удобрений, самоходные опрыскиватели БАРС производства Казань-Сельмаш, электронная система опрыскивания, три режима управления колесами, бортовой компьютер и GPS-навигатор. Точное и равномерное внесение препаратов в любое время суток. Гарантия 2 года. Компания Влако на защите растений от вредителей, болезней и сорняков. Мы за высокий урожай. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-6606.
9: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
10: Так быстро все успел?
9: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Вакансии Самары требуются. Водитель электротележки, кладовщик, контролер УТК на производство, маляр по металлу, слесарь-испытатель авиационных агрегатов, стропольщик, уборщик помещений, телефон 207-52-52, охранники, телефон 8-927-716-40-83. Помощник воспитателя, телефон 336-43-90. Раздатчица, телефон 8-927-268-32-39. Уборщица производственных и служебных помещений, телефон 8-927-705-40-62. Составитель поездов, телефон 205-74-19. Уборщица производственных и служебных помещений, телефон 8-917-898-41-80. Требуется водители грузовых автомобилей, телефон 8-927-761-37-76. 8-927-761-37-76. Охранники, вахта, телефон 8-917-127-84-66. Телефон для размещения вакансий 922-74-76 для лиц старше 12 лет.
1: Медиагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии 2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд. Региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: Торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Спонсор: компания «Самарс», ООО «Арсенал Атлета». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
0: Для лиц старше 16 лет.
12: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103.6 FM в Хворостянке.
13: Радио 450. «Самара-450». Новости пресс-центра.
14: 5 мая в 12.00 в пресс-центре медиа-агентства «Самара-450» состоится пресс-конференция, посвященная активному долголетию. Как измеряют биологический возраст организма? Можно ли за полгода здорового образа жизни сократить разрыв между паспортным и реальным возрастом? Каковы основные маркеры старения? Почему инвестиции в здоровье в молодости и зрелости – это главный вклад в собственное активное долголетие? Какие каждодневные привычки незаметно крадут нашу бодрость, а какие помогают оставаться в тонусе десятилетиями? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе встречи. Трансляция беседы будет доступна в соцсети ВКонтакте, в группе «Самарской области» и в паблике «Самара 450 Медиа». Прямой эфир смотрите во вторник, 5 мая. Начало в 12.00.
15: Для слушателей старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Аэропринт». Типография «Аэропринт» сделает ваш бизнес заметнее. Сегодня днем, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается переменная облачность без осадков. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках и Елховке плюс 20-22. В Нефтегорске, Пестравке и Новокуйбышевске до плюс 20. В Октябрьске, Безенчуке и Сызрани плюс 19-22. В Тольятти осадков не ожидается. Днем плюс 22-24 на термометрах. В Самаре дождя не ожидается. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы. Температура воздуха плюс 22-24 градуса днем.
0: Спонсор выпуска. Какая бы ни была погода за окном, для хорошей рекламы всегда сезон. Типография «Аэропринт» печатает буклеты, блокноты, каталоги, журналы, календари и многое другое для вашего бизнеса. Ярко, качественно и точно в срок. «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Подробности по телефону в Самаре 342-65-65.

0: год 175-летия Самарской губернии.
1: Для слушателей старше 6 лет.
2: Я родилась в городе Тольятти. Мои родители приехали сюда, вот я уже родилась здесь.
0: Екатерина Бездетко, заместитель директора детской художественной школы имени Репина, Тольятти.
2: Прежде всего, я люблю свой город и свою Самарскую область родную, да, за красоту пейзажей. Вот у нас неповторимая природа, правда, если пообщаться с другими людьми. Наша Самарская область самая красивая. Когда возвращаешься к нам домой, ты это прям понимаешь. Я со своим классом очень часто нарисую родные пейзажи. Город Тольятти. Дети знают об истории города много. Я думаю, что город наш будет развиваться дальше, и много всего интересного еще произойдет.
0: 175 причин любить.

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом «Подшипник МАШ Самара». Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606.
2: Сломалась турбина? Мы поможем. Мастерская по ремонту турбин «Турбопрофи». Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Самаре любой сложности. Сайт turbodefizprofi.ru. Адрес: город Самара, Авроры 150Г. Телефон 8 846 229 54 64.
1: В агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории Е КМУ, а также кладовщик и бухгалтер. Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы, работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8 937 648 68 30. Повторяем: 8 937 648 68 30. Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
3: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka@savainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 Медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования». Сеть магазинов «Дачный дворик» и «П. Вагизова РР». Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107 FM в Большой Глушице. Радио.

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог оценивается в данную минуту в 5 баллов из 10. Затруднения на аэропортовском шоссе от Механиков до Грибоедова. Простоите здесь около 15 минут. На Московском шоссе пробка от Советской Армии до Авроры и на Авроре от Южного шоссе до Заводского шоссе. По 5 минут на этих маршрутах придется потерять. На Ракитовском шоссе затор от стоянки грузовых машин до Карла Маркса. Много трафика на Заводском шоссе скопилось от Кабельной до 22-го партсъезда. По проспекту Кирова загружен участок от Старозагорода до Карла Маркса и много машин на 22-м партсъезде от эстакады через железную дорогу до Заводского шоссе. В Тольятти на Коммунальной улице пробка от Ботанической до Барковской, а также на Мира от Комсомольской до Советской улицы потеряете 10 минут. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: В конце каждого часа музыка лучших моментов вашей жизни.
1: Музыка. Спонсор программы ООО «Победа Агрохим». Проверено на собственных полях. Компания «Победа Агрохим». Личный опыт – наша гарантия. Поставляем средства защиты растений и гибриды подсолнечника научно-производственного объединения «Алтай». Селекционно-семеноводческой компании «СИБ Агроцентр». Гибриды подсолнечника «Вектор», «Спектр», «Синтез», «Атом», «Союз», «Юнион» и «Сорт Аллей» вызревают там, где другие не успевают. 8-964-978-12-83. Тольятти, улица Победы, 13. «Победа Агрохим».

0: Самарской области 8 часов утра. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. Мужчины в России перестали испытывать страх перед новорожденными и стали чаще уходить в декрет вместо жен, чтобы уделять больше внимания детям с первых дней. Об этом ТАСС заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Так она прокомментировала данные об увеличении числа отцов в отпуске по уходу за ребенком. По словам Останины, раньше мужчины предпочитали вступать в процесс воспитания, когда ребенку исполнится 2-3 года. Самарское художественное училище имени Петрова Воткина получило современное оборудование благодаря участию в нацпроекте «Семья». Полученные мощные ноутбуки стали незаменимым инструментом для студентов, специализирующихся на дизайне. Также училище получило специальную печь для обжига керамики. Пополнен и анатомический фонд, который теперь включает скелет человека, череп и анатомическую фигуру лучника. Эти модели чрезвычайно полезны для студентов, изучающих анатомию. Губернатор Вячеслав Федоричев неоднократно подчеркивал важность оснащения образовательных учреждений региона актуальными материалами и оборудованием. Монумент «Связь поколений» появился в Парке Победы в Новокуйбышевске. Такой проект предложил реализовать участник второго потока региональной кадровой программы «Школа героев» Константин Красильников. По его задумке, композиция будет отражать неразрывную связь героев прошлого и настоящего, солдат Великой Отечественной войны и бойцов СВО. Курирует проект начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Сергей Аникин, а сам Константин Красильников более 15 лет прослужил в пожарной охране. Во время обсуждения решили добавить в эскиз будущего монумента и пожарно-спасательный символику. В Самарской области состоятся спортивные соревнования регионального отборочного этапа проекта для работающей молодежи Приволжского федерального округа «Молот». Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Игоря Комарова и отвечает целям государственной программы «Спорт России». Участие в соревнованиях примут работники предприятий и организаций в возрасте от 18 до 35 лет и молодые семьи с детьми 6-11 лет. В программе соревнования по мини-футболу, настольному теннису, волейболу, шахматам, городушному спорту и легкой атлетике. Они пройдут с 13 по 15 мая в самарских спорткомплексах «Локомотив» и «МТЛ-Арена». Сильнейшие команды получат возможность представить Самарскую область в окружном финале, который пройдет в августе в Пермском крае. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе, в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.
1: Я знаю, все непросто, здесь часто все не так.

0: суррогатом. Буду жить, буду петь.
1: Я знаю, все не сразу. Кеды стерли улицу, но в жилах чистый разум и удача нам к лицу. Пусть кажется высоким нами выбранный рубеж.
2: Просто дыши.

Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.

0: Реклама. Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона Жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Рона Жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
1: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8 964 991 46 25.
2: Оперативная и проверенная информация. Актуальные комментарии компетентных специалистов. Мы говорим о том, что происходит в регионе. Честно, профессионально, по делу. Медиа-агентство «Самара 450». Главный информационный ресурс Самарской области. Узнай первым на 450media.ru.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 92,5 FM в Самаре и Новокуйбышевске.

0: Любопытный краевед. Для слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Архипова. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев, как тогда называлась Самара, стал запасной столицей Советского Союза. Но свой неоценимый вклад в победу над фашистской Германией внесли жители всей области. Наш регион славится заслугами тружеников тыла, но боевые действия здесь тоже велись. Бомбардировщики гитлеровской авиации регулярно пытались атаковать промышленные предприятия и стратегические объекты Куйбышевской области. Их безопасность обеспечивали войска противовоздушной обороны. Сегодня мы узнаем, как на территории современного города Октябрьска защищали небо бойцы 767-го зенитно-артиллерийского полка. Сотрудница музея «Октябрьск» на Волге Алевтина Тимохина отметила, что в фондах музея бережно хранятся личные воспоминания зенитчиков.
2: Лида Сафронова, впоследствии сержант, командир приборного отделения 767-го зенитно-артиллерийского полка, впоследствии рассказывала: «Грозный 1941 год был годом окончания нами средней школы. Сколько у нас было дум, желаний, мечтаний, куда пойти учиться, кем быть. Для нас эти тревожные месяцы были временем совсем не юношеских раздумий о жизни, о судьбе Родины. В то необычно суровое время мы быстро взрослели и хорошо понимали обстановку и грозящую опасность войны. Все девчонки и мальчишки нашего 10-го класса выбрали для себя поступление в учебные заведения со специальностями, связанными с армией и обороной. Большинство мальчишек – военные училища, а мы, девчата, медицинские и авиационные институты. А кто-то пошел работать на оборонные заводы города Чапаевска».
1: До середины осени 1941 года 767-й зенитный артиллерийский полк входил в состав 1-го корпуса ПВО города Москвы. В октябре при эвакуации правительственных учреждений и дипломатического корпуса, аккредитованного при советском правительстве, полк был переброшен из столицы в Куйбышев. Дивизионы и батареи были поставлены на противовоздушную оборону важнейших стратегических объектов, в частности, моторного и авиационного заводов, где производили штурмовики Ил-2. В конце марта 1942 года Верховное командование приняло решение о развертывании в крупнейших городах страны новых частей ПВО и переформировании некоторых из имеющихся там частей. Это коснулось и Куйбышева, где уже размещались части 5-го корпуса ПВО. В этот период происходит переформирование 767-го зенитно-артиллерийского полка. На 170 мест, имевшихся в полку, было 900 желающих. Среди добровольцев было очень много девушек, которым совсем недавно исполнилось 18 лет. Весной 1942 года было создано два сборных пункта – в Куйбышеве, в районе завода имени Масленникова, и на станции «Батраки». Об этом рассказала сотрудница музея «Октябрьск» на Волге Алевтина Тимохина.
2: Из воспоминаний зенитчицы Лиды Сафроновой. 13 апреля девушки из Чапаевска и других мест были уже в вагонах, отправлявшихся в «Батраки» в сопровождении старшего лейтенанта Бабича. Наш путь до части был недалек, но ехали мы сутки. И все это время чувствовался такой подъем, такое бурное проявление наших чувств. Сколько мы пели военно-патриотических песен, что под конец даже голоса стали сдавать. В вагоне как-то сами по себе возникли группы. В одну из них вошла я, моя одноклассница Аня Нестерова, наш будущий первый комсорг батареи, Сима Шикина, Таня Харламова, Аня Лоскутова, Настя Сыромятникова, Дуся Волкова, Лида Чеберева и другие. Все мы потом попали в одну батарею.
1: Прибыв на место дислокации, юные зенитчики прошли курс молодого бойца. Они изучали уставы, требования военной дисциплины, проходили строевую подготовку, обучались обращению со стрелковым оружием, а по завершению курса приняли присягу. Участница тех событий, зенитчица Зина Богатикова, вспоминала: «Перед строем своих товарищей у священного знамени полка давали мы свою клятву Родине. Мы уже хорошо сознавали, как много будет значить в нашей жизни эта клятва, какую огромную ответственность мы на себя берем. Мы присягали Отечеству на верность не только сегодня, в дни войны, но и на протяжении всей нашей жизни».
2: Из воспоминаний зенитчицы Лиды Сафроновой. Почти вся наша группа, сложившаяся еще в эшелоне по пути в батраки, была направлена на 7-ю батарею к старшему лейтенанту Павлову. Он был постарше других комбатов, посерьезнее и, казалось, попроще. А когда стали каждого спрашивать, кем хочешь быть, почти все говорили одно и то же – пулеметчиком. Здесь вынуждены были опрос прекратить и разъяснить, что на батарее только один пулемет, и всем быть пулеметчиками невозможно. Выручил старший лейтенант Павлов. Хотя пулемет на батарее один, но есть 4 пушки. И у каждого зародилась надежда. Но если не на пулемет, то по крайней мере на пушку. Таково было настроение. Все хотели сражаться с врагом не у телефона или рации, а с оружием в руках.
1: Как оказалось, служба в войсках противовоздушной обороны предполагает много специальностей. Среди них прибористы, дальномерщики, пулеметчики, разведчики-наблюдатели за воздухом, прожектористы, специалисты по аэростатам, связисты-радисты и телефонисты. И как во всех военных частях, здесь также были необходимы медики, техники, повара, писари и водители. Далее рассказывает сотрудница музея «Октябрьск» на Волге Алевтина Тимохина.
2: Из воспоминаний зенитчицы Симы Шикиной. Зачислили нас в 90-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, который располагался на правой Волге. И сразу же распределили по батареям. Мужчины и солдаты, сержанты встретили нас приветливо. В батарее каждого из нас была назначена в той или иной расчет. Одних к прибору управления артиллерийским зенитным огнем, других зачислили в состав орудийных расчетов. И лишь некоторые из нас после тщательной проверки на стереоскопичность остались работать на дальномере. В числе этих немногих оказалась и я. Я стала дальномерщиком-стереоскопистом, впоследствии командиром дальномерного отделения. Главной задачей нашего дальномерного расчета было определить дальность и высоту летящего самолета противника.
1: В задачу зенитчиков входила охрана железной дороги, станции, нефтеперевалочного склада и главного стратегического объекта, соединявшего западную и восточную части страны, железнодорожного моста через Волгу. На территории у станции Батраки 767-й зенитно-артиллерийский полк вел противовоздушную оборону с апреля 1942 по июль 1944 года. При ведении борьбы с авиацией противника личный состав полка поражал своей смелостью, силой и выносливостью. Фашистская авиация не раз предпринимала попытки разбомбить Александровский, Сызранский мост. Благодаря подвигу девушек-зенитчиц врагу так и не удалось нанести вред этому важнейшему объекту. После того, как под натиском Красной Армии немецко-фашистские войска были отброшены далеко от границ Советского Союза, 767-й зенитно-артиллерийский полк был передислоцирован в Польшу, где защищал небо от вражеской авиации до наступления Дня Победы. В 1985 году в городе Октябрьске по инициативе ветеранов 767-го зенитно-артиллерийского полка была открыта мемориальная доска на бывшем здании полкового штаба на станции Батраки, а на центральной улице города была заложена Аллея Славы. В мае 2018-го здесь установили гранитную стеллу в честь зенитчиц 767-го зенитно-артиллерийского полка. Памятник выполнен в виде арки, повторяющей контуры Александровского моста. Он ознаменовал начало создания целого мемориального комплекса. Через неделю мы продолжим знакомиться с историей 767-го зенитно-артиллерийского полка, который в годы Великой Отечественной войны защищал небо на территории современного города Октябрьска. С вами была Ирина Архипова. Всем пока.
0: Реклама. «Волга Агрокомпания» представляет. Посевной пневматический комплекс «Иртыш» – это точность посева и ровные всходы. Посеет зерновые культуры и подсолнечник. Возможность одновременного внесения семян и удобрений на разную глубину. Загрузчик с гидрокронштейном позволяет быстро заполнить бункер одному человеку. Относительно невысокая стоимость. Посевной комплекс «Иртыш». Ваше продуманное вложение – высокий урожай. Компания «Влако». Улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-06.
3: 10 минут от города, и вы в загородных домах география вашего отдыха. Здесь можно жить в Мексике, отдыхать на Бали или топить печь в русской избе. Панорамный вид на озеро, спа-джакузи. В географии вашего отдыха путешествие ближе, чем вы думаете. Телефон 8 917 018 78 88.
4: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
5: Так быстро все успел?
4: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-4003. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Волжская коммуна. Официальное издание правительства Самарской области. Достоверная информация, современный формат, все главные новости региона. Оформить подписку можно в отделении партнеров. Подробности на сайте 450media.ru в разделе газета или по телефону 8 846 226 65 66. Волжская коммуна. Время читать. Для слушателей старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 226 65 66. Радио 450. 105,6 FM в Кинель-Черкасах.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор выпуска ООО «Смотри», клиника «Самара», глазные клиники «Смотри». Сегодня днем, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается переменная облачность без осадков. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках и Елховке – плюс 20-22. В Нефтегорске, Пестравке и Новокуйбышевске – до плюс 20. В Октябрьске, Безенчуке и Сызрани – плюс 19-22. В Тольятти осадков не ожидается. Днем плюс 22-24 на термометрах. В Самаре дождя не ожидается, ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы. Температура воздуха плюс 22-24 градуса днем.
0: Спонсор выпуска. Яркие краски без катаракты. Акция в клинике «Смотри». Замена хрусталика от 24 900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги, современное оборудование. Ждем вас в Самаре по адресу Максима Горького, 129. И в Тольятти по адресу Карла Маркса, 50. Клиника «Смотри». Вернем молодость зрения. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца мая. We'll be right back.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, я Александр Ломаев, и сегодня есть повод вспомнить самарского земского врача, доктора медицинских наук Нестора Васильевича Постникова, который именно 5 мая 1858 года в 6 верстах от Самары открыл первое в России и в мире кумысо-лечебное заведение. В результате многолетней практики Постников убедился в чудодейственной силе кислого кобыльего молока при лечении больных туберкулезом легких и решил ввести использование кумыса в медицинскую практику. Больница располагалась в районе Винного оврага, ныне оврага подпольщиков. Здесь было установлено 12 расписных башкирских юрт, в которых подавали традиционный кисломолочный башкирский напиток. Жилые помещения первоначально находились в бараках. Позже были построены комфортабельные дома дачного типа, в которых имелось около 60 меблей квартир для приезжих, хорошо оснащенные врачебные кабинеты и процедурные комнаты. Был при лечебнице концертный зал, буфет, каретный двор, конюшня с лошадьми для верховой езды и прочие атрибуты приятного и здорового отдыха. Слух о необычном лечебном заведении облетел весь мир. В Самару стали приезжать богатые люди из Англии, Германии, Франции, Италии, Португалии. В лечебнице побывали и члены царской семьи. Также в этот день, в 1913 году, в Самаре на велодроме вблизи Дворянской улицы состоялись финальные велосипедные гонки с участием лучших велосипедистов города. Рекорд скорости на 500 метров установил гонщик Ябин – 55 секунд. В 1917 году в Самаре было организовано профессиональное общество артельщиков биржевых артелей. А в 1937 году почта из Москвы в Куйбышев впервые была доставлена самолетом. Родились в этот день немецкий философ, социолог, экономист и писатель Карл Маркс, советский российский юморист Леон Измайлов и российская певица Ирина Салтыкова. Есть повод.

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом «Подшипник МАШ Самара». Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-06.
2: Вакансии Самары требуются. Охранники, телефон 8-927-262-48. Раздатчица, телефон 8-927-268-32-39. Охранники, телефон 8-927-716-40-83. Помощник воспитателя, телефон 336-43-90. Составитель поездов, телефон 205-74-19. Уборщица производственных и служебных помещений. Телефон 8-927-019-21-96. Уборщица помещений. Телефон 8-960-833-45-02. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю в Тольятти. Телефон 8-902-322-06-43. Требуется водители грузовых автомобилей. Телефон 8-927-761-37-76. 8-927-761-37-76. Охранники. Вахта. Телефон 8-917-127-84-66. Телефон для размещения вакансий 922-74-76. Для лиц старше 12 лет.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 600 000 рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
3: Люди, которым удобно говорить, что это началось только в 2022 году, я считаю, что это подлецы. И в итоге оказываешься вот в такой ситуации перерождения.
4: Замечательно то, что у нас в Самаре есть такой центр, как «Сердце войн».
1: Новый проект телеканала 450 «Мир для героя» о том, как участники СВО находят себя после возвращения. Кто им помогает с оформлением документов, проработкой ПТСР и устройством на работу. Смотрите «Мир для героя» в эту среду, 6 мая, 20:45 на телеканале 450.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107 FM в Большой Глушице.

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог оценивается в данную минуту в 6 баллов из 10. На Ракитовском шоссе от авторынка до проспекта Карла Маркса простоите около получаса. На Южном шоссе пробка от поста ГИБДД до улицы Промышленности. И на Московском шоссе потеряете 15 минут от Волжского шоссе до Ташкентской улицы. На Аэропортовском шоссе от Механиков до Грибоедова затор. Много трафика на Московском шоссе от Советской армии до Авроры. Также на Советской армии пробка от Карла Маркса до Антонова-Овсеенко. И машины скопились на Кирова от Старозагорода до Карла Маркса. В Тольятти на Комсомольском шоссе от завода автоагрегатов до Комзина 10 минут потеряете, и на Хрещевском шоссе от Северной улицы до Обводного тоже пробка. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 9 часов утра. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Виссонов. Здравствуйте. Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите электронных кошельков. Документ предлагает внести изменения в федеральные законы о страховании вкладов в банках Российской Федерации и о несостоятельности банкротстве. Цель – распространить на электронные денежные средства гарантии системы страхования вкладов по тем же принципам, что для вкладов и банковских счетов. Однако для получения такой возможности владелец электронного кошелька должен будет пройти идентификацию. Фонд поддержки технологического предпринимательства Самарской области объявил о старте конкурса студенческих инновационных проектов. Фонд, созданный по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, стал ключевым инструментом поддержки технологического предпринимательства в регионе. В прошлом году финансирование от него получили 18 инновационных проектов на сумму 58,5 миллионов рублей. Предельный размер гранта составляет 15 миллионов рублей. Участниками конкурса могут стать вузы, а также малые и средние предприятия, зарегистрированные в Самарской области. Ключевое условие: в составе проектной команды должен быть минимум один студент бакалавриата или магистратуры. Предусмотрено обязательное софинансирование со стороны участника конкурса. 7 мая из Самары отправится праздничный электропоезд «Песни Победы». Сначала на железнодорожном вокзале состоится праздничное мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы. В 15:40 на 15-й платформе выступят детский танцевальный коллектив «Акварель» и воспитанники центров для детей, оставшихся без попечения родителей. Ребята прочитают стихи и исполнят песни, посвященные героическому прошлому нашей страны. После концерта все желающие смогут попробовать блюда полевой кухни. Затем пассажиры отправятся в уникальный музыкальный рейс по маршруту «Самара-Курумыч-Самара». В пути музыканты исполнят композиции военных лет. Стать участником этого рейса может любой желающий. Для этого достаточно приобрести билет на электропоезд, отправляющийся из Самары 7 мая в 16:50. А вход на концерт на платформе свободный. В Самаре проходит акция «Чистая вода». Жители города могут принести в лабораторию регионального центра Росстандарта пробы воды из природного источника и проверить по двум основным параметрам – жесткость и уровень pH. Проверка проводится бесплатно. Акция продлится до 6 мая включительно. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Реклама. Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона Жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Рона Жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
1: Нет фантазиям предела. Не могу сидеть без дела. Нарисуй небо, звезды и себя отправлю в космос.
0: Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
1: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka@savainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования». Сеть магазинов «Дачный дворик» и П. Вагизова РР. Организатор акции ГАО СО «Медиа-агентство Самара 450». Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте 450media.ru. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103.7 FM. Высоко.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья. Здесь Екатерина Богомолова. И прямо сейчас советы астрологов на день сегодняшний. Овен, вам нужно почувствовать себя остро необходимым. Поищите, кому вы могли бы помочь сегодня. В крайнем случае, переведите старушку через улицу. Только выберите постарше, а то еще сопротивляться станет. Тельцы, делайте все, что хотите, если только это не пойдет во вред окружающей среде и не слишком отразится на семейном бюджете. Возможно, даже кое-кто из соратников с пониманием отнесется к вашим действиям. Близнецы имеют объективную возможность повлиять на то, как сложатся события в ближайшие несколько дней. Опустив же руки и плывя по течению, вы рискуете нарваться на определенные неприятности. Раки, вам потребуется простор для деятельности. Лучше будет, если вы сможете его добиться, иначе вы начнете разворачиваться на имеющемся в наличии пространстве, а это может привести к катастрофическим последствиям. Львам не стоит занимать время, ища оправдания своим действиям. Дело уже сделано, сожалеть бесполезно, займитесь чем-нибудь другим. Дева, жалко, конечно, портить такую хорошую крышу, но ее лучше бы прибить гвоздями, на худой конец привязать. Сегодня опасность ее лишиться приобретет угрожающий характер. Влюбитесь вы, что ли? У весов день должен быть удачным, он просто не может им не быть. Особенно хорошо у вас будут получаться те дела, которые вы отложили некоторое время назад. За сегодняшний день вы сможете подчистить почти все хвосты. Скорпионы будут воплощением идеального сочетания оптимиста с реалистом. Довольно странный гибрид, но, безусловно, симпатичный. Стрелец. День будет для вас одним из самых удачных за последнее время. Пользуйтесь этим, ибо Луна, которая столь положительным образом влияет на вашу судьбу, не останется в таком положении навсегда. У козерогов может не на шутку разыграться воображение. Постарайтесь не потерять все же чувство реальности и не спешите затевать сражения с призрачными чудовищами. Водолей, вы и ваш внутренний мир можете стать для кого-то неразрешимой загадкой. Поможете ли вы этому человеку разобраться или воспользуетесь ситуацией в собственных целях, целиком зависит от вашего вкуса. Рыбам не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны будете воспринять как личное оскорбление, будет, скорее всего, просто не очень удачно сформулированной, но тем не менее невинной шуткой. С вами была Екатерина Богомолова. Удачи!

Прямо с перрона, несмотря на картоны, ворвусь в этот город, захмелевший и сонный, по пустым переулкам, темным аллеям, снова влюбляясь, снова хмелея, вспоминая друзей, от которых ни строчки, не дошли смс, отзвенели звоночки. Наверное, вовсе я смогу потеряться среди

Скорее всего, это будет театр, где актер только я. И драма мой жанр, не узнан никем. Пройдусь по плотинке во фляжке. Коньяк, плеере стинг. Встречу на крыше тот же рассвет, что будил нас вчера или сколько там лет. Ничего не проходит, стрелки по кругу. Учимся вместе,

дегтя и кожи, секса и скотча, нас с тобой тоже. Надо поспать или взорваться среди тополей или акаций. Никто не встречает, никто не встречает, чай не допит, мне не до чая.

0: «Вопрос спросонья». Для слушателей старше 12 лет.
1: Доброе утро, 5 мая на календаре, по-весеннему теплый день ожидается, и по-весеннему теплое общение предлагает Радио 450, Данила Бессонов меня зовут. Сегодня в рубрике «Вопрос спросонья» Всемирный день общения отмечаем и выясняем у прохожих на улицах, какие же качества делают общение с человеком приятным и какие качества делают его приятным собеседником. Вот что нам ответили прохожие на улицах, жители Самары.
0: Вопрос спросонья.
2: Доброжелательность, желание и способность человека услышать и понять. Если не принять его точку зрения, то, по крайней мере, остаться в рамках воспитанности.
3: Первое, я думаю, это когда он умеет выслушать. Потому что слушает не каждый. Чаще всего люди хотят все-таки сказать свое, то, что у него на сердце. Но это ценное качество – выслушать другого человека.
4: В первую очередь образованность. То есть с умным человеком всегда интереснее говорить, чем с необразованным. То есть высшее образование или просто какие-то знания в определенной сфере.
5: Внешность какую-то роль играет в общении?
6: Я думаю, что нет. Для меня тоже никакой.
7: Доброта, улыбка, отзывчивость.
8: Доброжелательность, юмор и честность. Вот я бы отметил три качества.
0: Вопрос спросонья. Реклама. Сломалась турбина? Мы поможем. Мастерская по ремонту турбин «Турбопрофи». Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Самаре любой сложности. Сайт turbodefisprofi.ru. Адрес: город Самара, Авроры 150Г. Телефон 8 846 229 54 64.
9: В агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории «Е». Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы. Работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8 937 648 6830. Повторяем: 8 937. 648-68-30.
10: Мама говорит, что на дороге нарисована зебра, чтобы ее все видели. Но иногда кажется, что ее вижу только я. Машины мчатся, не замечая полосок. А дядя в телефон уткнулся и бежит, где нет светофора. Он что, не знает, что зебра волшебная?
11: Пешеходный переход – это не просто рисунок. Это договор о взаимном уважении. Водитель, убедись, что проезд безопасен. Пешеход, переходи только на зеленый свет, убедившись, что все машины остановились. Правила дорожного движения – это язык, на котором говорят жизнь и уважение. Соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и те, кто рядом с вами.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 93,3 FM в Сызрани.
12: Радио 450.
1: Самара 450. Новости пресс-центра. 5 мая в 12.00 в пресс-центре медиа-агентства «Самара-450» состоится пресс-конференция, посвященная активному долголетию. Как измеряют биологический возраст организма? Можно ли за полгода здорового образа жизни сократить разрыв между паспортным и реальным возрастом? Каковы основные маркеры старения? Почему инвестиции в здоровье в молодости и зрелости – это главный вклад в собственное активное долголетие? Какие каждодневные привычки незаметно крадут нашу бодрость, а какие помогают оставаться в тонусе десятилетиями? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе встречи. Трансляция беседы будет доступна в соцсети ВКонтакте, в группе Самарской области и в паблике «Самара 450 Медиа». Прямой эфир смотрите во вторник, 5 мая. Начало в 12.00.
0: Для слушателей старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Аэропринт». Типография «Аэропринт» сделает ваш бизнес заметнее. Сегодня днем, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается переменная облачность без осадков. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках и Елховке плюс 20-22. В Нефтегорске, Пестравке и Новокуйбышевске до плюс 20. В Октябрьске, Безенчуке и Сызрани плюс 19-22. В Тольятти осадков не ожидается. Днем плюс 22-24 на термометрах. В Самаре дождя не ожидается. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы. Температура воздуха плюс 22-24 градуса днем.
0: Спонсор выпуска. Погода меняется, а хорошая печать остается. Предстоит конференция, форум или выставка. Типография «Аэропринт» подготовит всю полиграфию для вашего мероприятия. Программы, приглашения, билеты, бейджи, сертификаты, дипломы, брендированные пакеты, блокноты и ручки. «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Подробности по телефону в Самаре 342-65-65.

0: чем ищешь.
1: Ситуация на дорогах.
2: Загруженность самарских дорог оценивается в данную минуту Яндекс.Картами в 5 баллов из 10. На Ракитовском шоссе от авторынка до проспекта Карла Маркса простоите около 25 минут. Также время придется потерять на Алма-Атинской от Московского шоссе до Старозагоры, там пробка, и на Аэропортовском шоссе от Механиков до Грибоедова. Московское шоссе стоит от Алма-Атинской до Ташкентской. На Авроре много трафика от Дыбенко до Мариса Тореза, и автомобили скопились на Физкультурной от Псковской до Металлистов. В Тольятти затруднения на обводном шоссе от Поволжского шоссе до Шоссейной и от Российской до Строительной. Тоже по обводному шоссе пробка. На этих маршрутах потеряете до 15 минут. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 10 часов утра. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. Вопросы градостроительной политики Самарской области обсудили в правительстве региона на оперативном совещании, которое провел губернатор Вячеслав Федоричев. Глава министерства Андрей Грачев доложил, что с момента создания ведомства были утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования. В августе прошлого года в Самаре утвердили поправки в правила землепользования и застройки. Сформированы единые подходы и требования, которые применяются при планировании и реализации проектов благоустройства в муниципалитетах. В минувшем году был запущен процесс перезагрузки государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Возобновлена работа Единого градостроительного совета при губернаторе Самарской области. Вячеслав Федоричев по итогам доклада подчеркнул, что, несмотря на большую проделанную работу, градостроительный потенциал в регионе не раскрыт до конца. Остались нерешенные вопросы, в частности, отсутствует актуальный выверенный мастер-план города Сызрань. В Тольятти 5 детсадов получили логопедическое оборудование. Речь идет о современных программно-аппаратных логопедических столах, благодаря которым специалисты могут эффективнее решать речевые проблемы дошколят. Они являются разработкой резидента технопарка «Жигулевская долина». Этот проект разработали несколько лет назад для московских школ и садиков, а после масштабировали производство на другие регионы. Логопедические комплексы предоставили на безвозмездной основе 5 тольяттинским детсадам, входящим в некоммерческую организацию «Планета детства Лада». В губернии завершился конкурс «Лучшая трудовая династия Самарской области». Он прошел в 2 этапа. Сначала провели отбор династий по разным отраслям, затем конкурсная комиссия выбрала лучшую династию. В нынешнем году победителем признана трудовая династия Глуховых, представители которой работают в ракетно-космическом центре «Прогресс». Всего на предприятии трудилось и продолжают трудиться 3 поколения семьи. Общий стаж 9 членов династии Глуховых на «Прогрессе» составляет 277 лет и 7 месяцев. В основном их трудовая деятельность связана с такими профессиями, как шлифовщик, инженер, заточник, столяр и токарь. Сейчас на предприятии трудятся 4 члена династии. Жителей Самарской области приглашают стать экспертами всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия» и оценить проекты, направленные на развитие регионов. Принять участие может каждый, кто обладает знаниями в одной из тематических номинаций конкурса или опытом в сфере социального проектирования, педагогики и работы с молодежью. Заявки принимают до 11 мая на официальном сайте проекта. В новом сезоне предстоит оценивать проекты в 12 номинациях. Предварительно эксперты пройдут обучение. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Медиаагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии 2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд. Региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: Торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Спонсор: компания «Самарс», ООО «Арсенал Атлета». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105,5 FM в Кошках.

0: Любопытный краевед. Для слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Архипова. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев, как тогда называлась Самара, стал запасной столицей Советского Союза. Но свой неоценимый вклад в победу над фашистской Германией внесли жители всей области. Наш регион славится заслугами тружеников тыла, но боевые действия здесь тоже велись. Бомбардировщики гитлеровской авиации регулярно пытались атаковать промышленные предприятия и стратегические объекты Куйбышевской области. Их безопасность обеспечивали войска противовоздушной обороны. Сегодня мы узнаем, как на территории современного города Октябрьска защищали небо бойцы 767-го зенитно-артиллерийского полка. Сотрудница музея «Октябрьск» на Волге Алевтина Тимохина отметила, что в фондах музея бережно хранятся личные воспоминания зенитчиков.
2: Лида Сафронова, впоследствии сержант, командир приборного отделения 767-го зенитно-артиллерийского полка, впоследствии рассказывала: «Грозный 1941 год был годом окончания нами средней школы. Сколько у нас было дум, желаний, мечтаний, куда пойти учиться, кем быть. Для нас эти тревожные месяцы были временем совсем не юношеских раздумий о жизни, о судьбе Родины. В то необычно суровое время мы быстро взрослели и хорошо понимали обстановку и грозящую опасность войны. Все девчонки и мальчишки нашего 10-го В-класса выбрали для себя поступление в учебные заведения со специальностями, связанными с армией и обороной. Большинство мальчишек – военные училища, а мы, девчата, медицинские и авиационные институты. А кто-то пошел работать на оборонные заводы города Чапаевска».
1: До середины осени 1941 года 767-й зенитный артиллерийский полк входил в состав 1-го корпуса ПВО города Москвы. В октябре при эвакуации правительственных учреждений и дипломатического корпуса, аккредитованного при советском правительстве, полк был переброшен из столицы в Куйбышев. Дивизионы и батареи были поставлены на противовоздушную оборону важнейших стратегических объектов, в частности, моторного и авиационного заводов, где производили штурмовики Ил-2. В конце марта 1942 года Верховное командование приняло решение о развертывании в крупнейших городах страны новых частей ПВО и переформировании некоторых из имеющихся там частей. Это коснулось и Куйбышева, где уже размещались части 5-го корпуса ПВО. В этот период происходит переформирование 767-го зенитно-артиллерийского полка. На 170 мест, имевшихся в полку, было 900 желающих. Среди добровольцев было очень много девушек, которым совсем недавно исполнилось 18 лет. Весной 1942 года было создано 2 сборных пункта – в Куйбышеве, в районе завода имени Масленникова, и на станции «Батраки». Об этом рассказала сотрудница музея «Октябрьск» на Волге Алевтина Тимохина.
2: Из воспоминаний зенитчицы Лиды Сафроновой. 13 апреля девушки из Чапаевска и других мест были уже в вагонах, отправлявшихся в «Батраки» в сопровождении старшего лейтенанта Бабича. «Наш путь до части был недалек, но ехали мы сутки. И все это время чувствовался такой подъем, такое бурное проявление наших чувств. Сколько мы пели военно-патриотических песен, что под конец даже голоса стали сдавать. В вагоне как-то сами по себе возникли группы. В одну из них вошла я, моя одноклассница Аня Нестерова, наш будущий первый комсорг батареи, Сима Шикина, Таня Харламова, Аня Лоскутова, Настя Сарамятникова, Дуся Волкова, Лида Чеберева и другие. Все мы потом попали в одну батарею».
1: Прибыв на место дислокации, юные зенитчики прошли курс молодого бойца. Они изучали уставы, требования военной дисциплины, проходили строевую подготовку, обучались обращению со стрелковым оружием, а по завершению курса приняли присягу. Участница тех событий, зенитчица Зина Богатикова, вспоминала: «Перед строем своих товарищей у священного знамени полка давали мы свою клятву Родине. Мы уже хорошо сознавали, как много будет значить в нашей жизни эта клятва, какую огромную ответственность мы на себя берем. Мы присягали Отечеству на верность не только сегодня, в дни войны, но и на протяжении всей нашей жизни».
2: Из воспоминаний зенитчицы Лиды Сафроновой. Почти вся наша группа, сложившаяся еще в эшелоне по пути в батраки, была направлена на 7-ю батарею к старшему лейтенанту Павлову. Он был постарше других комбатов, посерьезнее и, казалось, попроще. А когда стали каждого спрашивать, кем хочешь быть, почти все говорили одно и то же – пулеметчиком. Здесь вынуждены были опрос прекратить и разъяснить, что на батарее только один пулемет, и всем быть пулеметчиками невозможно. Выручил старший лейтенант Павлов. Хотя пулемет на батарее один, но есть 4 пушки. И у каждого зародилась надежда. Но если не на пулемет, то по крайней мере на пушку. Таково было настроение. Все хотели сражаться с врагом не у телефона или рации, а с оружием в руках.
1: Как оказалось, служба в войсках противовоздушной обороны предполагает много специальностей. Среди них прибористы, дальномерщики, пулеметчики, разведчики-наблюдатели за воздухом, прожектористы, специалисты по аэростатам, связисты-радисты и телефонисты. И как во всех военных частях, здесь также были необходимы медики, техники, повара, писари и водители. Далее рассказывает сотрудница музея «Октябрьск» на Волге Алевтина Тимохина.
2: Из воспоминаний зенитчицы Симы Шикиной. Зачислили нас в 90-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, который располагался на правой Волге. И сразу же распределили по батареям. Мужчины и солдаты, сержанты встретили нас приветливо. В батарее каждого из нас была назначена в той или иной расчет. Одних к прибору управления артиллерийским зенитным огнем, других зачислили в состав орудийных расчетов. И лишь некоторые из нас после тщательной проверки на стереоскопичность остались работать на дальномере. В числе этих немногих оказалась и я. Я стала дальномерщиком-стереоскопистом, впоследствии командиром дальномерного отделения. Главной задачей нашего дальномерного расчета было определить дальность и высоту летящего самолета противника.
1: В задачу зенитчиков входила охрана железной дороги, станции, нефтеперевалочного склада и главного стратегического объекта, соединявшего западную и восточную части страны, железнодорожного моста через Волгу. На территории у станции Батраки 767-й зенитно-артиллерийский полк вел противовоздушную оборону с апреля 1942 по июль 1944 года. При ведении борьбы с авиацией противника личный состав полка поражал своей смелостью, силой и выносливостью. Фашистская авиация не раз предпринимала попытки разбомбить Александровский, Сызранский мост. Благодаря подвигу девушек-зенитчиц врагу так и не удалось нанести вред этому важнейшему объекту. После того, как под натиском Красной Армии немецко-фашистские войска были отброшены далеко от границ Советского Союза, 767-й зенитно-артиллерийский полк был передислоцирован в Польшу, где защищал небо от вражеской авиации до наступления Дня Победы. В 1985 году в городе Октябрьске по инициативе ветеранов 767-го зенитно-артиллерийского полка была открыта мемориальная доска на бывшем здании полкового штаба на станции Батраки, а на центральной улице города была заложена Аллея Славы. В мае 2018-го здесь установили гранитную стеллу в честь зенитчиц 767-го зенитно-артиллерийского полка. Памятник выполнен в виде арки, повторяющей контуры Александровского моста. Он ознаменовал начало создания целого мемориального комплекса. Через неделю мы продолжим знакомиться с историей 767-го зенитно-артиллерийского полка, который в годы Великой Отечественной войны защищал небо на территории современного города Октябрьска. С вами была Ирина Архипова. Всем пока!
0: Реклама. Чтобы собрать хороший урожай посевных культур, важно правильно подготовить для них землю. «Волга-агрокомпания» представляет широкую линейку почвообрабатывающей техники. Дисковые, зубовые, пружинные бороны, культиваторы, катки и плуги. Компания «Велес». Техника российского производства. Компания «Влако». Официальный дилер торгового дома «Велес» в Самаре. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-6606. We'll be right back. Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
3: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka.sovainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 Медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования», сеть магазинов «Дачный дворик» и П. Вагизова РР. Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103,6 FM в Воростянке.
5: Радио 450.
0: Самара 450. Новости пресс-центра. Пресс-конференция празднования Дня Победы в Самарской области. Эксперты в прямом эфире расскажут, в каком формате пройдет парад Победы на площади Куйбышева в этом году. Сколько военных и расчетов примут участие в параде? Какие меры безопасности будут предприняты? Будет ли доступ зрителям на площадь? Как будет организовано движение транспорта близ площади Куйбышева и какие улицы будут перекрыты? В каком формате пройдет в регионе Бессмертный полк? Ответы на эти и другие вопросы в ходе встречи. Трансляция беседы будет доступна в соцсети ВКонтакте, в группе Самарской области, в паблике «Самара 450 Медиа». Прямой эфир смотрите во вторник, 5 мая. Начало в 14:00.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня днем, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается переменная облачность без осадков. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шанталек, Кошках и Елховке плюс 20-22. В Нефтегорске, Пестравке и Новокуйбышевске до плюс 20. В Октябрьске, Безенчуке и Сызрани плюс 19-22. В Тольятти осадков не ожидается. Днем плюс 22-24 на термометрах. В Самаре дождя не ожидается. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы. Температура воздуха плюс 22-24 градуса днем.

0: есть повод.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, я Александр Ломаев, и сегодня есть повод вспомнить самарского земского врача, доктора медицинских наук Нестора Васильевича Постникова, который именно 5 мая 1858 года в 6 верстах от Самары открыл первое в России и в мире кумысо-лечебное заведение. В результате многолетней практики Постников убедился в чудодейственной силе кислого кобыльего молока при лечении больных туберкулезом легких и решил ввести использование кумыса в медицинскую практику. Больница располагалась в районе Винного оврага, ныне оврага подпольщиков. Здесь было установлено 12 расписных башкирских юрт, в которых подавали традиционный кисломолочный башкирский напиток. Жилые помещения первоначально находились в бараках. Позже были построены комфортабельные дома дачного типа, в которых имелось около 60 меблированных квартир для приезжих, хорошо оснащенные врачебные кабинеты и процедурные комнаты. Был при лечебнице концертный зал, буфет, каретный двор, конюшня с лошадьми для верховой езды и прочие атрибуты приятного и здорового отдыха. Слух о необычном лечебном заведении облетел весь мир. В Самару стали приезжать богатые люди из Англии, Германии, Франции, Италии, Португалии. В лечебнице побывали и члены царской семьи. Также в этот день, в 1913 году, в Самаре на велодроме вблизи Дворянской улицы состоялись финальные велосипедные гонки с участием лучших велосипедистов города. Рекорд скорости на 500 метров установил гонщик Ябин – 55 секунд. В 1917 году в Самаре было организовано профессиональное общество артельщиков биржевых артелей. А в 1937 году почта из Москвы в Куйбышев впервые была доставлена самолетом. Родились в этот день немецкий философ, социолог, экономист и писатель Карл Маркс, советский российский юморист Леон Измайлов и российская певица Ирина Салтыкова. Есть повод.

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом «Подшипник МАШ Самара». Мы вместе, всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606.
2: Медиагентство «Самара-450» – главный информационный ресурс региона. Здесь рождаются новости и формируются смыслы. Точно, взвешенно.

0: Бешено, профессионально. Самара 450 в центре событий. Будьте в курсе, будьте с нами. 450media.ru для слушателей старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107.3 FM в Сергиевске.

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог оценивается в данную минуту в 5 баллов из 10. На улице Чекистов от Аэропортовского шоссе до Транзитной улицы простоите около 10 минут. По Ракитовскому шоссе загружен участок от стоянки грузовых машин до Карла Маркса и на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го партсъезда пробка. На Московском шоссе затруднение от Кирова до Нововокзальной, притормозить на физкультурной придется на участке от Псковской до Металлистов. Долго ехать по Новосадовой от Осипенко до Полевой улицы. В Тольятти на Обводном шоссе затор от Поволжского шоссе до Шоссейной и на улице Мира от Ушакова до Карбышева потеряете 10 минут. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 11 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. На оперативном совещании в областном правительстве обсудили итоги проверки работы администрации Ставропольского района, которую начали по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Он отметил, что глава района устранился от решения текущих социально-экономических вопросов, делегировав полномочия по подписанию документов, по принятию решений своим заместителям, к действиям которых есть очень много вопросов. Руководитель администрации губернатора Антон Емельяненко сообщил, что в Ставропольском районе не выполнен показатель по объемам жилищного строительства. Найдены нарушения при расселении граждан из аварийного жилья, не организован доступ предпринимателей к услугам центра «Мой бизнес». Есть нарушения и в других сферах. Проверка продолжается. По ее итогам Вячеслав Федорищев попросил передать материалы в правоохранительные органы. Также губернатор подчеркнул, что в администрации Ставропольского района будут кадровые перемены. В Самаре началась комплексная реставрация футбольных муралов, которые были созданы в преддверии Мундиаля 2018. За 8 лет изображения частично пострадали от погодных условий. В частности, команда профессионалов хочет восстановить работу выдающегося российского художника Валерия Читака во дворе. В 2018 году этот стрит-арт стал частью городской культуры. Спустя несколько лет на нем появилось граффити, а затем его закрасили. Было принято решение восстановить мурал на стене двухэтажного гаража рядом со зданием фабрики кухни. Здесь же появится фрагмент оригинальной работы Валерия Читака. Жители Самарской области могут озвучить фронтовые письма из семейного архива, присоединившись к проекту «Голоса Победы», посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организатором выступает Государственный музей Победы. В рамках акции 7 мая в музее «Самара Космическая» все желающие смогут записать своим голосом фрагменты писем от своих родственников, фронтовиков или тех, что сохранились в фондах музея. Аудиозаписи позволят воссоздать образ войны, коллективный портрет ее участников и настроение, с которым они писались в минуты затишья на поле боя. Их включат в электронную библиотеку новой экспозиции Музея Победы. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на сайте проекта «Голоса Победы». В Национальном центре «Россия» стартовал прием заявок на третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Он пройдет 8 и 9 июля. Главное событие – единовременная регистрация брака в День семьи, любви и верности. Молодожены должны использовать в образе элементы национальных костюмов. Заявки принимаются до 22 мая. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья. Здесь Екатерина Богомолова. И прямо сейчас советы астрологов на день сегодняшний. Овен, вам нужно почувствовать себя остро необходимым. Поищите, кому вы могли бы помочь сегодня. В крайнем случае, переведите старушку через улицу. Только выберите постарше, а то еще сопротивляться станет. Тельцы, делайте все, что хотите, если только это не пойдет во вред окружающей среде и не слишком отразится на семейном бюджете. Возможно, даже кое-кто из соратников с пониманием отнесется к вашим действиям. Близнецы имеют объективную возможность повлиять на то, как сложится событие в ближайшие несколько дней. Опустив же руки и плывя по течению, вы рискуете нарваться на определенные неприятности. Раки, вам потребуется простор для деятельности. Лучше будет, если вы сможете его добиться, иначе вы начнете разворачиваться на имеющемся в наличии пространстве, а это может привести к катастрофическим последствиям. Львам не стоит занимать время, ища оправдания своим действиям. Дело уже сделано, сожалеть бесполезно, займитесь чем-нибудь другим. Дева, жалко, конечно, портить такую хорошую крышу, но ее лучше бы прибить гвоздями, на худой конец привязать. Сегодня опасность ее лишиться приобретет угрожающий характер. Влюбитесь вы, что ли? У весов день должен быть удачным, он просто не может им не быть. Особенно хорошо у вас будут получаться те дела, которые вы отложили некоторое время назад. За сегодняшний день вы сможете почистить почти все хвосты. Скорпионы будут воплощением идеального сочетания оптимиста с реалистом. Довольно странный гибрид, но, безусловно, симпатичный. Стрелец. День будет для вас одним из самых удачных за последнее время. Пользуйтесь этим, ибо Луна, которая столь положительным образом влияет на вашу судьбу, не останется в таком положении навсегда. У козерогов может не на шутку разыграться воображение. Постарайтесь не потерять все же чувство реальности и не спешите затевать сражения с призрачными чудовищами. Водолей, вы и ваш внутренний мир можете стать для кого-то неразрешимой загадкой. Поможете ли вы этому человеку разобраться или воспользуетесь ситуацией в собственных целях, целиком зависит от вашего вкуса. Рыбам не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны будете воспринять как личное оскорбление, будет, скорее всего, просто не очень удачно сформулированной, но тем не менее невинной шуткой. С вами была Екатерина Богомолова. Удачи!

0: Реклама. Чтобы собрать хороший урожай посевных культур, важно правильно подготовить для них землю. «Волга-агрокомпания» представляет широкую линейку почвообрабатывающей техники. Дисковые, зубовые, пружинные бороны, культиваторы, катки и плуги. Компания «Велес». Техника российского производства. Компания «Влако». Официальный дилер торгового дома «Велес» в Самаре. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-6606.
1: В Самарской области установлена выплата в 500 тысяч рублей за привлечение кандидатов на службу по контракту из других регионов России. Выплата в 100 тысяч рублей предусмотрена за информирование о преимуществах службы по контракту, помощь в прибытии в военный комиссариат кандидатов из Самарской области. Подробности по телефону 8 800 2019 117 или в военном комиссариате по месту нахождения.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107 FM в Большой Глушице.
3: Радио 450.
0: Самара 450. Новости пресс-центра.
4: 5 мая в 12.00 в пресс-центре медиа-агентства «Самара-450» состоится пресс-конференция, посвященная активному долголетию. Как измеряют биологический возраст организма? Можно ли за полгода здорового образа жизни сократить разрыв между паспортным и реальным возрастом? Каковы основные маркеры старения? Почему инвестиции в здоровье в молодости и зрелости – это главный вклад в собственное активное долголетие? Какие каждодневные привычки незаметно крадут нашу бодрость, а какие помогают оставаться в тонусе десятилетиями? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе встречи. Трансляция беседы будет доступна в соцсети ВКонтакте, в группе «Самарской области» и в паблике «Самара 450 Медиа». Прямой эфир смотрите во вторник, 5 мая. Начало в 12.00.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды ООО «Аэропринт». Типография «Аэропринт» сделает ваш бизнес заметнее. Сегодня днем, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается переменная облачность без осадков. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках и Елховке – плюс 20-22. В Нефтегорске, Пестравке и Новокуйбышевске – до плюс 20. В Октябрьске, Безенчуке и Сызрани – плюс 19-22. В Тольятти осадков не ожидается. Днем плюс 22-24 на термометрах. В Самаре дождя не ожидается. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы. Температура воздуха плюс 22-24 градуса днем.
1: Спонсор выпуска.
2: Нужна реклама для вашего бизнеса? Типография «Аэропринт» предлагает выгодные цены на листовки, буклеты и флаеры. Быстрый способ рассказать о вашем предложении и привлечь новых клиентов. «Аэропринт» помогает бизнесу быть заметнее. Типография, которую рекомендуют. Подробности по телефону в Самаре 342-65-65.

0: Я тебя люблю, люблю.
1: Радио 450. Главное — настрой.

0: год 175-летия Самарской губернии.
1: Для слушателей старше 6 лет.
2: Я люблю Самарскую область за то, что у нас есть прекрасная река Волга.
0: Екатерина Богомолова, ведущая телеканала и радио 450.
2: И такое место, как за Волга, истинный самарец поймет. А я уроженка Самары, точнее города Куйбышева. Обожаю отдых на воде, за Волгой, на природе, в лесу. А к осени можно насобирать очень много вкусных грибов. Грибы я люблю. Ну и, естественно, свежий воздух и красоты нашей области, они просто впечатляют любого гостя и любого туриста.
0: 175 причин любви.

0: красный Детройт. Я за тобой, как никто.
1: Реклама. Сломалась турбина? Мы поможем. Мастерская по ремонту турбин «Турбопрофи». Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Самаре любой сложности. Сайт turbodefizprofi.ru. Адрес: город Самара, Авроры 150Г. Телефон 8 846 229 54 64.
2: В агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории Е, КМУ, а также кладовщик и бухгалтер. Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы, работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8 937 648 68 30. Повторяем: 8 937 648 68 30.
3: Всем творцам в возрасте от 18 до 35 лет, внимание! С июня по сентябрь каждую неделю молодые таланты и эксперты из крупных российских

0: компаний будут собираться в Крыму на летних школах Академии Меганом. Помимо лекций и мастер-классов, на берегу Черного моря вас ждет культурная программа. Спорт, пляж, выездные мероприятия, шоу. И главное, проживание, питание и программа абсолютно бесплатны. Создайте собственный проект, найдите единомышленников и не упустите это лето. Регистрируйтесь на сайте tavrida.art. 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 92.5 FM в Самаре и Новокуйбышевске. Радио 450.

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог оценивается в данную минуту Яндекс.Картами в 5 баллов из 10. На Ракитовском шоссе от магистральной до проспекта Карла Маркса простоите около 10 минут. На Московском шоссе тоже пробка сейчас от Советской Армии до Авроры. По Заводскому от Кабельной до 22-го партсъезда не двигается транспорт. И на Кирова от Старозагор до Карла Маркса тоже пробка. Заводское шоссе стоит на участке от Профильной до 22-го партсъезда. На Полевой проблемный участок от Молодогвардейской до Арцебушевской. В Тольятти на Хрящевском шоссе 15 минут потеряете от Северного улицы до Обводного шоссе и столько же на М5 Урал от Жигулевска до Плотины. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

В конце каждого часа музыка лучших моментов вашей жизни.

0: Самарской области полдень. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. На нем обсудили обеспечение надлежащего температурного режима в соцучреждениях. Губернатор отметил, что лично ему и в Центр управления регионом поступало много обращений с просьбами вновь включить отопление. Вячеслав Федорищев напомнил, что дал ряд поручений по исправлению ситуации, а также попросил депутата губернской думы Александра Живайкина объехать соцучреждения, на которые поступали жалобы. Председатель правительства Виталий Шабалатов доложил, что в 27 муниципалитетах отопительный сезон завершили, а в 6 продолжают подавать тепло в социальные объекты. По заявкам. В Самаре повторно подключили отопление в 232 соцобъектах. По словам Виталия Шабалатова, по обращениям были даны ответы, приняты меры реагирования. Пострадавшим от атак вражеских беспилотников самарцам планируют назначить единовременные выплаты. Проект, разработанный в Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки города, опубликован на сайте горадминистрации. Пока он находится на стадии обсуждения. Согласно проекту, жители, чье имущество пострадало от атак БПЛА, начиная с 23 апреля, смогут рассчитывать на компенсации 50 тысяч рублей при повреждении жилого помещения от взрыва, столько же при частичном повреждении автомобиля или 100 тысяч рублей при полной его утрате. Для получения выплаты необходимо подать заявление в отдел МКУ по месту жительства, МФЦ или через госуслуги. Также потребуется документ, удостоверяющий личность, право собственности, факт ущерба, а также признание потерпевшим по уголовному делу. В Сызрани начался сезон дорожных работ. В этом году в городе отремонтируют 3 объекта. На улице Вавилова обустроят подъездные пути с парковкой в районе модульного спортивного комплекса. Также приведут в порядок дорожное покрытие на улице Циолковского, где уже стартовал ремонт. А на перекрестке переулка Некрасовского с улицы Ульяновской установят современный светофор. Все работы планируется завершить до конца июля. Спортсмены из Самарской области завоевали медали на международных детско-юношеских соревнованиях по прыжкам на батуте. Турнир проходил в белорусском Витебске. Участники состязались в 3 возрастных категориях. Артем Баканов выиграл 2 серебряные медали в индивидуальных прыжках и в смешанных синхронных. Кирилл Быцков взял бронзу в индивидуальных соревнованиях, а Вероника Каратаева и Милана Рожкова в синхронных. Также 3 место заняли Олеся Старцева и Виктория Талапина, выступая в парах с батутистками из других регионов. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450». Что-то внутри.

0: большой каблук.
1: Реклама. В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8 964 991 46 25.
2: Медиаагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии 2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Спонсор: компания «Самарс», ООО «Арсенал Атлета». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103.6 FM в Хворостянке. Радио.

0: Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Каждый из нас – сила нашей страны. Мобилизационный людской резерв – это надежный щит, который создаем мы, жители Самарской области. Свой вклад в защиту родного региона может внести каждый, оставаясь в своем регионе с сохранением места работы и зарплаты. Гарантированная единовременная выплата 100 тысяч рублей, а также дополнительные выплаты за участие в сборах. Наша безопасность – это наше общее дело. Вступайте в мобилизационный резерв в Самарской области. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 226 65 66. Радио 450. 91,9 FM в Тольятти и Жигулевске.
3: Радио 450.
2: Самара 450. Новости пресс-центра. Пресс-конференция празднования Дня Победы в Самарской области. Эксперты в прямом эфире расскажут, в каком формате пройдет парад Победы на площади Куйбышева в этом году. Сколько военных и расчетов примут участие в параде? Какие меры безопасности будут предприняты? Будет ли доступ зрителям на площадь? Как будет организовано движение транспорта близ площади Куйбышева и какие улицы будут перекрыты? В каком формате пройдет в регионе Бессмертный полк? Ответы на эти и другие вопросы в ходе встречи. Трансляция беседы будет доступна в соцсети ВКонтакте, в группе Самарской области, в паблике Самара 450 Медиа. Прямой эфир смотрите во вторник, 5 мая. Начало в 14:00.
0: Для слушателей старше 12 лет.

Прогноз погоды. Сегодня ночью, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается ясная погода без осадков. Плюс 10-12 градусов по Хвесневе, Отрадном, Исаклах, Шантале, Кошках и Елховке. В Нефтегорске, Пестравке, Большой Глушице и Новокуйбышевске до плюс 13 градусов. В Сызрани, Октябрьске, Бзинчуке и Чапаевске до плюс 14. В Тольятти осадков не ожидается ночью. Ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Давление в пределах нормы, температура воздуха плюс 12, плюс 14. В Самаре безоблачная погода, осадков не ожидается. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы. Нормой 747 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха от 13 до 15 выше нуля.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Реклама. Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом подшипник МАШ Самара. Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606.
1: Медиагентство «Самара-450» – главный информационный ресурс региона. Здесь рождаются новости и формируются смыслы. Точно, взвешенно, профессионально. «Самара-450» – в центре событий. Будьте в курсе, будьте с нами. 450media.ru для слушателей старше 16 лет.
2: Люди, которым удобно говорить, что это началось только в 2022 году, я считаю, что это подлецы.
3: И в итоге оказываешься вот в такой ситуации перерождения.
4: Замечательно то, что у нас в Самаре есть такой центр, как «Сердце войн».
0: Новый проект телеканала «450. Мир для героя» о том, как участники СВО находят себя после возвращения, кто им помогает с оформлением документов, проработкой ПТСР и устройством на работу. Смотрите «Мир для героя» в эту среду, 6 мая, в 20:45 на телеканале 450.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 226 65

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог оценивается Яндекс.Картами в данную минуту в 5 баллов из 10. На Заводском шоссе от профильной улицы до Кабельной простоите около 15 минут. На Ракитовском шоссе пробка от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса, а также на Уральской от АЗС до Южного шоссе. По Гагарина затруднения от Тухачевского до Революционной, на Венской пробка от Куйбышева до Самарской. Также автомобили скопились на Московском шоссе от Георгия Димитрова до Ташкентской улицы. В Тольятти на улице Мира от Ушакова до Советской несколько минут потеряете, и на М5 Урал тоже затруднения от Жигулевска до Плотины. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: еще?
1: А?
0: Ты же меня любишь?
1: Ну?
0: Я тебя тоже.
1: А?
0: Ты же у меня такой хороший, а?
1: А?
0: А то, что соседи говорят, ты их не слушай.

0: конце каждого часа. Музыка лучших моментов вашей жизни.
1: Музыка лучших моментов.
2: Спонсор программы ООО «Победа Аграхим». Проверено на собственных полях. Компания «Победа Аграхим». Личный опыт – наша гарантия. Поставляем средства защиты растений и гибриды подсолнечника научно-производственного объединения «Алтай». Селекционно-семеноводческой компании «СИБ-Агроцентр». Гибриды подсолнечника «Вектор», «Спектр», «Синтез», «Атом», «Союз», «Юнион» и сорт «Аллей» вызревают там, где другие не успевают. 8-964-978-12-83. Тольятти. Улица Победы, 13. «Победа Аграхим».

0: Самарской области 13 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. Вопросы градостроительной политики Самарской области обсудили в правительстве региона на оперативном совещании, которое провел губернатор Вячеслав Федоричев. Глава министерства Андрей Грачев доложил, что с момента создания ведомства были утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования. В августе прошлого года в Самаре утвердили поправки в правила землепользования и застройки. Сформированы единые подходы и требования, которые применяются при планировании и реализации проектов благоустройства в муниципалитетах. В минувшем году был запущен процесс перезагрузки государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Возобновлена работа Единого градостроительного совета при губернаторе Самарской области. Вячеслав Федоричев по итогам доклада подчеркнул, что несмотря на большую проделанную работу, градостроительный потенциал в регионе не раскрыт до конца. Остались нерешенные вопросы, в частности, отсутствует актуальный выверенный мастер-план города Сызрань. В Самаре в этом году обустроят новые парковочные зоны для электросамокатов. В администрации отметили, что в городе уже есть 3 парковочные площадки для средств индивидуальной мобильности. На них обновят разметку. Также будут созданы 24 новые зоны в наиболее загруженных районах. Они будут располагаться около площади Революции, на улицах Молодогвардейской Советской Армии, возле площади Куйбышева и в других локациях. Еще около 100 точек находятся в проработке. Россиян в следующем году ожидает 118 нерабочих дней. Как сообщает ТАСС, это следует из подготовленного Минтрудом производственного календаря. В частности, предусмотрено несколько праздничных периодов. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. Также удлиненные выходные будут с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября. В Самару сегодня прибыл паровоз «Лебедянка» с передвижным музеем военной техники времен Великой Отечественной войны. Несколько дней назад он отправился со станции в Кинеле в рамках 5-й акции «Паровоз Победы». Состав совершил путешествие по 22 городам в 7 регионах России. На каждой станции гости передвижного музея увидели уникальную историческую военную технику. Эти экспонаты сегодня выставлены на платформе номер 1 Самарского железнодорожного вокзала. Там также можно сфотографироваться с реконструкторами «Паровоза Победы» и познакомиться с предметами быта советских бойцов. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

небесна, так приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

ни шагу назад. Пускай дождь или град, а не ради наград, а по долгу отечеству и сердце зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

0: год 175-летия Самарской губернии.
1: Для слушателей старше 6 лет.
2: Самара – это мой любимый родной город. Я здесь родилась, а живу уже 36 лет и бесконечно люблю наш живописный край.
0: Таиса Марченко – тифлокомментатор высшей категории.
2: Каждый сезон – весну, лето, осень, зиму – он раскрывается с необыкновенной красотой, которая из года в год неповторима. Наш знаменитый парк «Национальные луга», наши бескрайние пейзажи Жигулевского моря, Смолдевского кургана или села Ягодное. У нас столько разнообразной природы, столько красоты вокруг, необъяснимого вдохновения и полета творчества, за что невозможно не любить наш самарский край.
0: 175 причин любить.

0: Реклама.
1: Рациональная организация сельскохозяйственного производства. Помощь в развитии агробизнеса от производителя. «Волга-Агрокомпания» представляет. Комплекс «Агро», город Барнаул. Посевной комплекс «Алтай-Диск» 12 тысяч. Агрегат для прямого мульчирования и традиционного посева. Возможность внесения трех видов материалов с разной нормой высева. Зерносушилки от компании «Комплекс Агро». Универсальность, высокая производительность, максимально равномерное просушивание, пожаробезопасность и устойчивость к морозу. Удобное управление, система автоматики. Работает на любых видах топлива. Компания «ВЛАКО». Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-66-06.
0: В агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории «Е». Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы. Работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8 937 648 6830. Повторяем, 8 937 648 6830.
2: Вакансии Самары требуются: водитель электротележки, кладовщик, контролер УТК на производство, маляр по металлу, слесарь-испытатель авиационных агрегатов, стропольщик, уборщик помещений, телефон 207-52-52, охранники, телефон 8-927-716-40-83, помощник воспитателя, телефон 336-43-90, раздатчица, телефон 8-927-268-32-39, уборщица производственных и служебных помещений, телефон 8-927-705-40-62, составитель поездов, телефон 205-74-19, уборщица производственных и служебных помещений, телефон 8-917-898-41-80. Требуются водители грузовых автомобилей, телефон 8-927-761-37-76, 8-927-761-37-76. Охранники, вахта, телефон 8-917-127-84-66. Телефон для размещения вакансий 922-74-76 для лиц старше 12 лет.
1: Альянс Текстиля. Широкий ассортимент тканей для постельных принадлежностей. Мязи, перкали, сатины, технических тканей и тканей для спецодежды и униформы. Цены от производителя. Наши адреса. Оптовый склад, улица Майская, 14. Розничный магазин, улица Ташкентская, 196А.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка. Цены, песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107.3 FM в Сергиевске.
4: Радио 450.
1: Самара 450. Новости пресс-центра. Пресс-конференция празднования Дня Победы в Самарской области. Эксперты в прямом эфире расскажут, в каком формате пройдет парад Победы на площади Куйбышева в этом году. Сколько военных и расчетов примут участие в параде? Какие меры безопасности будут предприняты? Будет ли доступ зрителям на площадь? Как будет организовано движение транспорта близ площади Куйбышева и какие улицы будут перекрыты? В каком формате пройдет в регионе Бессмертный полк? Ответы на эти и другие вопросы в ходе встречи. Трансляция беседы будет доступна в соцсети ВКонтакте в группе Самарской области в паблике «Самара 450 Медиа». Прямой эфир смотрите во вторник, 5 мая. Начало в 14:00.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: крашен диска на танцполе и горячо.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается ясная погода без осадков. Плюс 10-12 градусов по Хвесневе, Отрадам, Исаклах, Шантале, Кошках и Елховке. В Нефтегорске, Пестравке, Большой Глушице и Новокуйбышевске до плюс 13 градусов. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке и Чапаевске до плюс 14. В Тольятти осадков не ожидается ночью. Ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Давление в пределах нормы, температура воздуха плюс 12, плюс 14. В Самаре безоблачная погода, осадков не ожидается. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы. 747 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха от 13 до 15 выше нуля.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, я Александр Ломаев, и сегодня есть повод вспомнить самарского земского врача, доктора медицинских наук Нестора Васильевича Постникова, который именно 5 мая 1858 года в 6 верстах от Самары открыл первое в России и в мире кумысо-лечебное заведение. В результате многолетней практики Постников убедился в чудодейственной силе кислого кобыльего молока при лечении больных туберкулезом легких и решил ввести использование кумыса в медицинскую практику. Больница располагалась в районе Винного оврага, ныне оврага подпольщиков. Здесь было установлено 12 расписных башкирских юрт, в которых подавали традиционный кисломолочный башкирский напиток. Жилые помещения первоначально находились в бараках. Позже были построены комфортабельные дома дачного типа, в которых имелось около 60 меблей квартир для приезжих, хорошо оснащенные врачебные кабинеты и процедурные комнаты. Был при лечебнице концертный зал, буфет, каретный двор, конюшня с лошадьми для верховой езды и прочие атрибуты приятного и здорового отдыха. Слух о необычном лечебном заведении облетел весь мир. В Самару стали приезжать богатые люди из Англии, Германии, Франции, Италии, Португалии. В лечебнице побывали и члены царской семьи. Также в этот день, в 1913 году, в Самаре на велодроме вблизи Дворянской улицы состоялись финальные велосипедные гонки с участием лучших велосипедистов города. Рекорд скорости на 500 метров установил гонщик Ябин – 55 секунд. В 1917 году в Самаре было организовано профессиональное общество артельщиков биржевых артелей. А в 1937 году почта из Москвы в Куйбышев впервые была доставлена самолетом. Родились в этот день немецкий философ, социолог, экономист и писатель Карл Маркс, советский российский юморист Леон Измайлов и российская певица Ирина Салтыкова. Есть повод.

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом Подшипник МАШ Самара. Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606.
2: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
3: Так быстро все успел?
2: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мама говорит, что на дороге нарисована зебра, чтобы ее все видели. Но иногда кажется, что ее вижу только я. Машины мчатся, не замечая полосок, а дядя в телефон уткнулся и бежит, где нет светофора. Он что, не знает, что зебра волшебная?
5: Пешеходный переход – это не просто рисунок, это договор о взаимном уважении. Водитель, убедись, что проезд безопасен. Пешеход, переходи только на зеленый свет, убедившись, что все машины остановились. Правила дорожного движения – это язык, на котором говорят жизнь и уважение. Соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и те, кто рядом с вами.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105,5 FM в Кошках.

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог в данную минуту оценивается Яндекс.Картами в 5 баллов из 10. Затруднение на Ракитовском шоссе от магистральной улицы до проспекта Карла Маркса. Простоите здесь 10 минут. На Авроре пробка от Девенко до Мариса Тореза, а также на Заводском шоссе от Профильной до 22-го партсъезда. Стоит транспорт на Московском от Георгия Димитрова до Ташкентской, на Полевой затор от Молодогвардейской до Арцебушевской. Также много трафика скопилось на Революционной от Печорской до Мариса Тореза и на Соколова от Лесной до Новосадовой улицы. В Тольятти на М5 Урал затруднение от Плотины до Жигулевска. Долго придется ехать и на Лесной, Затор и Автозаводском шоссе далее от Горького до Александра Кудашева. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 14 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. На оперативном совещании в областном правительстве обсудили итоги проверки работы администрации Ставропольского района, которую начали по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Он отметил, что глава района устранился от решения текущих социально-экономических вопросов, делегировав полномочия по подписанию документов, по принятию решений своим заместителям, к действиям которых есть очень много вопросов. Руководитель администрации губернатора Антон Емельяненко сообщил, что в Ставропольском районе не выполнен показатель по объемам жилищного строительства. Найдены нарушения при расселении граждан из аварийного жилья, не организован доступ предпринимателей к услугам центра «Мой бизнес». Есть нарушения в других сферах, проверка продолжается. По ее итогам Вячеслав Федорищев попросил передать материалы в правоохранительные органы. Также губернатор подчеркнул, что в администрации Ставропольского района будут кадровые перемены. В Тольятти 5 детсадов получили логопедическое оборудование. Речь идет о современных программно-аппаратных логопедических столах, благодаря которым специалисты могут эффективнее решать речевые проблемы дошколят. Они являются разработкой резидента технопарка «Жигулевская долина». Этот продукт разработали несколько лет назад для московских школ и садиков, а после масштабировали производство на другие регионы. Логопедические комплексы предоставили на безвозмездной основе 5 тольяттинским детсадам, входящим в некоммерческую организацию «Планета детства Лада». В губернии завершился конкурс «Лучшая трудовая династия Самарской области». Он прошел в 2 этапа. Сначала провели отбор династий по разным отраслям, а затем конкурсная комиссия выбрала лучшую династию. В нынешнем году победителем признана трудовая династия Глуховых, представители которой работают в ракетно-космическом центре «Прогресс». Всего на предприятии трудилось и продолжает трудиться 3 поколения семьи. Общий стаж 9 членов династии Глуховых на «Прогрессе» составляет 277 лет и 7 месяцев. В основном их трудовая деятельность связана с такими профессиями, как шлифовщик, инженер, заточник, столяр и токарь. Сейчас на предприятии трудятся 4 члена династии. В Сызрани состоится чемпионат России по адаптивному футболу. Этот вид спорта предполагает игру с использованием специальных опор, что позволяет участвовать в соревнованиях людям с ограниченными возможностями здоровья. В состав сызранской команды входят ветераны СВО и других военных конфликтов. Ожидается, что на чемпионат в Самарскую область приедут команды из Грозного, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Барнаула, Волгограда и Владикавказа. Матчи пройдут на стадионе «Центральный». Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара 450».
2: Снова праведным строем батальоны идут. Ну а жены героев дома весточку ждут. И накинув на плечи мужа китель родной, пишут письма весь вечер, ждут любимых домой. И в слезах лист тетрадный, как вы там под огнем, новый китель парадный, да медали на нем. От разлуки согреет в лютый холод зимой, возвращайте.

0: кто так любит и ждет.
1: Реклама.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона Жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Врона Жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
4: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8 964 991 46 25.
5: Нет фантазиям предела. Не могу сидеть без дела. Нарисуй небо, звезды и себя отправлю в космос.
6: Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
5: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka@savainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования». Сеть магазинов «Дачный дворик» и П. Вагизова РР. Организатор акции ГАО СО «Медиа-агентство Самара 450». Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107.3 FM.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: В год 175-летия Самарской губернии.
2: Для слушателей старше 6 лет.
3: Я люблю Самару за то, что она разная.
1: Федор Степаненко – заслуженный артист Самарской области.
3: Исторически разная, которая сохраняет в себе этот дух. И на сегодняшний день можно это не только увидеть, но и даже потрогать. За основу ее исторического значения – это за то, с чего она началась, с маленькой крепости, и выросла в то, что называется на сегодняшний день Самара. За сохранение в той или иной степени той самой культуры, того самого архитектурного значения, по большому счету. Даже если мы идем по улице Куйбышева, это же какой-то мини-Питер такой. За то, что я могу себе позволить не только увидеть какие-то очаровательные самарские дворики, может быть, они еще уже не купеческие какие-то, а уже более там советское или постсоветское пространство, ну, потому что колорит такой. И в этом есть кайф разности.
1: 175 причин

0: Реклама. Волга Агрокомпания предлагает инновационные машины с гидростатической трансмиссией с возможностью установки колес низкого давления, а также разбрасывателя минеральных удобрений. Самоходные опрыскиватели БАРС производства Казантельмаш. Электронная система опрыскивания. Три режима управления колесами. Бортовой компьютер и GPS-навигатор. Точное и равномерное внесение препаратов в любое время суток. Гарантия 2 года. Компания ВЛАКО на защите растений от вредителей, болезней и сорняков. Мы за высокий урожай. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-6606.
1: Сломалась турбина? Мы поможем. Мастерская по ремонту турбин «Турбопрофи». Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Самаре любой сложности. Сайт turbodefisprofi.ru. Адрес: город Самара, Авроры 150Г. Телефон 8-846-229-54-64.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 104.5 FM в Нефтегорске.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Аэропринт». Типография «Аэропринт» сделает ваш бизнес заметнее. В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. Сегодня вечером, согласно предварительным данным, в губернии у нас ожидается малооблачная погода, осадков не предвидится. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шанталье, Кошках и Елховке плюс 15-18. В Охвисневе, Отрадном, Кинель-Черкассах, Кинеле-Богатомборском и Алексеевке плюс 16-19. В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и в Красноармейском плюс 17-20. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке, Чапаевске, Жигулевске и Приволжье плюс 15-17. В Тольятти вечером синоптики обещают небольшую облачность, ветер слабый, атмосферное давление в норме и плюс 16-20. В Самаре вечером нас ждет малооблачная погода, легкий ветер, атмосферное давление в пределах нормы и плюс 18-21. Заход солнца сегодня в 20 часов 14 минут.
0: Спонсор выпуска. Готовитесь к выставке? Важно, чтобы ваш стенд заметили. Типография «Аэропринт» поможет представить вашу компанию ярко и профессионально. Презентации, плакаты, каталоги, роллапы, брендированные блокноты, ручки и пакеты. Сделайте свой стенд ярким и запоминающимся. «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Подробности по телефону в Самаре 342-65-65.

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом Подшипник МАШ Самара. Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606.
2: Волжская коммуна. Официальное издание правительства Самарской области. Достоверная информация, современный формат, все главные новости региона. Оформить подписку можно в отделении партнеров. Подробности на сайте 450media.ru в разделе «Газета» или по телефону 8-846-226-65-66. Волжская коммуна. Время читать. Для слушателей старше 12 лет.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103.6 FM в Хворостянке. Радио 450.

0: Ситуация на дорогах.
1: 3 балла из 10 по информации портала Яндекс. На дорогах Самары местами есть затруднения. В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. По улице Аврора от Антонова Овсеенко до Московского шоссе 5 минут займет проезд. 6 минут по Московскому от Потапова до Авроры. 5 минут также по Нововокзальной от Новосадовой до Московского шоссе. По Ракитовскому шоссе от проспекта Карла Маркса до Олимпийской 5 минут. В Тольятти затруднения есть на Крещевском шоссе от улицы Северной до Обводного. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты. We'll be right back.

0: Самарской области 15 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. На нем обсудили обеспечение надлежащего температурного режима в соцучреждениях. Губернатор отметил, что лично ему и в Центр управления регионом поступало много обращений с просьбами вновь включить отопление. Вячеслав Федорищев напомнил, что дал ряд поручений по исправлению ситуации, а также попросил депутата губернской думы Александра Живайкина объехать соцучреждения, на которые поступали жалобы. Председатель правительства Виталий Шабалатов доложил, что в 27 муниципалитетах отопительный сезон завершили, а в 6 продолжают подавать тепло в социальные объекты по заявкам. В Самаре повторно подключили отопление в 232 соцобъектах. По словам Виталия Шабалатова, по обращениям были даны ответы, приняты меры реагирования. Монумент «Связь поколений» появится в Парке Победы в Новокуйбышевске. Такой проект предложил реализовать участник второго потока региональной кадровой программы «Школа героев» Константин Красильников. По его задумке, композиция будет отражать неразрывную связь героев прошлого и настоящего, солдат Великой Отечественной войны и бойцов СВО. Курирует проект начальник главного управления МЧС России по Самарской области Сергей Аникин. А сам Константин Красильников более 15 лет прослужил в пожарной охране. Во время обсуждения решили добавить в эскиз будущего монумента и пожарно-спасательную символику. Самарское художественное училище имени Петрова-Воткина получило современное оборудование благодаря участию в нацпроекте «Семья». Полученные мощные ноутбуки стали незаменимым инструментом для студентов, специализирующихся на дизайне. Также училище получило специальную печь для обжига керамики. Пополнен и анатомический фонд, который теперь включает скелет человека, череп и анатомическую фигуру лучника. Эти модели чрезвычайно полезны для студентов, изучающих анатомию. Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность оснащения образовательных учреждений региона актуальными материалами и оборудованием. Спортсмены из Самарской области завоевали медали на международных детско-юношеских соревнованиях по прыжкам на батуте памяти заслуженного тренера Валерия Вагеля. Турнир проходил в белорусском Витебске. Участники состязались в трех возрастных категориях. Артем Баканов выиграл две серебряные медали в индивидуальных прыжках и в смешанных синхронных. Кирилл Быцко взял бронзу в индивидуальных соревнованиях, а Вероника Кратаева и Милана Рожкова в синхронных. Также третье место заняла Олеся Старцева и Виктория Талапина, выступая в парах с батутистками из других регионов. Эти и другие новости на информресурсах медиаагентства «Самара-450».

0: Реклама. В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8 964 991 46 25.
1: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
2: Так быстро все успел?
1: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Медиаагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии 2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Спонсор: компания «Самарс», ООО «Арсенал Атлета». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105,6 FM в Кинель-Черкасах. Радио 450.

0: Я люблю тебя.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска ООО «Смотри клиника Самара». Глазные клиники «Смотри». В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. Сегодня вечером, согласно предварительным данным, в губернии у нас ожидается малооблачная погода, осадков не предвидится. В Сергиевске, Клявлине и Соклах, Шантале, Кошках и Елховке плюс 15-18. В Охвесневе, Отрадном, Кинель-Черкассах, Кинеле-Богатомборском и Алексеевке плюс 16-19. В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и в Красноармейском плюс 17-20. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке, Чапаевске, Жигулевске и Приволжье плюс 15-17. В Тольятти вечером синоптики обещают небольшую облачность, ветер слабый, атмосферное давление в норме плюс 16-20. В Самаре вечером нас ждет малооблачная погода, легкий ветер, атмосферное давление в пределах нормы и плюс 18-21. Заход солнца сегодня в 20 часов 14 минут.
1: Спонсор выпуска. Яркие краски без катаракты. Акция в клинике «Смотри». Замена хрусталика от 24 900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги, современное оборудование. Ждем вас в Самаре по адресу Максима Горького, 129. И в Тольятти по адресу Карла Маркса, 50. Клиника «Смотри». Вернем молодость зрения. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Акция действует до конца мая.

0: год 175-летия Самарской губернии.
1: Для слушателей старше 6 лет.
2: Я люблю Самарскую область за невероятно красивые закаты.
0: Надежда Попова, артистка Самарского академического театра драмы имени Горького.
2: Такая палитра огромная, зависит от погоды, зависит, опять же, от, там говорят, преломляется где-то вот солнечные лучи от Жигулевских гор, и от этого закат иногда красный, иногда какой-то огненный. Но тут можно просто такое разнообразие ощутить. Это правда какая-то магия. Это Самара.
0: 175 причин.

0: Реклама. В агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории Е, КМУ, а также кладовщик и бухгалтер. Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы, работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8-937-648-68-30. Повторяем, 8-937-648-68-30.
1: Медиагентство «Самара-450» – главный информационный ресурс региона. Здесь рождаются новости и формируются смыслы. Точно, взвешенно, профессионально. «Самара-450» – в центре событий. Будьте в курсе, будьте с нами. 450media.ru для слушателей старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103,6 FM в Хворостянке.

0: Ситуация на дорогах.
1: 2 балла из 10 по информации портала Яндекс. На дорогах Самары дороги почти свободны. В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. По Нововокзальной улице от Новосадовой до Московского шоссе 7 минут займет проезд. По Ракитовскому от АЗС до Олимпийской 10 минут. По улице Победы от Среднесадовой до Елизарова 12 минут. 8 минут по улице Аврора от Дыбенко до Промышленности. В Тольятти небольшие затруднения на Революционной от остановки Универсам до улицы Свердлова. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты. We'll be right back.

0: Самарской области 16 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в многоквартирных домах. На оперативном совещании в областном правительстве глава региона отметил, что ему поступило много жалоб на то, что в жилых домах не вернули отопление. В некоторых случаях ситуация усугубилась тем, что была отключена подача газа. Представитель госжилинспекции пояснил, что газ отключается, если выявлены нарушения по дымовым и вентиляционным каналам, а также если были инциденты при эксплуатации газового оборудования. Губернатор обратил внимание на случай, когда газ отключали из-за недопуска в квартиру при проверке оборудования, в основном из-за неудобного для жителей времени или несогласованного выхода организаций. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что требования по безопасности игнорировать нельзя, однако в таких случаях нужно выстраивать работу с управляющими компаниями и специализированными организациями. В Самаре в этом году обустроят новые парковочные зоны для электросамокатов. В администрации отметили, что в городе уже есть 3 парковочные площадки для средств индивидуальной мобильности. На них обновят разметку, также будут созданы 24 новые зоны в наиболее загруженных районах. Они будут располагаться около площади Революции, на улицах Молодогвардейской, Советской армии, возле площади Куйбышева и в других локациях. Еще около 100 точек находятся в проработке. При размещении парковок будут учитывать новые градостроительные нормативы, расстояние до пешеходов, пешеходных зон, остановок и проезжей части, а также потенциальное количество пользователей. В Самару сегодня прибыл паровоз «Лебедянка» с передвижным музеем военной техники времен Великой Отечественной войны. Несколько дней назад он отправился со станции в Кинеле в рамках 5-й акции «Паровоз Победы». Состав совершил путешествие по 22 городам в 7 регионах России. На каждой станции гости передвижного музея увидели уникальные экспонаты. Танк Т-70, гаубицу 1939 года, миномет 1943 года, самоходные и зенитные установки, а также трофейный чешский танк «Прага». Историческая военная техника сегодня выставлена на платформе номер 1 Самарского железнодорожного вокзала. Там также можно сфотографироваться с реконструкторами паровоза «Победы» и познакомиться с предметами быта советских бойцов. В Самаре выросла активность пыльцы берез. Для аллергиков сохраняется высокий уровень риска плохого самочувствия. Выходным активность пыльцы начнет снижаться, а с 11 мая, по прогнозам синоптиков, период активного опыления березы в этом сезоне закончится. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Реклама. Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона Жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Врона Жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
1: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штака. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8 964 991 4625.
2: В Самарской области установлена выплата в 500 тысяч рублей за привлечение кандидатов на службу по контракту из других регионов России. Выплата в 100 тысяч рублей предусмотрена за информирование о преимуществах службы по контракту. Помощь в прибытии в военный комиссариат кандидатов из Самарской области. Подробности по телефону 8 800 2019 117 или в военном комиссариате по месту нахождения.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107 FM в Большой Глушице. Радио.

0: Любопытный краевед. Для слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Архипова. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев, как тогда называлась Самара, стал запасной столицей Советского Союза. Но свой неоценимый вклад в победу над фашистской Германией внесли жители всей области. Наш регион славится заслугами тружеников тыла, но боевые действия здесь тоже велись. Бомбардировщики гитлеровской авиации регулярно пытались атаковать промышленные предприятия и стратегические объекты Куйбышевской области. Их безопасность обеспечивали войска противовоздушной обороны. Сегодня мы узнаем, как на территории современного города Октябрьска защищали небо бойцы 767-го зенитно-артиллерийского полка. Сотрудница музея «Октябрьск» на Волге Алевтина Тимохина отметила, что в фондах музея бережно хранятся личные воспоминания зенитчиков.
2: Лида Сафронова, впоследствии сержант, командир приборного отделения 767-го зенитно-артиллерийского полка, впоследствии рассказывала: «Грозный 1941 год был годом окончания нами средней школы. Сколько у нас было дум, желаний, мечтаний, куда пойти учиться, кем быть. Для нас эти тревожные месяцы были временем совсем не юношеских раздумий о жизни, о судьбе Родины. В то необычно суровое время мы быстро взрослели и хорошо понимали обстановку и грозящую опасность войны. Все девчонки и мальчишки нашего 10-го В-класса выбрали для себя поступление в учебные заведения со специальностями, связанными с армией и обороной. Большинство мальчишек – военные училища, а мы, девчата, медицинские и авиационные институты. А кто-то пошел работать на оборонные заводы города Чапаевска».
1: До середины осени 1941 года 767-й зенитный артиллерийский полк входил в состав 1-го корпуса ПВО города Москвы. В октябре при эвакуации правительственных учреждений и дипломатического корпуса, аккредитованного при советском правительстве, полк был переброшен из столицы в Куйбышев. Дивизионы и батареи были поставлены на противовоздушную оборону важнейших стратегических объектов, в частности, моторного и авиационного заводов, где производили штурмовики Ил-2. В конце марта 1942 года Верховное командование приняло решение о развертывании в крупнейших городах страны новых частей ПВО и переформировании некоторых из имеющихся там частей. Это коснулось и Куйбышева, где уже размещались части 5-го корпуса ПВО. В этот период происходит переформирование 767-го зенитно-артиллерийского полка. На 170 мест, имевшихся в полку, было 900 желающих. Среди добровольцев было очень много девушек, которым совсем недавно исполнилось 18 лет. Весной 1942 года было создано два сборных пункта в Куйбышеве, в районе завода имени Масленникова, и на станции Батраки. Об этом рассказала сотрудница музея «Октябрьск» на Волге Алевтина Тимохина.
2: Из воспоминаний зенитчицы Лиды Сафроновой. 13 апреля девушки из Чапаевска и других мест были уже в вагонах, отправлявшихся в Батраки в сопровождении старшего лейтенанта Бабича. Наш путь до части был недалек, но ехали мы сутки. И все это время чувствовался такой подъем, такое бурное проявление наших чувств. Сколько мы пели военно-патриотических песен, что под конец даже голоса стали сдавать. В вагоне как-то сами по себе возникли группы. В одну из них вошла я, моя одноклассница Аня Нестерова, наш будущий первый комсорг батареи, Сима Шикина, Таня Харламова, Аня Лоскутова, Настя Сарамятникова, Дуся Волкова, Лида Чеберева и другие. Все мы потом попали в одну батарею.
1: Прибыв на место дислокации, юные зенитчики прошли курс молодого бойца. Они изучали уставы, требования военной дисциплины, проходили строевую подготовку, обучались обращению со стрелковым оружием, а по завершению курса приняли присягу. Участница тех событий, зенитчица Зина Богатикова, вспоминала: «Перед строем своих товарищей у священного знамени полка давали мы свою клятву Родине. Мы уже хорошо сознавали, как много будет значить в нашей жизни эта клятва, какую огромную ответственность мы на себя берем. Мы присягали Отечеству на верность не только сегодня, в дни войны, но и на протяжении всей нашей жизни».
2: Из воспоминаний зенитчицы Лиды Сафроновой. Почти вся наша группа, сложившаяся еще в эшелоне по пути в батраки, была направлена на 7-ю батарею к старшему лейтенанту Павлову. Он был постарше других комбатов, посерьезнее и, казалось, попроще. А когда стали каждого спрашивать, кем хочешь быть, почти все говорили одно и то же – пулеметчиком. Здесь вынуждены были опрос прекратить и разъяснить, что на батарее только один пулемет, и всем быть пулеметчиками невозможно. Выручил старший лейтенант Павлов. Хотя пулемет на батарее один, но есть 4 пушки, и у каждого зародилась надежда. Но если не на пулемет, то по крайней мере на пушку. Таково было настроение. Все хотели сражаться с врагом не у телефона или рации, а с оружием в руках.
1: Как оказалось, служба в войсках противовоздушной обороны предполагает много специальностей. Среди них прибористы, дальномерщики, пулеметчики, разведчики-наблюдатели за воздухом, прожектористы, специалисты по аэростатам, связисты-радисты и телефонисты. И как во всех военных частях, здесь также были необходимы медики, техники, повара, писари и водители. Далее рассказывает сотрудница музея «Октябрьск» на Волге Алевтина Тимохина.
2: Из воспоминаний зенитчицы Симы Шикиной. Зачислили нас в 90-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, который располагался на правой Волге. И сразу же распределили по батареям. Мужчины и солдаты, сержанты встретили нас приветливо. В батарее каждого из нас была назначена в той или иной расчет. Одних к прибору управления артиллерийским зенитным огнем, других зачислили в состав орудийных расчетов. И лишь некоторые из нас после тщательной проверки на стереоскопичность остались работать на дальномере. В числе этих немногих оказалась и я. Я стала дальномерщиком-стереоскопистом, впоследствии командиром дальномерного отделения. Главной задачей нашего дальномерного расчета было определить дальность и высоту летящего самолета противника.
1: В задачу зенитчиков входила охрана железной дороги, станции, нефтеперевалочного склада и главного стратегического объекта, соединявшего западную и восточную части страны, железнодорожного моста через Волгу. На территории у станции Батраки 767-й зенитно-артиллерийский полк вел противовоздушную оборону с апреля 1942 по июль 1944 года. При ведении борьбы с авиацией противника личный состав полка поражал своей смелостью, силой и выносливостью. Фашистская авиация не раз предпринимала попытки разбомбить Александровский, Сызранский мост. Благодаря подвигу девушек-зенитчиц врагу так и не удалось нанести вред этому важнейшему объекту. После того, как под натиском Красной Армии немецко-фашистские войска были отброшены далеко от границ Советского Союза, 767-й зенитно-артиллерийский полк был передислоцирован в Польшу, где защищал небо от вражеской авиации до наступления Дня Победы. В 1985 году в городе Октябрьске по инициативе ветеранов 767-го зенитно-артиллерийского полка была открыта мемориальная доска на бывшем здании полкового штаба на станции Батраки, а на центральной улице города была заложена Аллея Славы. В мае 2018-го здесь установили гранитную стеллу в честь зенитчиц 767-го зенитно-артиллерийского полка. Памятник выполнен в виде арки, повторяющей контуры Александровского моста. Он ознаменовал начало создания целого мемориального комплекса. Через неделю мы продолжим знакомиться с историей 767-го зенитно-артиллерийского полка, который в годы Великой Отечественной войны защищал небо на территории современного города Октябрьска. С вами была Ирина Архипова. Всем пока!
0: Реклама. «Волга-Агрокомпания» представляет. Посевной пневматический комплекс «Иртыш» – это точность посева и ровные всходы. Посеет зерновые культуры и подсолнечник. Возможность одновременного внесения семян и удобрений на разную глубину. Загрузчик с гидрокронштейном позволяет быстро заполнить бункер одному человеку. Относительно невысокая стоимость. Посевной комплекс «Иртыш». Ваше продуманное вложение – высокий урожай. Компания «Влако». Улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-06.
3: Сломалась турбина.
0: Мы поможем. Мастерская по ремонту турбин «Турбопрофи». Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Самаре любой сложности. Сайт turbodefizprofi.ru. Адрес: город Самара, Авроры 150Г. Телефон 8 846 229 54 64.
3: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
4: Так быстро все успел?
3: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
6: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka.savainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 Медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования». Сеть магазинов «Дачный дворик». ИП «Вагизова РР». Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105,6 FM в Кинель-Черкасах.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. Сегодня вечером, согласно предварительным данным, в губернии у нас ожидается малооблачная погода, осадков не предвидится. В Сергиевске, Клявлине и Соклах, Шантале, Кошках и Елховке плюс 15-18. В Охвесневе, Отрадном, Кинель-Черкассах, Кинеле-Богатомборском и Алексеевке плюс 16-19. В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и в Красноармейском плюс 17-20. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке, Чапаевске, Жигулевске и Приволжье плюс 15-17. В Тольятти вечером синоптики обещают небольшую облачность, ветер слабый, атмосферное давление в норме и плюс 16-20. В Самаре вечером нас ждет малооблачная погода, легкий ветер, атмосферное давление в пределах нормы и плюс 18-21. Заход солнца сегодня в 20 часов 14 минут.

Радиоканал «Самарское губернское радио» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-63-00980 от 8 июля 2020 года. Для слушателей старше 12 лет. Напоминаем, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом «Подшипник МАШ Самара». Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606.
2: Медиагентство «Самара-450» – главный информационный ресурс региона. Здесь рождаются новости и формируются смыслы. Точно, взвешенно, профессионально. «Самара-450» – в центре событий. Будьте в курсе, будьте с нами. 450media.ru – для слушателей старше 16 лет.
3: Люди, которым удобно говорить, что это началось только в 2022 году, я считаю, что это подлецы. И в итоге оказываешься вот в такой ситуации перерождения.
4: Замечательно то, что у нас в Самаре есть такой центр, как «Сердце войн».
1: Новый проект телеканала 450 «Мир для героя» о том, как участники СВО находят себя после возвращения, кто им помогает с оформлением документов, проработкой ПТСР и устройством на работу. Смотрите «Мир для героя» в эту среду, 6 мая, 20:45 на телеканале 450.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107.3 FM в

0: Ситуация на дорогах.
1: 3 балла из 10 по информации портала Яндекс. На дорогах Самары местами есть затруднения. В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. По улице Авроры, далее по Южному шоссе. От Южного моста до поста ГИБДД там 12 минут займет проезд. По Ракитовскому шоссе от АЗС до Олимпийской улицы 15 минут. По Нововокзальной от Новосадовой до Московского шоссе 6 минут. В Тольятти затруднения есть на Революционной от остановки Универсам до улицы Свердлова. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: конце каждого часа. Музыка лучших моментов вашей жизни.
1: Музыка лучших моментов.
2: Спонсор программы ООО «Победа Агрохим». Проверено на собственных полях. Компания «Победа Агрохим». Личный опыт – наша гарантия. Поставляем средства защиты растений и гибриды подсолнечника научно-производственного объединения «Алтай». Селекционно-семеноводческой компании «СИБ-Агроцентр». Гибриды подсолнечника «Вектор», «Спектр», «Синтез», «Атом», «Союз», «Юнион» и сорт «Аллей» вызревают там, где другие не успевают. 8-964-978-12-83. Тольятти. Улица Победы, 13. «Победа Агрохим».

0: Самарской области 17 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании рассмотрел обращения жителей региона, которые поступили ему в мессенджер Макса и по другим каналам связи. Жители Самары выразили беспокойство из-за трещины в стене жилого дома на улице Пионерской, что создает опасность для прохожих. Исполняющий обязанности главы Самары Михаил Малыхин доложил, что здание является объектом культурного наследия. Его уже обследовали и обсудили методику предстоящих работ. В ближайшее время будут выделены средства из резервного фонда, и специалисты приступят к устранению проблемы. Противоаварийные мероприятия планируют провести до середины июня. Еще один самарец Ильгиз Галимов обратился к губернатору с просьбой отремонтировать спортплощадку на улице Георгия Димитрова. Оказалось, что под этим полем проходит водовод. Его выведут за территорию объекта, после чего ремонт можно будет запланировать на следующий год. Вячеслав Федорищев поручил решить вопрос с водоводом до конца сентября. В Тольятти 5 детсадов получили логопедическое оборудование. Речь идет о современных программно-аппаратных логопедических столах, благодаря которым специалисты могут эффективнее решать речевые проблемы дошколят. Они являются разработкой резидента технопарка «Жигулевская долина». Этот продукт разработали несколько лет назад для московских школ и садиков, а после масштабировали производство на другие регионы. Логопедические комплексы представили на безвозмездной основе 5 тольяттинским детсадам, входящим в некоммерческую организацию «Планета детства Лада». Электронные кошельки россиян получат особую защиту. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект о внесении изменений в федеральные законы о страховании вкладов в банках и о банкротстве. Цель поправок – распространить на электронные денежные средства гарантии системы страхования вкладов по тем же принципам, что для вкладов и банковских счетов. Для получения такой возможности владелец электронного кошелька должен будет пройти идентификацию. Спортсмены из Самарской области завоевали медали на международных детско-юношеских соревнованиях по прыжкам на батуте памяти заслуженного тренера Валерия Вагеля. Турнир проходил в белорусском Витебске. Участники состязались в трех возрастных категориях. Артем Баканов выиграл 2 серебряные медали в индивидуальных прыжках и в смешанных синхронных. Кирилл Быцко взял бронзу в индивидуальных соревнованиях, а Вероника Каратаева и Милана Рожкова в синхронных. Также третье место заняли Олеся Старцева и Виктория Талапина, выступая в парах с батутистками из других регионов. Эти и другие новости на информресурсах медиаагентства «Самара-450».

0: Реклама. Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона Жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Рона Жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
1: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8-964-991-46-25.
2: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
3: Так быстро все успел?
2: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Медиаагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии 2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: Торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Спонсор: компания «Самарс», ООО «Арсенал Атлета». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105.5 FM в Кошках.

0: год 175-летия Самарской губернии. Для слушателей старше 6 лет.
1: Я люблю Самарскую область и Самару за чувство дома, которое дает мне город.
0: Влада Фурсевич, главный редактор «Радио 450».
1: Здесь, в Самаре, живут моя семья, мои друзья. Здесь находится моя любимая работа. И в целом здесь очень много мест, которые ассоциируются у меня с какими-то приятными событиями в моей жизни. Я очень люблю пешие прогулки, и мне нравится гулять по нашим самарским улочкам и смотреть, как они меняются в зависимости от времени года. Ну и, конечно, я люблю Самару за нашу реку Волгу, а без прогулок, вдоль которой не могу представить свои летние вечера.
0: 175 причин любить.

0: Реклама. «Волга-агрокомпания» представляет. Посевной пневматический комплекс «Иртыш» – это точность посева и ровные всходы. Посеет зерновые культуры и подсолнечник. Возможность одновременного внесения семян и удобрений на разную глубину. Загрузчик с гидрокронштейном позволяет быстро заполнить бункер одному человеку. Относительно невысокая стоимость. Посевной комплекс «Иртыш». Ваше продуманное вложение – высокий урожай. Компания «Влако». Улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-06.
1: В агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории «Е». Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы. Работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8-937-648-68-30. Повторяем, 8-937-648-68-30.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 92,5 FM в Самаре и Новокуйбышевске.

0: ласточку шепни. Знаю, ждет меня
1: моя краса.
0: Проглядела в ночь глаза.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор выпуска ООО «Смотри клиника Самара». Глазные клиники «Смотри». В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. Сегодня ночью и завтра утром, согласно предварительным данным, в губернии у нас ожидается переменная облачность, осадков не обещают. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках и Елховке ночью плюс 12-15, утром плюс 21. В Похвесневе, Отрадном, Кинель-Черкассах, Кинеле, Богатом, Борском и Алексеевке ночью плюс 9-12, утром плюс 22. В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и в Красноармейском ночью плюс 10-14, утром плюс 21. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке, Чапаевске, Жигулевске и Приволжье ночью плюс 11-15, утром плюс 22. В Тольятти этой ночью и завтра утром синоптики обещают небольшую облачность, ветер слабый, атмосферное давление в норме. Ночью плюс 9-12, утром плюс 18. В Самаре ночью и с утра нас ждет малооблачная погода, легкий ветер, атмосферное давление в пределах нормы. Температура воздуха ночью составит плюс 12-17, утром плюс 21. Восход солнца завтра в 4 часа 55 минут.
0: Выпуска. Яркие краски без катаракты. Акция в клинике «Смотри». Замена хрусталика от 24 900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги, современное оборудование. Ждем вас в Самаре по адресу Максима Горького, 129. И в Тольятти по адресу Карла Маркса, 50. Клиника «Смотри». Вернем молодость зрения. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца мая.

0: коммуна.
1: Послушай и прочитай.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Уже завтра выйдет в свет свежий номер «Волжской коммуны». О том, что самое интересное ждет нас в этом выпуске газеты, расскажет заместитель главного редактора Юлия Ермолаева. Юлия, о чем мы прочитаем в свежем номере?
4: 9 мая в регионе состоятся праздничные мероприятия. Но для обеспечения безопасности количество зрителей и участников Парада Победы в Самаре будет сокращено. Подробнее о его программе и формате узнаете из ВК.
3: На что еще обратить внимание?
4: В Самарской области состоялся очередной этап всероссийского конкурса профессионального мастерства. У нас его проводят в этом году по 6 номинациям. Победители отправятся на федеральный этап, который состоится в октябре. Там они будут бороться за звание лидера и крупный денежный приз. Детали расскажем в газете.
3: Что еще интересного в этом выпуске?
4: С каждым годом все больше распространяется так называемый скрытый алкоголизм. Многие считают, что бокал красного по пятницам или пара банок пенного после работы – это норма, и не замечают, как привычка перерастает в зависимость. Об этой проблеме эксперты говорили в пресс-центре медиагентства «Самара-450».
3: Подробности читайте в выпуске «Волжской коммуны» от 6 мая.

0: Ситуация на дорогах.
1: 3 балла из 10 по информации портала Яндекс. На дорогах Самары местами есть затруднения. В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. По Аэропортовскому далее по Зубчининовскому шоссе от Грибоедова до Офицерской 12 минут займет проезд. По Московскому шоссе от проспекта Кирова до Ташкентской 7 минут. По улице Старозагор от проспекта Кирова до Нововокзальной также 7 минут. По Волжскому проспекту от Маяковского до Вилоновской 5 минут. В Тольятти небольшие затруднения на Хрещевском шоссе от улицы Северной до Обводного. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: вечера. Выпуск новостей.
1: В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. В Самару поступили все 74 современных трамвая, которые город ждал в рамках масштабного контракта. Это 71 вагон модели «Львенок» и 3 «Витязя». Об этом в соцсетях сообщил глава города Иван Носков. Напомню, активное обновление парка началось в прошлом году при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева. Последние из 5 «Львят» сейчас проходят обкатку на линиях. Для обслуживания трамваев в одном из депо уже открыт специальный центр от компании-производителя. В дальнейших планах городских властей капитальный ремонт вагонов, которые много лет стоят в депо, и обновление изношенных трамвайных путей. В Белгород прибыл гуманитарный груз из Самарской области. Это почти 20 тонн необходимых в приграничье вещей. Одежда и средства гигиены, медикаменты и продукты. Председатель общественной палаты Белгородской области Надежда Рожкова выразила благодарность всем жителям нашего региона.
2: Мы получаем груз от самарских общественных организаций, которые помогают нам, белгородцам. Получаем вот этот груз для того, чтобы передать людям, которые у нас находятся сейчас в пунктах временного размещения, которым необходима помощь. Всем огромная благодарность от белгородцев. Сердечные слова благодарности – это неимоверно важно. Это дает ощущение того, что мы со всей нашей огромной страной.
1: Гуманитарный конвой был отправлен из Самары 1 мая. В сборе участвовали профсоюзы, общественники и студенческое сообщество региона. В Сызрани стартовал сезон дорожных работ. В этом году в городе отремонтируют 3 объекта. На улице Вавилова обустроят подъездные пути с парковкой в районе модульного спортивного комплекса. Также приведут в порядок дорожное покрытие на улице Циолковского, где уже стартовал ремонт. А на перекрестке переулка Некрасовского с улицей Ульяновской установят современный светофор. Все работы планируется завершить до конца июля. В Самаре началась комплексная реставрация футбольных муралов, которые были созданы в преддверии Мундиаля 2018. За 8 лет изображения частично пострадали от погодных условий. В частности, команда профессионалов хочет восстановить работу выдающегося российского художника Валерия Чтака во дворе. В 2018 году этот стрит-арт стал частью городской культуры. Спустя несколько лет на нем появилось граффити, а затем его закрасили. Было принято решение восстановить мурал на стене двухэтажного гаража рядом с зданием фабрики кухни. Здесь же появится фрагмент оригинальной работы Валерия Чтака. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Реклама. Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона Жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Врона Жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
1: Волжская коммуна. Официальное издание правительства Самарской области. Достоверная информация, современный формат, все главные новости региона. Оформить подписку можно в отделении партнеров. Подробности на сайте 450media.ru в разделе «Газета» или по телефону 8 846 226 65 66. Волжская коммуна. Время читать. Для слушателей старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 104.5 FM в Нефтегорске.
3: Радио 450.
2: Вечерний разговор. Для слушателей старше 12 лет.
4: Повтор программы.
5: Программа выходит на правах рекламы.
6: Это программа «Вечерний разговор». У микрофона ведущая программы Влада Фурсиевич. Здравствуйте. Итак, приближается 7 мая. Это День радио. Праздник работников всех отраслей связи и радиотехники. Этот день символизирует значимость информационных технологий и связи для развития мира. Но говорить на эту тему невозможно без экскурса в историю, потому что все сегодняшние преобразования стали возможными благодаря уникальным разработкам российских ученых, инженеров, конструкторов. Напомню, что все началось с далекого 1895 года, когда 7 мая состоялся первый сеанс радиосвязи, проведенного нашим отечественным физиком Александром Поповым. А еще раньше был изобретен телеграф. Уже в 20 веке в нашу повседневную жизнь пришли телефония, радио и телевидение. Ну а в 21 веке пришел и интернет. За более чем вековую историю пройден огромный путь развития от беспроводной приемопередающей системы до цифрового радиовещания, интернет-соединений и мобильной связи. Какие возможности предоставляет нам сегодня телекоммуникационные компании, какие сервисы востребованы у граждан и какие изменения в сфере ждать потребителям? Вот об этом мы сегодня поговорим с гостем студии. Я с удовольствием представляю, здесь у нас Евгений Горевая, межрегиональный директор Нижнего Поволжья АО «РТелеком Холдинг». Евгений, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Влада. Здравствуйте, дорогие слушатели «Радио 450».
6: Сегодня мы уже настолько привыкли к смартфонам, что как-то даже и забыли, что еще несколько лет назад обходились обычным мобильным телефоном без доступа в интернет. Ну и даже такой вид связи был ведь доступен не всем. И помню, вот, например, свой первый мобильник, он меня, представляете, даже запомнил, появился в 98-м году, и тогда я даже не помышляла о том, что в нем как-то можно будет что-то искать и так далее, что возможности появятся за счет интернета. То есть это вообще казалось какой-то несбыточной. Да даже мысль сама не возникала. Да и сами аппараты к этому, в общем-то, не были приспособлены. А вот с какого времени началось предоставление услуги доступа в интернет? И вообще, как вот за последние 20 лет меняется сфера телекоммуникации, Евгения?
7: Но на самом деле мы ведь компания «РТелеком» ровесники домашнего интернета в России. И в мае этого года наша компания отмечает свое 25-летие. Самара чуть моложе компании. И именно с Самары мы начали свое географическое расширение в далеком 2004 году. И стоит отметить, что Дом.ру был первым провайдером в стране, предложившим пользователям домашний интернет и кабельное телевидение по технологии «Оптика до дома». И эта технология в то время обеспечивала, да и сейчас, высокую надежность, скорость соединения. И телеканалов тогда было что-то около 20, а скорость интернета на первых тарифах домашних составляла, вот представьте себе, 128-256 килобит в секунду. Сейчас эти цифры, конечно же, вызывают улыбку, а тогда, в начале 2000-х, это был прорыв. Естественно, за 20 лет услуга изменилась кардинально. Скорость интернета выросла примерно в 1000 раз, а количество каналов уже исчисляется сотнями.
6: Угу. Получается, что вы у основания находились, да, когда интернет, в принципе, появился и стал возможным?
7: Ну да, тогда, помните, были там диалап по карточкам интернет и прочее, и именно наша компания первая начала строить именно оптические сети, городские оптические сети. И в то время, конечно, на нас, скажем так, рынок, наши коллеги по рынку немножко так крутили у виска и говорили, да вы что, да никому не нужны. Да? Вы зачем это, такие деньги вбухиваете? Ну, никому это не нужно будет.
6: Но вы смотрели в перспективу.
7: Да, да, компания смотрела сильно далеко. Я думаю, что сейчас количество вот этих старых сетей, DSL, их осталось, ну, в минимальном количестве. Вот, и абсолютно все участники рынка подключают по оптике до дома, до здания. FTTB, FTTH.
6: Российские провайдеры сейчас активно производят собственные Wi-Fi роутеры и предлагают своим абонентам эти роутеры. Хотелось бы узнать, в чем основная причина? Это необходимое импортозамещение или в этом есть какие-то технические особенности?
7: Ну, да, знаете, когда иностранные вендоры ушли с российского рынка, это был вызов не только для нас, но и, наверное, для всего российского интернета. И мы начали выпускать роутеры собственной разработки и собственного производства уже в 2024 году. С одной стороны, мы уже 20 лет подключали домашний интернет и хорошо знаем, какие потребности у клиентов, какие устройства востребованы. А с другой стороны, ведь Думру никогда ранее как провайдер не занимался разработкой таких устройств. И это необходимо было, конечно, сделать, и прежде всего для технологической независимости. Ну и, в принципе, это возможность самостоятельно формировать стратегию развития. Я хотела еще дополнить, что вот я сказала, что мы начали производить в 2024 году собственные устройства. И сейчас уже у нас в линейке Думру Wave 5 устройств. Это и роутеры, и меш-системы. Ну, меш-система — это, которая усиливает сигнал Wi-Fi и делает его, что называется, 3D. Да. Вот, эти устройства для жилья площадью более 100 квадратных метров. Устройства работают на сетях абсолютно разных провайдеров, то есть это не то, что кастомизация под Думру. Выпускаются они в двух версиях. Для самых распространенных технологий подключения. Это под витую пару или медный провод, и для оптических сетей. Роутеры можно выбрать на нашем сайте или на любом популярном маркетплейсе, где они уже достаточно большое количество положительных отзывов набрали. То есть, да, небольшая и маленькая гордость.
6: Да, молодцы. А на что бы вы посоветовали обратить внимание при выборе роутеров? И, может быть, есть какая-то периодичность, которую необходимо менять, ну, вот по каким техническим характеристикам?
7: Ну, мы рекомендуем менять роутер каждые 3, максимум 5 лет. Ведь роутер — это такое устройство, которое можно сравнить со смартфоном или телевизором, например, который периодически, ну, приходится менять на более современные модели. Я понимаю, что есть, конечно, люди, которые пользуются своими устройствами, смартфонами, там, и 7, и 10 лет.
6: Бережно храняют.
7: Да, да, да. Протирают там тряпочкой, пока они работоспособны. Это все зависит от нужд и технологической притязательности, наверное, пользователей. Кроме того, ведь раз в несколько лет появляются новые стандарты Wi-Fi с улучшенными характеристиками и системами безопасности. Но при выборе роутера необходимо обратить внимание на несколько факторов. Современные роутеры работают по актуальному стандарту, сейчас Wi-Fi 6, имеют гигабитные порты, поддерживают современный стандарт шифрования данных. Они очень удобны в настройке, практически самостоятельно можно подключить. Отмечу, что вот наши роутеры из новой линейки Wave, они отвечают абсолютно всем этим требованиям.
6: Знаю, что иногда есть какие-то замечания к скорости и так далее. Получается, что здесь есть прямая связь с роутером. Насколько он давно просто, может быть, уже не отвечает действительно техническим каким-то характеристикам и причин-то в нем?
7: Естественно. Поскольку у нас уже в тарифной линейке есть скорости там 500 и 800, да, мегабит в секунду. Поэтому, ну, практически до гигабита. Есть у нас и люди, которые подключают себе гигабит. Это критически важно, конечно, чтобы устройство соответствовало. В противном случае человек будет просто, ну, деньги на ветер.
6: Какие услуги связи востребованы сегодня? Как-то можно вот выделить их?
7: Мне вот кажется, что все-таки интернет в 21 веке – это главный проект. Потому что если вот 20-25 лет назад интернетом пользовались в основном по работе, то сейчас от него зависит абсолютно вся наша жизнь и качество, главное, нашей жизни. Он нужен и для отдыха, и для работы, для учебы, для самых разных задач. И в последнее время мы видим, что сейчас пользователи чаще делают выбор именно в сторону фиксированного там, проводного подключения. И это естественно. Пожалуй, только провод дает стабильную скорость и минимальные задержки, что сейчас это очень критически важно. И Ртелеком видит свою миссию, что во всей территории присутствия, где работает наша компания, у клиентов должен быть надежный гигабитный интернет.
6: А вот к вопросу об интересе к стационарным телефонам на фоне вынужденного ограничения мобильной связи. Читала, что, например, глава Ростелекома Михаил Осиевский посоветовал вернуться к такому способу связи, который, по его словам, цитирую, да, как огнетушитель должен быть в каждом доме. В этой связи, учитывая обстановку, которая сейчас складывается с ограничением мобильной связи, фиксируете ли вы рост числа запросов от граждан или организации на установку стационарных телефонов, потому что в некоторых крупных городах, в общем, такая реакция есть?
7: Ну, конечно, неплохо было бы, чтобы огнетушитель был в каждом доме. И в нашем продуктовом портфеле всегда была и есть услуга домашней телефонии. Но с развитием вот и мобильных технологий, с развитием интернета, когда, в общем-то, можно совершать звонки через интернет, мы сосредоточились на развитии все-таки именно интернета и платформ для телевидения. Мы не заметили какого-то роста, да? Да, обращений на этот продукт, на стационарную телефонию.
6: Ну и массового отказа тоже нет, да?
7: Ну, вот знаете, вот, да, он как бы тренд на снижение пользования стационарной телефонии, вот он в последние там десятилетия идет стабильно, и какого-то всплеска отказа или всплеска пользования нет, не заметили.
6: Хорошо, тогда в продолжение вопроса и этой темы. Как меняется спрос на фиксированный интернет, опять-таки, в условиях ограничения мобильной связи? И если есть какие-то данные по Самаре, то вот хотелось бы их услышать.
7: В прошлом году, в целом, наверное, по стране, мы говорим о тех городах, где мы присутствуем, а мы, в общем, присутствуем много где, практически по всей стране, то рост составил где-то близко к 70%. И в 2025 году рост на фиксированный интернет в Самаре вырос аж на 36%. Ну, это как бы существенный тренд, да, в подключениях, который мы видели за последние там 5 лет.
6: А очередь из желающих подключить именно такой не выстраивается?
7: Есть некая очередь, да? Конечно. И срок ожидания подключения вырос в 2025 году именно из-за этого спроса. И о чем говорит этот спрос? О том, что все-таки качественная цифровая инфраструктура становится базовой потребностью для все большего числа людей. То есть много же было людей, которым раньше достаточно было просто мобильной связи в смартфоне. Вот, но веяние времени таковы, что качественная инфраструктура, она — это основа.
6: А что происходит со спросом на публичный Wi-Fi? А насколько он востребован в Самаре и Самарской области?
7: Публичные Wi-Fi-сети, мне кажется, становятся, они и были, и становятся важным элементом городской инфраструктуры. Это очень удобный и проверенный инструмент. Там и общаться с близкими, что называется, бесшовно, да, и решать и рабочие задачи. Мы знаем количество фрилансеров, да, которые сейчас у нас работают. Задачи там вне офиса, просматривать какие-то новости, другой контент. И сеть Домру Wi-Fi в Самаре обеспечивает достаточно широкое покрытие, доступно в 600 локациях. И в прошлом году количество уникальных пользователей выросло почти до 1 миллиона. Это рост тоже 35% коррелируется с ростом спроса, в принципе, на проводной интернет. А общее количество подключений к Wi-Fi точкам доступа 11,8 миллионов. Это тоже очень стремительный рост.
6: возникает такое ощущение, что без интернета сегодня не обходится вообще никто. Ну, наверное, каждый второй-то, ну, точно имеет доступ в интернет. Вот, к сожалению, каких-то точных цифр, безусловно, нет. Но вот по наблюдениям, по тому, что действительно в окружении все, конечно, пользуются интернетом. Тем не менее, можно составить некий портрет пользователей интернета в Самарской области. Может быть, он чем-то отличается от среднероссийских показателей.
7: Но вот если взять, знаете, крупными мазками, то всех интернет-пользователей можно разделить на две большие группы. Там чуть больше половины, там 52%. Это базовые пользователи, они потребляют не так много трафика, там до 170 гигабайт в месяц. Расходуют его в основном на общение в мессенджерах, там онлайн-покупки, чтение новостей, серф там по сайтам и так дальше. А вторая половина используют интернет более активно. У них приходится в месяц обычно, ну там, до 1 терабайта трафика в месяц. Такие пользователи играют в онлайн-игры, они скачивают тяжелый контент, используют различные сервисы для удаленной работы, какие-то платформы для видеоконференций, видеозвонков. И мы считаем, что доля таких пользователей будет постепенно расти, и наша задача, конечно, обеспечить людей необходимой скоростью.
6: Быть готовыми.
7: Быть готовыми, да. И мы все для этого делаем. Если посмотреть на Самару, в принципе, портрет самарского интернет-пользователя совпадает с общероссийским, но вот мы, допустим, отметили то, что почти на 20% больше все-таки трафика используют самарцы, чем в среднем по России.
6: Интересно, с чем это может быть связано?
7: Мы это связываем с тем, что, наверное, более востребован тяжелый контент. Не знаю, возможно, там 4К-видео, облачные игры. Возможно, у нас большое количество фрилансеров, для которых интернет — это и их офис, это их рабочий инструмент. И, естественно, те платформы, которые они используют, тоже требуют большого количества трафика. Ну, наверное, так как-то.
6: А вот этот вот портрет некий, да, вот эта аудитория, которая есть в Самарской области, вы как-то используете в планировании в своей работе?
7: Это безусловно, да? Потому что объем трафика мы тоже планируем, исходя из потребностей, для того, чтобы никто не испытывал в нем дефицит. Вот. Это тоже все плановая работа.
6: Основываясь на разработках и задачах, которые стоят перед сферой телекоммуникации, можно ли сделать некий прогноз, в каком направлении будет происходить развитие отрасли и какие произойдут ожидаемые изменения для потребителей?
7: Ну, мы планируем, что к 2030 году, наверное, все российские пользователи получат уже доступ к фиксированному интернету на скорости гигабит и выше. А к 2035-му, наверное, это уже цифра будет 5 гигабит и больше. И это возможно благодаря модернизации сетей и органическому переходу сетей на технологии GPON, XGPON, ну, и так далее. Вот. На данный момент у нас по Самаре 85% нашей сети уже готово к потреблению гигабит плюс. Вот. Будем работать дальше в этом направлении.
6: А как увеличение скорости будет выглядеть на практике? Сколько времени понадобится, чтобы дождаться отклика на поисковый запрос или, например, скачать двухчасовой фильм? Сейчас-то немного времени уходит, а что дальше будет?
7: Ну, вы знаете, вот я же говорила, когда мы начинали и строили 100-мегабитные оптические сети, тоже все думали, вы зачем, кому это нужно, это еще лет 20 точно не будет востребовано. Вот прошло, да, 20-25 лет, а мы говорим уже о скоростях гигабит и больше. Конечно, это будет востребованное дело не только в скорости там скачивания, но и сейчас-то вот вроде, кстати, стабильный хороший интернет, ты нажал на кнопку, там половил ворон в окошке, и у тебя фильм в загрузках. Дело в том, что растет количество устройств, подключаемых к интернету. Вот сколько у вас сейчас в квартире количество устройств, подключаемых, там, смартфонов,
6: там, кстати, говорили, есть же еще система «Умный дом». Система, там вообще, конечно, все, вплоть до того, что чайник подключен.
7: Помимо «Умный дом» есть система, ну, это «Умная квартира», «Умный дом», я говорю про энергоменеджмент, который тоже весь подключается к интернету. Вот, поэтому это точно будет востребовано. И вы знаете, что это, ну, как бы прописано в нашей цифровой, в политике по цифровой экономике, которая была озвучена там Минцифрой развития до 2030 года. Поэтому идем к этому, идем не революционно, но плановой модернизации, готовимся.
6: Спасибо вам. Желаю реализации всех задуманных планов. И, конечно же, в завершении программы хочу поздравить вас и ваших коллег с Днем радио, потому что действительно праздник наш общий, праздник всех связистов, инженеров, конструкторов, всех тех, кто сидит за микрофоном, как мы сейчас, и всех тех, кто обеспечивает нам бесперебойную связь. Я напомню, что здесь у нас в гостях Евгения Гривая, межрегиональный директор Нижнего Поволжья, АО «РТелеком Холдинг». Евгения, до свидания.
7: Спасибо, Влад, большое за поздравления и за эту беседу. Всего доброго.
2: Вечерний разговор.

Радио 450. Главное – настрой.

0: Главный информационный ресурс региона. Здесь рождаются новости и формируются смыслы. Точно, взвешенно, профессионально. Самара 450. В центре событий. Будьте в курсе. Будьте с нами. 450media.ru. Для слушателей старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 93.3 FM в Сызрани. Радио 450.

0: Ситуация на дорогах.
1: 3 балла из 10 по информации портала Яндекс. На дорогах Самары дороги почти свободны. В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. По Ракитовскому шоссе от АЗС до Олимпийской улицы 10 минут займет проезд. По улице Победы от Александра Матросова до Елизарова 12 минут. По улице Аврора от Антонова Овсеенко до Промышленности 6 минут. На дорогах Тольятти свободно. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 7 часов вечера. Выпуск новостей.
1: В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в многоквартирных домах. На оперативном совещании в областном правительстве глава региона отметил, что ему поступило много жалоб на то, что в жилых домах не вернули отопление. В некоторых случаях ситуация усугубилась тем, что была отключена подача газа. Представитель госжилинспекции пояснил, что газ отключается, если выявлены нарушения по дымовым и вентиляционным каналам, а также если были инциденты при эксплуатации газового оборудования. Губернатор обратил внимание на случай, когда газ отключали из-за недопуска в квартиру при проверке оборудования, в основном из-за неудобного для жителей времени или несогласованного выхода организаций. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что требования по безопасности игнорировать нельзя, однако в таких случаях нужно выстраивать работу с управляющими компаниями и специализированными организациями. Этим летом в России в загородных лагерях отдохнут более 200 тысяч детей участников СВО. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко. По его словам, поправить здоровье и провести каникулы с пользой смогут и дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Всего около 1,5 миллиона человек. В том числе это жители приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей, городов и поселков Донбасса. Также льготными путевками обеспечат детей из субъектов, пострадавших от наводнений. Это Дагестан и Чеченская республика. Напомню, лагеря отдыха Самарской области уже несколько лет подряд принимают детей из Донецкой и Луганской народных республик. В прошлом году у нас гостили 500 подростков. В музее «Самара космическая» 6 мая пройдет акция в рамках всероссийского проекта «Голоса Победы». Все желающие смогут записать своим голосом фрагменты писем от своих родственников, фронтовиков или тех, что сохранились в фондах музея. Это позволит воссоздать коллективный портрет участников войны и настроение, с которым писались фронтовые письма. Аудиозаписи включат в электронную библиотеку новой экспозиции «Музея Победы». Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Телеканал и радио «Самара-450» проведут специальный эфир, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Документальные сюжеты и истории о подвигах наших соотечественников, фронтовиков и тружеников тыла, которые навсегда останутся в памяти поколений. Специальный эфир состоится 9 мая до и после Парада Победы. Эти и другие новости на информресурсах медиаагентства «Самара-450».

0: Реклама.
1: Альянс Текстиля. Широкий выбор текстиля для дома. Постельное белье, подушки, одеяло, пледы, покрывало, махровые изделия. Ассортимент на любой бюджет. От базовых до эксклюзивных коллекций. Продаем оптом и в розницу. Принимаем заказы на пошив постельного белья для гостиниц и баз отдыха. Доступные цены на весь ассортимент. Наш адрес: Самара, Майская, 14.
2: Нет фантазиям предела, не могу сидеть без дела. Нарисуй небо, звезды и себя отправлю в космос.
1: Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
2: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka@sovainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 Медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования», сеть магазинов «Дачный дворик», ИП «Вагизова РР», организатор акции ГАО СО «Медиа-агентство Самара 450». Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получение можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 104.5 FM в Нефтегорске.
4: Радио 450.
1: Будь первым. Спортивное радиошоу. Автор и ведущий Петр Коптев.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые любители спорта и самарского спорта в частности. Сегодня вторник, это значит, что с вами вновь я именно в это самое время, 19 часов и практически 10 минут. Это я, это Петр Коптев, это радио 450. Это спортивное радиошоу «Будь первым». Это здесь вот вдалеке там я вижу Екатерину Богомолову, где да, там прячется.
7: Которая скоро от твоих таких здорово не заикаться начнет.
6: Ничего страшного, этого. Мы поможем. Клиники Петра Коптева лечат все заикания. Ну, это шутка, конечно, если что, не звоните, я никакой не доктор. Это все так юморески. Ну что мы сегодня будем с тобой красненько обсуждать?
7: Вот тоже хотела спросить, о чем поговорим?
6: Ну, по традиции мы, естественно, в большей степени затронем тему футбольную. В принципе, вот я много говорил об этом, ну, всю передачу в первую очередь говорил об этом в прошлый вторник. Как раз-таки мы подошли к тому, что и будет происходить на этой неделе. То есть это предпоследний тур чемпионата России, в котором, ну, ничего не решится. Все, точнее, не решится все, но...
7: Но ничего.
6: Нет, решится не все, но многое. Угу. Вот так я скажу. Почему я объяснял это в прошлый раз, но это было до этого тура, предыдущего, который прошел, где наши команды, в первую очередь самарские областные, другие интересуют, но в меньшей степени, играли против, крылья играли против Спартака, здесь в Самаре, а Акрон играл тоже здесь в Самаре против Краснодара. То есть против...
7: Напомню счет-то крылья.
6: Сейчас я все расскажу.
7: Со Спартаком.
6: И это как бы лидеры, да, топ-команда, вот так назовем, Краснодар борется за чемпионство, Спартак там ведет борьбу за бронзовые медали, и я говорил об этом туре в разрезе, уже заглядывая в следующий, то есть в 29-й тур, вне зависимости от того, какие очки команды в этом туре наберут, то есть в 28-м, который был, и я, честно говоря, не рассчитывал вообще ни на что, ну, потому что здесь можно было спокойно, ну, приезжает Спартак, да, приезжает Краснодар, и ты как бы думаешь, ну, понятно все, да, здесь добрый вечер сразу всем. Но нет, Акрон, скажу честно, проиграл, сразу зайду вот так вот. Акрон проиграл, но Акрон проиграл хорошо. Ну, в том плане, что не том, потому что мало там, да, дело не в этом. Акрон проиграл всего лишь 1-0, но не это самое главное. Самое главное, что игра была, в принципе, неплохой. И да, наверное, Краснодар со всей своей вот этой чемпионской игрой на победу наиграл. У Акрона был за всю игру всего лишь один момент, там спас Краснодар их вратарь Станислав Агацев, игрок сборной России, между прочим. Ну, как, знаете, как всегда говорилось, то, что в больших командах, в топ-клубах всегда, почему всегда там топовый вратарь, вроде бы думаешь, да?
7: Почему?
6: Почему? Объясню. Потому что большие команды, они, да, дают мало возможностей возле своих ворот создавать другим командам. Ну, потому что они же не всегда играют с такими же топовыми, как и они. А те, кто попроще, они же, ну, они же тоже в футбол играют, до ворота дойти смогут. И вот в топовой команде почему должен быть топовый вратарь, чтобы он в любой момент мог свою команду выручить. И вот сейчас счет 1-0 в пользу Краснодара, там второй, это хотел сказать, последний тайм. Второй тайм, минут, наверное, 10 оставалось, может, чуть меньше. Марат Бакоев бьет головой, и Агасов там просто вытаскивает этот мяч. Сыграй чуть хуже, не успей. 1-1, и все, не знаю, забил бы Краснодар второй или нет. Поэтому здесь дело такое. Плюс ко всему еще был там один резонансный момент судейский, но я это разбирать не буду, просто скажу, что в этом матче Жан Кордоба забил два мяча, лучший бомбардир чемпионата России, колумбиец, участник чемпионата мира, скорее всего. И один из них отменили, один из этих голов первый, и это было такое, как многие там пишут, очень спорное решение. Не хочу разбирать, не хочу обсуждать, какие-то контакты там были, что там арбитры увидели, это их дело уже, да. Но, наверное, главный показатель, то, что Евгений Буланов, который был главным арбитром как раз-таки в этом матче, назначен на матч, который будет 6 числа, то есть завтра, 6 мая, это дерби всея Руси называется так, да, Спартак-ЦСКА. Но он там, правда, будет резервным. Но это не суть. Его же не отстранили. Соответственно, он, значит, все сделано правильно. Ну, судьи объяснят, потом расскажут, почему это отмена гола. Примем это как данность. Вот. А вот крылья, да, про Крон продолжим. А у Крона осталось 3,27 очков. И самый главный сюрприз, который был преподнесен в этом туре, это победа Сочи над Оренбургом. То есть сочинцы, я вот про это тоже рассказывал, что, наверное, лучше либо ничья в матче с Оренбургом, либо победа Сочи, это и произошло. У Оренбурга осталось 26 очков. Они 13-е в зоне стыковых матчей. У Акрона 27 очков. И они не в зоне стыковых матчей, они вот 12-е как раз-таки. Махачкала, Динамо Махачкалинская тоже проиграла. Не помню, правда, кому. Но проиграла. Нижний Новгород проиграл Ахмату. Ростов. Махачкала проиграл Ростов, вот же. Ростов обыграл Махачкалу. То как раз про что я и говорил в прошлый вторник, если есть те, кто нас слушал на прошлой неделе, что Ростов побеждает, набирает 30 очков и себя как будто бы на данный момент сейчас спасает. Почему говорю как будто бы? А теперь, как говорится, следим за руками. Да. Следующий тур. Акрон играет, у которого 27 очков, против Ростова, у которого 30 очков. Динамо Махачкала, у которых 24, то есть минус 3 от Акрона, играет против Ахмата. Нижний Новгород, я забыл, против кого играет. Сочи, неинтересно. Да хотя Нижний тоже проиграл, у них 22 очка, они... Нет, могут чисто теоретически Акрон обойти, если Акрон дважды проиграет, а Нижний Новгород дважды в два раза выиграет. Но это, наверное, нереально, потому что у Нижнего остались матчи против... Парам-папам, против ЦСКА и Рубина. Ну, нет. Может быть, где-то там где-то они смогут победить, но не, точно, точно не два раза. И плюс ко всему, крылья-то в том туре Спартак обыграли. Вот это самое главное, сенсация. Ну, не сенсация, а такая вот неожиданный исход. Хотя я говорил, что Спартак — это Спартак.
7: Неожиданная радость.
6: Да, и крылья набрали 29 очков. Они сейчас четко между Ростовом и Акроном. У Ростова 30, у Крыльев 29, у Акрона 27. А теперь, как я и говорил, следите за руками. Акрон играет против Ростова, а Крылья играют против Оренбурга, у которого 26. И вот теперь, если Крылья обыгрывают Оренбург, в ничью, если я правильно помню, играть нельзя, а так как у Оренбурга, по-моему, есть преимущество, они дома Крылья, по-моему, обыграли, если я ничего не путаю. Надо посмотреть. Надо сейчас посмотрим, кстати говоря. И... Здесь, то есть, нельзя играть ничего, иначе будет...
7: Ничего не будет.
6: Ну, грубо говоря, да. Так, где тут мы сейчас? Пока не могу найти.
7: Когда играли-то?
6: Да я помню, что ли. Сейчас мы найдем. Будем пока другой момент рассказывать. Самое главное, что Махачкала играет и Крылья Оренбург играют раньше, чем Ростов и Акрон. Почему это? Ну, не то чтобы важно... Да? Почему это не хочется ни на что намекать? А Крылья выиграли, кстати. Крылья, кстати, выиграли у Оренбурга 2-0. 4 марта. А, это Кубок был. Пардон. 1-1 сыграли. Поэтому в ничью лучше не играть. В ничью лучше не играть. В первом круге был матч в Самаре в ничью 1-1. И тут буду смотреть еще по победам. Вот здесь можно сейчас более углубленную статистику провалиться. Первый показатель при равенстве очков — это личные встречи. Личные встречи — две ничьи, условно. Момент по поводу таблицы. Смотрите бонусную таблицу. У Крыльев сейчас 7 побед, у Оренбурга 6. То есть, если играют в ничью, то также все останется по победам. И в последнем туре, если Оренбург обыграет Краснодар на выезде, что, наверное, будет нереально сделать, Краснодар играет дома. Возможно, возможно, этот матч будет уже в ранге чемпиона. Проигрывать дома чемпионом Оренбургу, ну, как бы...
7: Ну, знаешь, игра
6: Нет, всякое бывает. Всякое бывает, я согласен.
7: У всех уже будет, с трудом, да.
6: У всех уже будет такое чемоданное настроение. Я про игроков, в первую очередь, краснодарских, которые прям серьезную работу проделали, да, последний матч. Как проходит в России последний матч? Да и во всех странах в основном. Все сразу едут в аэропорт и улетают. Сразу после игры. Причем неважно, дома играть или в гостях, все. Сразу отдыхать.
7: То есть 8 числа у нас Крылья играют, да?
6: 10-го.
7: 10-го разве?
6: 10-го, 10-го, 10-го, 10-го, 11-го окрон. И вот, про что я говорил. Сначала играют Оренбург Крылья, там в Оренбурге, ну как все говорят, на этом пластиковом поле. Что все к этому пластиковому полю пристали? Ну искусственный, ну и что? На нем что, футбол не играют?
7: Футбол играют везде.
6: Вот именно. Ну да, там работают другие группы мышц. И что? Да, есть футболисты, у которых противопоказания играть на искусственном поле. Но в Крыльях, по-моему, таких нет.
7: Я в субботу наигралась в футбол, до сих пор ноги болят.
6: На искусственном поле?
7: Нет, на траве.
6: Вот видите. Ноги болят. Поэтому какая разница, какое поле. И самое главное, что Махачкала против Ахмата играет перед матчем Ростов-Акрон. Точнее, не Акрон, Ростов. Акрон играет в Самаре. Вообще Акрон повезло. У них вот был матч против Краснодара, и они больше не уезжают из Самарской области. У них домашняя игра против Ростова. И следующая выездная игра, но против Крыльев. То есть все в Самаре. Правда, Зюба там сломался. Об этом тоже поговорим.
7: Да, кстати, что
6: там? Ну, там мышечное повреждение, и, скорее всего, это до конца сезона. Но человеку все-таки 38, не будем забывать, и он так быстро просто не восстановится. К сожалению. Или, подождите, он же 88-го. Значит, ему 37 еще.
7: Значит, быстро восстановится.
6: Хотелось бы. Да хотя, на самом деле, Акрон без Зуба-то хорошо играл. Был промежуток, когда Артем Сергеевич был повреждение, Акрон очки набирал. И набирал их достаточно много, кстати говоря. А Крону сейчас достаточно. Вот побеждая Ростов, и тем более, если Оренбург проиграет Крыльям, ну все. Здесь все. И самое интересное, что если Махачкала, ну, наверное, проигрывает Ахмат, ну или хотя бы играет ничью, и это будет известно до матча Ростова, Акрона и Ростова, то Ростов уже точно даже в стыки не попадет. Потому что сейчас у Ростова 30, у Махачкалы 24. Если, условно говоря, Махачкала не побеждает, ну, максимум будет у них 25. За последний 30-й тур они 5 очков победы не отыграют, потому что за победу дают 3. Все. Нижний Новгород, у них 22 сейчас. Очка, они в зоне прямого вылета. Даже если они победят два раза, это плюс 22, плюс 6, это 28. То есть Нижний Крылья не догонит, даже если Крылья 2 игры подряд проиграют. То есть Крылья уже точно не вылетят напрямую. Через стыки, может быть, в них нужно еще попасть. Оренбург. Вот сейчас, да, Оренбург, у них на 3 очка меньше, чем у Крыльев, и на 1 очко меньше, чем у Акрона. Сложно сейчас, я думаю, что если воспринимать, ну, вроде бы стараюсь понятно объяснить. Крылья, если побеждают Оренбург, то, соответственно, у них становится плюс 6 от оренбургцев. Акрон, если свой матч побеждает, именно побеждает, не в ничью играет, а побеждает матч против Ростова, у них будет плюс 4. Все. И особенно, если Махачкала, да, не победит, именно не победит в Грозном, а сыграет ничью, то, в принципе, вот будет решаться между вот этими тремя командами. Оренбург все-таки 100% останется в стыках, он не опустится в зону стыка, в прямого вылета, я почему-то в это не верю. 100% вот эти три команды, Динамо, Махачкалинская, Нижний Новгород и Сочи, будут решать между собой, кто вылетит напрямую. Пока это Нижний и Сочи. Пока. Но, правда, у Сочи следующий матч против Зенита, который там борется за чемпионство. По-моему, в Питере причем. Поэтому, ну, это будет архисложно.
7: Ну, такие себе шансы, да.
6: И здесь, ну, то есть нужно понимать, да, то, что практически, вот я еще раз говорю, если побеждает Крылья, побеждает Акрон, и Махачкала не побеждает, даже в ничью играет, все. И Ростов, и Крылья, и Акрон, то есть вот эти три команды, которые сейчас так подвисли немного на грани стыковых матчей, они за тур до конца себя обеспечат. И самое, что интересно, там такая рубка сейчас идет внизу за право сохранения прописки, да, и вот рубились, и вот одним туром может остаться так, что все, все отскочит. И только четыре команды будут там внизу дальше пытаться. Вот Оренбург, допустим, проигрывает, Махачкала, предположим, играет ничью, Нижний против ЦСКА, допустим, тоже зацепит за ничейку, зацепится, ну, а Сочи 100% проиграет, 100%, то все равно в последнем туре много что может решиться. Сочи, ну, наверное, Сочи выше 13-го места, пардон, выше 14-го места не поднимется, но нужно еще понимать, как они тоже сыграли с махачкалинским «Динамо», а вот нужно тогда, чтобы «Динамовцы» проиграли. Да, вот здесь, если «Динамо» Махачкала наберет хотя бы одно очко, то, наверное, Сочи, ну, я просто не верю, что Сочи «Зенит» обыграет. Даже, ну, даже, и даже в ничью с ними сыграть,
7: что-то
6: честно.
7: Как-то, да, сомнительно.
6: Честно скажу. Хотя всякое может случиться. У нас чемпионат веселый. Я, правда, в это сильно не верю. Поэтому, наверное, любое набранное очко Махачкалой в матче против Ахмата хоронит Сочи. А вот если Махачкала проиграет, то сочинцев призрачный шанс там будет.
7: Остается.
6: Да. Угу. Для этого нужно будет в последнем туре победить кого? Ахмат. Но, угу. Но в Сочи это сделать можно будет.
7: Попроще.
6: Именно в Сочи. Да, намного проще. Тем более, что Ахмат сейчас... Ахмат и Рубин, и Динамо, в принципе, это те команды, которые уже ни за что не борются нигде. Но ЦСКА еще шанс, в принципе, есть на бронзу. Пусть и призрачный. Здесь нужно, чтобы все проиграли. Но сейчас у Локомотива 30-50 очков. У ЦСКА 20-45, то есть 5 очков. Ну, 2 победы, 2 поражения Локомотива, условные. И нужно, правда, чтобы там Спартак проиграл, и Балтика то, чтобы проигрывала. Но ЦСКА, вот, сейчас кубок же будет завтра. Завтра играет Спартак. Ну, если нас слушать сейчас в прямом эфире, то завтра, 6 мая, Спартак ЦСКА в Москве, и 7 мая ответка в Краснодаре, Краснодар-Динамо. Это Спартак ЦСКА, это путь регионов. Ну, в любом случае, в общем, остались последний матч, считай, полуфинал играет команды. И... У ЦСКА сейчас, так же, как, в принципе, у Спартака, один путь. Это побеждать в кубке, выходить в финал, брать трофей. ЦСКА остался без тренера, ушел Челестини. Я про это, я думал, что это произойдет намного раньше. Я не знаю, кто первого не выдержал. Может быть, и раньше разговоры были, не договаривались. Но предпосылок уволить Челестини раньше было намного больше. Я говорил про то, что настроиться на Спартак, ЦСКА, на один матч против Спартака, дерби, принципиальнейший соперник, на кону путевку, финал, они без тренера это сделают. Там есть Игорь Владимирович Акинфеев, да, который сейчас не играет, но я думаю, что так как он не дисквалифицирован, он в раздевалку придет. И там, кому надо, те замотивируют игроков и скажут, что надо. Тот же самый Баринов есть, пусть который и буквально зимой появился, да, в ЦСКА, но он очень заводной человек на поле, я думаю, что и в раздевалке тоже он может, что нужно сказать, и, в принципе, все, кто... Русскоговорящий состав ЦСКА, это все в основном сборники, и они все, естественно, с Димой Бариным знакомы, и, точнее, даже хорошо общаются, надеюсь я на это. Поэтому отдельно взятый матч, выйти в финал, а там либо «Динамо», которое, ну, мягко говоря, не очень сейчас, да, либо «Краснодар». Вот «Краснодар»-то будет посерьезнее, потому что кубок будет уже после чемпионата, когда закончится чемпионат, и у Краснодара будет шанс, ну, либо завоевать один трофей, либо оформить золотой дубль, то бишь чемпионат и кубок. Uh-huh. Вот, поэтому все очень сложно. Возможно, Спартак поэтому в Самаре проиграл. Ну, не потому что... ладно. Нет, просто где-то, может быть, в головах футболистов было вот это вот поберечь себя перед кубком. Может быть. Не то, чтобы об этом прям думали. Если хотя бы раз про это был разговор внутри команды, между собой, хотя бы раз, это где-то на подсознательном уровне могло где-то засесть, так вот, непринужденно. Это бывает такое. Ну, спорт он такой, на самом деле.
7: Непредсказуемый.
6: Да, это просто ментальность вот этого. Вот сегодня сыграли, крылья выиграли 2-1. Играли бы завтра, Спартак бы там 5-0 бы разобрал. Кто знает. А может быть, 0-5 проиграл, наоборот. Тут здесь сейчас только есть. Поэтому... Мы видим, что сейчас имеем, то, что обе команды из Самарской области, как бы весна для них критически не складывалась, Акрон вообще последний весной. Последний по набранным очкам команда весной Акрон. Вот так. Выше крылья, выше, да все выше. Сочи вообще чуть ли не чемпион. Весенней uh-huh. части. Последних 5 туров Сочи чемпион. У них 12 очков, 4 победы в 5 матчах. Это вообще команда, которая безоговорочно стояла на вылет. И все говорили зимой, то, что, ну, Сочи, все понятно.
7: Угу.
6: А тут вон...
7: Оказалось, непонятно.
6: Да, пока непонятно. И... Причем у Сочи были же еще матчи неплохие против того же самого Рубина, когда Рубин там просто отскочил и победил 1-0, хотя должен был как минимум А Сочи должен был там как минимум в ничью играть. Как минимум в ничью играть. Но сейчас плюс это одно очко, у них было бы 20, по 22 вместе одинаково с Нижним. Там просто сочинцы в концовке матча в такой момент не забили. Ну, почти там, с 2 метров Губыров в пустые ворота не попали. Грубо говоря. Поэтому все очень-очень-очень интересно. И я как раз говорил, в преддверии того, что 30-й тур это дерби Самарской области Крылья-Акрон, все может случиться так. Почему я говорил, что важен именно 29-й тур? Вне зависимости от того, как бы сыграли против, и Спартака, и против, Акрон, против Краснодара. Все решится в матчах против Ростова и Оренбурга. Если и те победят, то в принципе, в последнем туре, даже как бы не сыграла там Махачкала, в последнем туре достаточно будет и Крыльям, и Акрону ничего сыграть. У них точно будет больше очков. А напоминаю, что 30-й тур, это 17 мая, все начинают играть в одно время. В один день и в одно время. Вот так.
7: Ну вот.
6: Так это специально сделано, чтобы не было соблазнов ни у кого играть. Нужный матч, как нужно. Потому что последний тур, зачем там кому стараться? Кто-то уже выиграл, кто-то уже проиграл. Ну, то есть, есть команда, которая с места не тронутся, да? Но это, скорее всего, словно Ахмат. Скорее всего. Потому что они как были девятые, так девятыми, скорее всего, и закончат. Скорее всего. Вот. Ну, вот Рубин, говорю, может там еще, да, там, попасть там, не знаю, ну, с четверку, ну, если звезды сойдутся. Вот. Вот так.
7: Футболу понятно. Ждем и смотрим. Что у нас еще? Кто у нас там? Чем удивил, порадовал?
6: Ну, волейболисты наши сыграли на кубок. Бесславно против Енисея. Проиграли в 2 матчах. К сожалению. Сейчас из тех, кто заканчивает, ну, так скажем, да, свою борьбу, заканчивает свой чемпионат, если в отрыве от футбола, то это гандбол. Конечно же, наши великолепные девочки. Финал, ну, полуфинальный матч, да, вот ждем мы, когда закончится таки противостояние Ростов-Дон и Астраханочки. А следующий матч будет играться когда, кстати? Ну, сегодня вот в Ростове играют. Вел Ростов-Дон по ходу серии. А, нет, что это? Сегодня играют? 4-й матч, 2-1, Ростов-Дон ведет. Значит, я немножко перепутал, думал, они вчера играли, если честно. Матч в Ростове сегодня. Ну, мы, грубо говоря, закончим, он начнется. И Лада узнает своих соперников. Тольяттинская Лада узнает своих соперников в матче за 3-е место. Ну, а московская ЦСКА узнает, с кем будет играть в финале. Честно, лучше бы сыграть против Астраханочки. Ну, Ростов-Дон, ЦСКА, такое эль-классико отечественного женского гандбола, тоже намного интереснее будет. Хотя, может быть, Ростов там расстроится, что не вышли в финал, и наши на этом фоне их обыграют. Но... Если я правильно понимаю, сейчас от сегодняшнего матча будет зависеть то, когда будут играться матчи за 3-е место. Либо там после праздников, если я правильно помню календарь, если это, по-моему, если выйдет Астраханочка. Если проходит Ростов, то... Или наоборот. Да. А, нет, да. Если проигрывает сегодня Астраханочка, соответственно, все. И матчи будут вот в эти даты. Если выиграет, проиграет Ростов, то матчи будут позже. Ну, все немножко запутано, но, тем не менее, болельщики там готовятся, болельщики рассчитывают поехать, поддержать, потому что если... В любом случае, первый матч Лада будет играть на выезде. Вне зависимости от соперника, будь то Ростов, будь то Астраханочка, наши ладушки поедут куда-то. Ну, куда-то, либо в Астрахань, либо на юг, в общем. В любом случае, либо к донским ракам, да, либо к астраханским арбузам.
7: Что вкуснее?
6: Ну, кому, каждому свое. Я бы, наверное, больше арбуз предпочел.
7: Я раков.
6: Холодненький.
7: Красненький.
6: Я недавно раков ел, поэтому...
7: Ну, сейчас раки, мало того, что дорогие, так плюс ко всему, их еще и запрещено ловить, к сожалению.
6: Ну, не знаю, я ел. Ну, я не ловил, правда.
7: Ну, вот, да. Я последний раз в Крыму ела 2 года назад раков. Не то, вообще не то.
6: Морские раки?
7: Ну нет, они не
6: морские. Ну не морские, как понятно.
7: Ну нет, вообще не то вкус, не тот, не те раки.
6: Волжские только? Волжские. Да. Ну, хотя в Ростове скажут только донские.
7: Ну, хвалят ростовских, да, слышал, но что-то, наверное, не пробовала. Ладно, как-нибудь попробую, обязательно и скажу.
6: Ну, съесть просто в Ростов и попробовать.
7: Слушай, они ростовские или в Крыму были раки?
6: Я не знаю. Это спрашивайте у тех, кто вам варил. Поэтому... Подождем немного, да, хоккеисты, ну, с хоккеистами все понятно, ждут начала следующего сезона, предсезонки, точнее, предсезонка по традиции у хоккеистов начинается примерно в начале июля. Команда начинает выходить в сентябре. Официально сезон начинается в сентябре. То есть будут там различные турниры предсезонные. Ну, кто-то поедет на турнир, кто-то, возможно, серию просто товарищеских матчей проведет. Ну, тут как, ну, допустим, в Самаре уже 2 года подряд был Кубок губернатора по хоккею. Соответственно, там еще 3 команды приезжают. Вот такой мини-турнир, там 3 матча все проводят. Нормально.
7: Сейчас им лед поменяют в дворцах спорта.
6: Ну да, кстати,
7: свеженький
6: Чапаевский
7: будет.
6: Уже слили, кстати.
7: Да?
6: Да, почему-то так рано вот решили. Ну, каждый хозяин барин. Поэтому, ну, ждем. Что сказать? Что еще сказать про них, про хоккеистов-то? Вот в июле. Сейчас все узнаем обладателя Кубка Гагарина совсем скоро, там еще полуфинальные серии. Да, идут, узнаем победителя чемпионата России. Чемпионат России это разыгрывается в этом году, Кубка России, точнее, это ВХЛ.
7: Uh-huh.
6: Кубок Гагарина это другая тема, то есть континентальная хоккейная лига. Поэтому ЦСКА ВС в этом году пусть и не прошел дальше одной, получается, 8-й финала, но тем не менее вообще в нее вышел. Это было, конечно, феноменально, с тем счетом, что ну, в свою историю новейшую ЦСКА ВС
7: что-то как-то, да.
6: Впервые вышел в плей-офф Кубка ВХЛ. Впервые. Да, они там выигрывали Кубок Федерации в 22-м году, в сезоне, точнее, 21-22. Да, они выходили в финал еще тогда. РХЛ, оригинальная хоккейная лига, но это был в какой, какой год-то? 13-14, что ли, не помню.
7: Давно.
6: Да, но там они тогда Ростову проиграли. Но я тогда впервые увидел переполненный дворец, еще старый. 3000 почти пришло. В этот раз был почти полный дворец ледовый. 4800, если не ошибаюсь, на одном из матчей плей-офф было.
7: Значит,
6: здесь
7: ходить.
6: Вот, причем, как рассказывали болельщики, потом кто-то выходит, кто сегодня играет, то есть против кого играет. Вот это же, на самом деле, я про это в эфире говорил на матче, что это классно, что приходят те, кто первый раз. И это круто. Это идет популяризация вида спорта.
7: Угу.
6: Ты приходишь, ты видишь вот такой дворец, который битком, который бурлит, шумит, что-то кричит. На кого-то ругаются, плачут, возможно, да, какие-то дети с плакатами. Команда, которая 2 матча домашних победила. А нет, один победила, один потом забрала в Новокузнецке. И дома в итоге последний проиграл. Но тем не менее, все равно, и ты смотришь, да, как бьются, как там все болеют, как переживают. И так и влюбляются в какой-то вид спорта. Мы сейчас, в частности, говорим про хоккей. И кто знает, может быть, вот этот поход, пусть и всего лишь на одну серию в плей-офф, подарил там клубу еще... несколько сотен болельщиков. Кто знает, новых болельщиков. Кто будет теперь следить, кто там подпишется на соцсети, кто будет приходить на домашние игры. А если бы, допустим, вышли в следующий раунд, хотя бы даже там в 1/4, это еще бы привезло болельщиков. Потому что мне многие перед матчами, в день матча, тоже мне молодцы, звонили, мол, Петь, достань билеты. Мы тут вот чухнули, мы тут пришли, хотим, а билетов нет. Они все привыкшие были, что приходят в кассу в день игры, там билеты всегда есть. Ну, как бы на ЦСКА ВС ходила, там в средней посещаемость, наверное, она, во-первых, выросла в этом году. Средняя посещаемость была 2500, с тем учетом, что дворец на пятак, это прям норм. Так вот, молодежным языком сейчас скажу.
7: Угу.
6: Да, 2500 средняя посещаемость для дворца.
7: Половиночка.
6: Половиночка, это хорошо. Вот, с тем учетом, что у нас команды звезд неба не хватает. Если бы ЦСКА ВС шел там в пятерке, в восьмерке, хорошо, окей, на протяжении всего сезона, уверенно, я думаю, что там мы до 3 бы дошли. В среднюю посещаемость. Многие там покупали, а сейчас нет билетов. Я могу сказать, что на матче плей-офф билеты достаточно быстро закончились, а когда было, стало понятно, что ЦСКА ВС на выезде обыгрывает Металлург и перевозит обратно серию в Самару, я думал, билет на слезень, если честно, отправят, потому что не все еще, может быть, узнали о результате. Ну, клуб сделал так, сделали по-своему, они сразу, не сразу, там, через какое-то время после окончания игры запустили продажу билетов, через час ничего не было. Через час.
7: Угу. Ну, слушай, молниеносно, да.
6: Вот так. И не сказать бы, что там много перекупов что-то купило, потому что, ну, у меня было большого количества свободных мест. Кто-то, возможно, просто не дошел. Такое тоже бывает. Передумал идти. И такое тоже бывает.
7: Ну, мало ли.
6: Разные ситуации в жизни происходят у людей, да? Кого жена не пустила. Поэтому, сколько у нас времени осталось вообще? На поговорить-то.
7: На поговорить 7 минут.
6: Много чего можно обсудить. Поэтому в следующем году, в следующем сезоне, не году, в следующем сезоне хоккейном, приходите на хоккей, наслаждайтесь и поддержите команду. Единственное, что куда, возможно, прийти не удастся, возможно, да, это на баскетбол. Потому что я слышал, и вроде прошел официальный формат, что БК «Самара» в следующем году не будет играть в единой лиге.
7: Ну, посмотрим, пока я тоже слышала что-то. Ну, вот будет год, будет, как говорится, инфа.
6: Я не знаю, я вот тоже сегодня общался с представителями клуба. Не буду говорить, с кем.
7: Очень, очень грустно и обидно, конечно, за
6: «Самару». Там пока нет понимания, где вообще будет играть команда. Я сейчас понимаю, что я, наверное, сейчас это говорю в инфополе, это можно потом как-то слова мои куда-то взять. Но это просто вот что говорят. Да, информацию, я думаю, что многие, кто следит за спортом, видели, что в единой лиге ВТБ нет, скорее всего. Я, конечно, надеюсь, что клуб и руководство клуба ситуацию эту исправит, решит как-нибудь, да, найду спонсоров, не знаю, там, с областью о чем-то договорятся. Ну, в общем, как-то эту ситуацию решат. Я на это надеюсь. Получится, не получится, это вопрос другой. Хотелось бы, чтобы, несмотря на то, что БК «Самара» там провела, наверное, худший сезон в своей карьере,
7: худший, с одной
6: победой, если не ошибаюсь, или максимум с двумя, в этом сезоне, ну, блин, бывает вот так вот. Вот, ну, не шмогла в этом сезоне. В следующем сезоне, как мне говорили, тоже изначально, что...
7: Ну, и без легионеров осталось.
6: В следующем сезоне все будет по-другому, мне говорили. Ну, не в этом смысле, а как бы был расчет на то, что достаточно такие, ну, амбициозные и оптимистические были настроения. Ну, пока вот так. Может быть, все это... Знаете, много же бывает таких разговоров, когда... А даже по ходу сезона, например, в хоккее, хоккейный клуб «Ростов» сказал, что мы снимаемся, у нас нет денег, все.
7: Угу.
6: Пошли, забурлило все. В лиге такие, мы ничего не слышали. Команда нас не оповещала, что они будут играть. В итоге это был такой небольшой финт, чтобы появилось финансирование. И в итоге «Ростов» спокойно, ну, может, не знаю, спокойно, не спокойно, но сезон, в общем, доиграл.
7: Ну, будем надеяться, что с «Самарой» произойдет тоже что-то хорошее, потому что очень грустно мне было в этом году.
6: Ну, главное, чтобы играли. Тоже настроение разное бывает. Я считаю, главное, чтобы играли в любой чемпионате.
7: Угу.
6: В любой лиге. Понятное дело, что единая лига — это как, ну...
7: Ну, если на следующий год, допустим, они не будут играть в единой лиге в ВТБ, ну, возможно, что там через год они туда вернуться смогут.
6: Конечно. Пожалуйста. Угу. Если я все правильно понимаю, то в баскетболе, так же, как в хоккее, нет спортивного принципа. То есть, если у вас есть соответствие регламенту единой лиги, то заявляйтесь, пожалуйста. То же самое, что в КХЛ.
7: А что там, финансирование должно соответствовать регламенту?
6: Ну, там много чего. Финансирование и дворец, и там должна быть инфраструктура.
7: Ну, дворец, по-моему, у нас очень даже соответствует.
6: Это да. То есть должна быть инфраструктура у клуба, ну, то бишь, там, вторые команды, третья команда, женские команды. То есть вот это все должно соответствовать регламенту, если я не путаю ничего. Например, если брать футбол, то у команд премьер-лиги у всех должны быть, ну, соответственно, молодежная команда, соответственно, женская команда, в любом ее виде, будь то они играют в молодежке, будь то они играют в суперлиге, но должна быть. Ну и, соответственно, должна быть еще, если не ошибаюсь, своя маломальская академия. Вот.
7: Подготовки.
6: Да, поэтому у Крыльев все это есть, у Акрона у них тоже все это есть, но только если у Крыльев есть академия, да, большущая, есть женская команда, которая играет в суперлиге, то у Акрона еще более большая академия Коноплева, и женская команда у них есть, ну как там, девочек команда, они играют по юниоркам, по-моему.
7: Слушай, я слежу за девочками Крыльев наших советов, вот, за женской командой, ну, прям девчонки очень даже...
6: Ну, сыграли ничью, правда, к сожалению, против Рязани.
7: Ну, как бы, ну, остальные-то матчи ты вспомни, то есть девочки прям у нас очень хорошо играют.
6: Ну да, ЦСКА обыграли дома сенсационно, ЦСКА до этого 4 матча подряд не проигрывал, всего 4 матча, 100% результат. Всем учетом, что Крылья в этом почему-то году достаточно плохо играли, я имею в виду девчонки против больших команд, Локомотиву проиграли 1-5, Зениту 0-5. Ну, вот так почему-то вышло. Именно с грандами. С ЦСКА, я думаю, что многие тоже самое пытались увидеть, но вот Крыльдонер выиграли.
7: Угу.
6: И ЦСКА, ну, не то, что там отскок, да, а они ничего не создали вообще. У них был один момент такой классный за всю группу, подняли штангу, все. Вот я всю группу просто комментировал, поэтому есть что вспомнить. И поэтому мне сейчас резать... Это самое обидное всегда. Вот сейчас мы, допустим, про футбол говорили, Крылья, да, они выиграли, обыграли Локомотив, потом обыграли «Спартак» два раза подряд. И сейчас, условно говоря, проиграют Оренбургу. Условно.
7: Ну,
6: и ты думаешь,
7: давай,
6: зачем? А зачем вот надо было обыграть «Локомотив», «Спартак», чтобы потом
7: проиграть
6: Оренбургу?
7: Да, чтобы не каркай, давай.
6: Нет, но это же может случиться.
7: Ну, может, и все может случиться.
6: Поэтому это самое обидное, на самом деле, когда так происходит. Это то же самое, что «Локомотив». Они сыграли великолепный матч против «Зенита». «Локомотив». Сыграли ничью. В концовке Камельченко пенальти не забил. Смогли обыграть «Зенит». Не только очки отобрать, еще и обыграть. Приезжают в «Самару» 0-2.
7: Напоследок, Петь, слушай, мне тут на днях ребенок вопрос задал. Какой, говорит, самый великий футболист в мире? Я задумалась. Ну, это чисто вот детский вопрос, знаешь, десятилетнего ребенка. Я задумалась, ну, я назвала Пеле. Ну, Пеле почил, да, допустим. Да. Вот. А вот из ныне существующих, вот ты как считаешь? Мне просто интересно.
6: Из наших или вообще?
7: Ну, вообще. Но самый высокооплачиваемый это Роналду, это понятно.
6: Живем, мы по-прежнему еще живем в эпоху играющих Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Из них выбирать я не буду, поэтому назову их обоих. Но на самом деле, если мы уж так отталкиваемся, что да, это вот два на данный момент самых топовых футболиста, дело не в их зарплатах, да, то знаешь, тут два разных подхода. Почему я не отдаю предпочтение ни одному, ни другому? Потому что Месси это человек, которого там, как говорят, богом помазанный футбол играть. Ему это просто дано. Он бежит и обыгрывает.
7: Ну, слушай, кстати, Роналдо отпахивает.
6: Да. Он, этот человек полностью сделал себя сам. Вот, и серьезно, сейчас от ног до лица, до там пластики, зубов, там он, если посмотреть фотографии,
7: ну, Роналдо, да.
6: Из Манчестер Юнайтед, там 18-летний, там
7: непонятный подросток.
6: Да. То есть это все, у него свой там диетолог, у него свой рацион дня, ему 41 год, он в полном порядке.
7: Да, полнейшем. Он прекрасно выглядит, согласен.
6: Да не то, что как он выглядит, он бежит как молодой, он любому молодому фору даст, да, понятно, что уже мышцы там дают о себе знать, то, что где-то можно где-то дернуться в лишний момент, но человек 41 год, он в порядке, он поедет на чемпионат мира со сборной Португалии, Месси тоже, естественно, со сборной Аргентины, но Месси помладше, кстати. Месси помладше, на 2 или 3 года.
7: Сороковочки.
6: Ему еще нет 40, да. А Криш его уже 41. Поэтому пока они играют, это будут, как бы они сейчас не играли, это два лучших футболиста на планете в данную минуту.
7: В данный момент, среди живущих.
6: Да, к среди играющих.
7: Играющих.
6: Один, ну, сейчас, да. Один сейчас в Америке играет, другой в Саудовской Аравии. Ну и что? Они уже всем доказали все, они зарабатывают деньги.
7: Ну, правильно, да.
6: Пожалуйста.
7: Потому что пенсия не за горами.
6: Потому что сейчас, вот ты знаешь, мы сейчас, у нас есть уже там пару минут.
7: Ну, минутка прям.
6: Очень быстро, да. Если мы про эту тему развивать. Мы сейчас вернулись к тому, когда было очень до начала вот этой эпохи Месси Роналду, это какой там конец нулевых, начало десятых, это началось все. Мы вернулись в эпоху, когда очень много классных, хороших футболистов. Но нет вот таких ярко выраженных, прям вот ярко выраженных.
7: Которые вот самые пиковые, топовые. Как Яшин там был наш, да?
6: Да, да, да. Сейчас очень много классных футболистов. И каждому нравится свой, там, не знаю, Мбаппе, сейчас Батраков в порядке, да, там, ну, очень много футболистов. Тот же самый Венисиус, как кто бы там про ничего не говорил. Из молодых там, ну, сейчас Левандовский, нет, ну, это уже старая школа. То есть и много кто растет сейчас. Из молодых, кому там смотрит молодежь. И кому хотят быть похожи.
7: Сейчас, может быть, опять какой-нибудь гений вырастет.
6: Пока
7: типа
6: нет, я думаю, что вряд ли пока. Ну, просто сейчас по-другому подход к футболу пошел. И сама молодежь по-другому к этому подходит. И на все такого самородка стало, этих самородков стало больше. И если вы их всех попробуете укомпоновать, они будут отсеиваться просто. И поэтому сейчас сложнее намного вот эти алмазы, так скажем, делать из них какие-то грани и делать из них бриллианты. Это сейчас сложнее становится.
7: Ну, вот что есть, то есть.
6: Это да. Поэтому

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом подшипник МАШ Самара. Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606.
2: Каждый из нас – сила нашей страны. Мобилизационный людской резерв – это надежный щит, который создаем мы, жители Самарской области. Свой вклад в защиту родного региона может внести каждый, оставаясь в своем регионе с сохранением места работы и зарплаты. Гарантированная единовременная выплата 100 тысяч рублей, а также дополнительные выплаты за участие в сборах. Наша безопасность – это наше общее дело. Вступайте в мобилизационный резерв в Самарской области. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
3: Люди, которым удобно говорить, что это началось только в 2022 году, я считаю, что это подлецы. И в итоге оказываешься вот в такой ситуации перерождения.
4: Замечательно то, что у нас в Самаре есть такой центр, как «Сердце войн».
5: Новый проект телеканала 450 «Мир для героя» о том, как участники СВО находят себя после возвращения, кто им помогает с оформлением документов, проработкой ПТСР и устройством на работу. Смотрите «Мир для героя» в эту среду, 6 мая в 20:45 на телеканале 450.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105,5 FM в Кошках.

0: Ситуация на дорогах.
1: 2 балла из 10 по информации портала Яндекс. На дорогах Самары дороги почти свободны. В студии Екатерина Богомолова. Добрый вечер. По улице Авроры, далее по Южному шоссе от Южного моста до поста ГИБДД 6 минут займет проезд. По улице Авроры от Московского шоссе до Антонова Овсеенко 5 минут. По улице Авроры от Южного моста до Дыбенко 6 минут, а на дорогах Тольятти свободно. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 8 часов вечера. Выпуск новостей.
1: В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. В преддверии Дня Великой Победы губернатор Вячеслав Федорищев встретился с людьми, чьи жизни и подвиги навсегда вписаны в историю Самарской области. Это герои и ветераны труда, заслуженные деятели в своих отраслях, медики, соцработники, педагоги, работники сельского хозяйства и театра. Губернатор пожелал всем крепкого здоровья и сил, а также поблагодарил их за вклад в развитие региона.
2: Но самое главное – посмотреть друг другу в глаза, сказать большое спасибо тем, кто своим примером показывает, что такое настоящее призвание, настоящая трудовая деятельность. У нас в регионе очень большое количество выдающихся людей, талантов. Каждый здесь присутствующий – это целая история, которая еще не закончилась, которая еще идет. Поэтому я хотел вас слушать, во-первых, как дела, а во-вторых, какие у вас к нам правительству указания, замечания.
1: В завершении встречи губернатор пригласил всех ветеранов труда на предстоящий парад Победы, который состоится в Самаре 9 мая на площади Куйбышева. Подготовка ко Дню Победы в регионе вышла на финишную прямую. В Самаре провели техобслуживание горелки вечного огня на площади Славы. Специалисты очистили камеры сгорания от сажи, проверили подачу газа и воздуха. Главная задача – обеспечить устойчивое пламя при любой погоде. Региональные газовики обслуживают 34 аналогичных мемориальных комплекса в разных муниципалитетах. Профилактические работы проводят по графику и при необходимости делают ремонт. Самару посетили участники нового туристического проекта «Космические выходные». Он был запущен к 65-летию первого полета человека в космос. Поезд вышел из Москвы и через Самару проследовал в Оренбург, Саранск, а затем вернулся в столицу. За 4 дня туристы посетили 3 города, связанных с историей космонавтики. В нашем регионе гости познакомились с экспонатами музея «Космическое», сфотографировались у ракеты-носителя «Союз» и памятника кораблю «Энергия Буран», а также прогулялись по набережной Волги. Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительный акт по уголовному делу о вандализме в отношении юного местного жителя. В ноябре прошлого года 16-летний тольяттинец, гуляя по парку развлечений на улице Фрунзе, несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в колесо обозрения. В результате была повреждена одна из кабинок аттракциона. Общий ущерб составил 149 тысяч рублей. Опекун подростка добровольно возместил все убытки, однако несовершеннолетний хулиган все же ответит перед судом за свой поступок. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Прогноз погоды.
1: В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. Сегодня ночью и завтра утром, согласно предварительным данным, в губернии у нас ожидается переменная облачность, осадков не обещают. В Сергиевске, Клявлине и Соклах, Шантале, Кошках и Елховке ночью плюс 12-15, утром плюс 21. В Похвисневе, Отрадном, Кинель-Черкассах, Кинеле, Богатом, Борском и Алексеевке ночью плюс 9-12, утром плюс 22. В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и в Красноармейском ночью плюс 10-14, утром плюс 21. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке, Чапаевске, Жигулевске и Приволжье ночью плюс 11-15, утром плюс 22. В Тольятти этой ночью и завтра утром синоптики обещают небольшую облачность, ветер слабый, атмосферное давление в норме. Ночью плюс 9-12, утром плюс 18. В Самаре ночью и с утра нас ждет малооблачная погода, легкий ветер, атмосферное давление в пределах нормы. Температура воздуха ночью составит плюс 12-17, утром плюс 21. Восход солнца завтра в 4 часа 55 минут.

важно, что завтра. Ты моя награда, все, что мне надо, надо.

0: Радио Коммуна.
1: Послушай и прочитай.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Уже завтра выйдет в свет свежий номер «Волжской коммуны». О том, что самое интересное ждет нас в этом выпуске газеты, расскажет заместитель главного редактора Юлия Ермолаева. Юлия, о чем мы прочитаем в свежем номере?
4: 9 мая в регионе состоятся праздничные мероприятия. Но для обеспечения безопасности количество зрителей и участников Парада Победы в Самаре будет сокращено. Подробнее о его программе и формате узнаете из ВК.
3: На что еще обратить внимание?
4: В Самарской области состоялся очередной этап всероссийского конкурса профессионального мастерства. У нас его проводят в этом году по 6 номинациям. Победители отправятся на федеральный этап, который состоится в октябре. Там они будут бороться за звание лидера и крупный денежный приз. Детали расскажем в газете.
3: Что еще интересного в этом выпуске?
4: С каждым годом все больше распространяется так называемый скрытый алкоголизм. Многие считают, что бокал красного по пятницам или пара банок пенного после работы – это норма, и не замечают, как привычка перерастает в зависимость. Об этой проблеме эксперты говорили в пресс-центре медиа-агентства «Самара-450».
3: Подробности читайте в выпуске «Волжской коммуны» от 6 мая.

Радиоканал «Самарское губернское радио» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-63-00980 от 8 июля 2020 года. Для слушателей старше 12 лет. Напоминаем, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ситуация на дорогах.
1: 2 балла из 10 по информации портала Яндекс. На дорогах Самары, на дорогах свободно. В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. По улице Аврора от Московского шоссе до Антонова Овсеенко 5 минут займет проезд. По Нововокзальной от Новосадовой до Московского также 5 минут. По улице Аврора от Заводского шоссе до Дыбенко 12 минут. На дорогах Тольятти свободно. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 9 часов вечера. Выпуск новостей.
1: В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. В Самару поступили все 74 современных трамвая, которые город ждал в рамках масштабного контракта. Это 71 вагон модели «Львенок» и 3 «Витязя». Об этом в соцсетях сообщил глава города Иван Носков. Напомню, активное обновление парка началось в прошлом году при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева. Последние из 5 «Львят» сейчас проходят обкатку на линиях. Для обслуживания трамваев в одном из депо уже открыт специальный центр от компании-производителя. В дальнейших планах городских властей капитальный ремонт вагонов, которые много лет стоят в депо, и обновление изношенных трамвайных путей. В Белгород прибыл гуманитарный груз из Самарской области. Это почти 20 тонн необходимых в приграничье вещей. Одежда и средства гигиены, медикаменты и продукты. Председатель общественной палаты Белгородской области Надежда Рожкова выразила благодарность всем жителям нашего региона.
2: Мы получаем груз от самарских общественных организаций, которые помогают нам, белгородцам. Получаем вот этот груз для того, чтобы передать людям, которые у нас находятся сейчас в пунктах временного размещения, которым необходима помощь. Всем огромная благодарность от белгородцев. Сердечные слова благодарности – это неимоверно важно. Это дает ощущение того, что мы со всей нашей огромной страной.
1: Гуманитарный конвой был отправлен из Самары 1 мая. В сборе участвовали профсоюзы, общественники и студенческое сообщество региона. В Сызрани стартовал сезон дорожных работ. В этом году в городе отремонтируют 3 объекта. На улице Вавилова обустроят подъездные пути с парковкой в районе модульного спортивного комплекса. Также приведут в порядок дорожное покрытие на улице Циолковского, где уже стартовал ремонт. А на перекрестке переулка Некрасовского с улицей Ульяновской установят современный светофор. Все работы планируется завершить до конца июля. В Самаре началась комплексная реставрация футбольных муралов, которые были созданы в преддверии Мундиаля 2018. За 8 лет изображения частично пострадали от погодных условий. В частности, команда профессионалов хочет восстановить работу выдающегося российского художника Валерия Чтака во дворе. В 2018 году этот стрит-арт стал частью городской культуры. Спустя несколько лет на нем появилось граффити, а затем его закрасили. Было принято решение восстановить мурал на стене двухэтажного гаража рядом с зданием фабрики кухни. Здесь же появится фрагмент оригинальной работы Валерия Чтака. Эти и другие новости на информресурсах медиаагентства «Самара-450».

0: Любопытный краевед. Для слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Архипова. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев, как тогда называлась Самара, стал запасной столицей Советского Союза. Но свой неоценимый вклад в победу над фашистской Германией внесли жители всей области. Наш регион славится заслугами тружеников тыла, но боевые действия здесь тоже велись. Бомбардировщики гитлеровской авиации регулярно пытались атаковать промышленные предприятия и стратегические объекты Куйбышевской области. Их безопасность обеспечивали войска противовоздушной обороны. Сегодня мы узнаем, как на территории современного города Октябрьска защищали небо бойцы 767-го зенитно-артиллерийского полка. Сотрудница музея «Октябрьск» на Волге Алевтина Тимохина отметила, что в фондах музея бережно хранятся личные воспоминания зенитчиков.
2: Лида Сафронова, впоследствии сержант, командир приборного отделения 767-го зенитно-артиллерийского полка, впоследствии рассказывала: «Грозный 1941 год был годом окончания нами средней школы. Сколько у нас было дум, желаний, мечтаний, куда пойти учиться, кем быть. Для нас эти тревожные месяцы были временем совсем не юношеских раздумий о жизни, о судьбе Родины. В то необычно суровое время мы быстро взрослели и хорошо понимали обстановку и грозящую опасность войны. Все девчонки и мальчишки нашего 10-го В-класса выбрали для себя поступление в учебные заведения со специальностями, связанными с армией и обороной. Большинство мальчишек – военные училища, а мы, девчата, медицинские и авиационные институты. А кто-то пошел работать на оборонные заводы города Чапаевска».
1: До середины осени 1941 года 767-й зенитный артиллерийский полк входил в состав 1-го корпуса ПВО города Москвы. В октябре при эвакуации правительственных учреждений и дипломатического корпуса, аккредитованного при советском правительстве, полк был переброшен из столицы в Куйбышев. Дивизионы и батареи были поставлены на противовоздушную оборону важнейших стратегических объектов, в частности, моторного и авиационного заводов, где производили штурмовики Ил-2. В конце марта 1942 года Верховное командование приняло решение о развертывании в крупнейших городах страны новых частей ПВО и переформировании некоторых из имеющихся там частей. Это коснулось и Куйбышева, где уже размещались части 5-го корпуса ПВО. В этот период происходит переформирование 767-го зенитно-артиллерийского полка. На 170 мест, имевшихся в полку, было 900 желающих. Среди добровольцев было очень много девушек, которым совсем недавно исполнилось 18 лет. Весной 1942 года было создано 2 сборных пункта – в Куйбышеве, в районе завода имени Масленникова, и на станции «Батраки». Об этом рассказала сотрудница музея «Октябрьск» на Волге Алевтина Тимохина.
2: Из воспоминаний зенитчицы Лиды Сафроновой. 13 апреля девушки из Чапаевска и других мест были уже в вагонах, отправлявшихся в «Батраки» в сопровождении старшего лейтенанта Бабича. Наш путь до части был недалек, но ехали мы сутки. И все это время чувствовался такой подъем, такое бурное проявление наших чувств. Сколько мы пели военно-патриотических песен, что под конец даже голоса стали сдавать. В вагоне как-то сами по себе возникли группы. В одну из них вошла я, моя одноклассница Аня Нестерова, наш будущий первый комсорг батареи, Сима Шикина, Таня Харламова, Аня Лоскутова, Настя Сарамятникова, Дуся Волкова, Лида Чеберева и другие. Все мы потом попали в одну батарею.
1: Прибыв на место дислокации, юные зенитчики прошли курс молодого бойца. Они изучали уставы, требования военной дисциплины, проходили строевую подготовку, обучались обращению со стрелковым оружием, а по завершению курса приняли присягу. Участница тех событий, зенитчица Зина Богатикова, вспоминала: «Перед строем своих товарищей у священного знамени полка давали мы свою клятву Родине. Мы уже хорошо сознавали, как много будет значить в нашей жизни эта клятва, какую огромную ответственность мы на себя берем. Мы присягали Отечеству на верность не только сегодня, в дни войны, но и на протяжении всей нашей жизни».
2: Из воспоминаний зенитчицы Лиды Сафроновой. Почти вся наша группа, сложившаяся еще в эшелоне по пути в батраки, была направлена на 7-ю батарею к старшему лейтенанту Павлову. Он был постарше других комбатов, посерьезнее и, казалось, попроще. А когда стали каждого спрашивать, кем хочешь быть, почти все говорили одно и то же – пулеметчиком. Здесь вынуждены были опрос прекратить и разъяснить, что на батарее только один пулемет, и всем быть пулеметчиками невозможно, выручил старший лейтенант Павлов. Хотя пулемет на батарее один, но есть 4 пушки, и у каждого зародилась надежда. Но если не на пулемет, то по крайней мере на пушку. Таково было настроение. Все хотели сражаться с врагом не у телефона или рации, а с оружием в руках.
1: Как оказалось, служба в войсках противовоздушной обороны предполагает много специальностей. Среди них прибористы, дальномерщики, пулеметчики, разведчики-наблюдатели за воздухом, прожектористы, специалисты по аэростатам, связисты-радисты и телефонисты. И как во всех военных частях, здесь также были необходимы медики, техники, повара, писари и водители. Далее рассказывает сотрудница музея «Октябрьск» на Волге Алевтина Тимохина.
2: Из воспоминаний зенитчицы Симы Шикиной. Зачислили нас в 90-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, который располагался на правой Волге. И сразу же распределили по батареям. Мужчины и солдаты, сержанты встретили нас приветливо. В батарее каждого из нас была назначена в той или иной расчет. Одних к прибору управления артиллерийским зенитным огнем, других зачислили в состав орудийных расчетов. И лишь некоторые из нас после тщательной проверки на стереоскопичность остались работать на дальномере. В числе этих немногих оказалась и я. Я стала дальномерщиком-стереоскопистом, впоследствии командиром дальномерного отделения. Главной задачей нашего дальномерного расчета было определить дальность и высоту летящего самолета противника.
1: В задачу зенитчиков входила охрана железной дороги, станции, нефтеперевалочного склада и главного стратегического объекта, соединявшего западную и восточную части страны, железнодорожного моста через Волгу. На территории у станции Батраки 767-й зенитно-артиллерийский полк вел противовоздушную оборону с апреля 1942 по июль 1944 года. При ведении борьбы с авиацией противника личный состав полка поражал своей смелостью, силой и выносливостью. Фашистская авиация не раз предпринимала попытки разбомбить Александровский, Сызранский мост. Благодаря подвигу девушек-зенитчиц врагу так и не удалось нанести вред этому важнейшему объекту. После того, как под натиском Красной Армии немецко-фашистские войска были отброшены далеко от границ Советского Союза, 767-й зенитно-артиллерийский полк был передислоцирован в Польшу, где защищал небо от вражеской авиации до наступления Дня Победы. В 1985 году в городе Октябрьске по инициативе ветеранов 767-го зенитно-артиллерийского полка была открыта мемориальная доска на бывшем здании полкового штаба на станции Батраки, а на центральной улице города была заложена Аллея Славы. В мае 2018-го здесь установили гранитную стеллу в честь зенитчиц 767-го зенитно-артиллерийского полка. Памятник выполнен в виде арки, повторяющей контуры Александровского моста. Он ознаменовал начало создания целого мемориального комплекса. Через неделю мы продолжим знакомиться с историей 767-го зенитно-артиллерийского полка, который в годы Великой Отечественной войны защищал небо на территории современного города Октябрьска. С вами была Ирина Архипова. Всем пока!

0: Радио 450. Главное – настрой.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. Сегодня ночью и завтра утром, согласно предварительным данным, в губернии у нас ожидается переменная облачность, осадков не обещают. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках и Елховке ночью плюс 12-15, утром плюс 21. В Похвисневе, Отрадном, Кинель-Черкассах, Кинеле, Богатом, Борском и Алексеевке ночью плюс 9-12, утром плюс 22. В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и в Красноармейском ночью плюс 10-14, утром плюс 21. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке, Чапаевске, Жигулевске и Приволжье ночью плюс 11-15, утром плюс 22. В Тольятти этой ночью и завтра утром синоптики обещают небольшую облачность, ветер слабый, атмосферное давление в норме. Ночью плюс 9-12, утром плюс 18. В Самаре ночью и с утра нас ждет малооблачная погода, легкий ветер, атмосферное давление в пределах нормы. Температура воздуха ночью составит плюс 12-17, утром плюс 21. Восход солнца завтра в 4 часа 55 минут.

0: коммуна.
1: Послушай и прочитай.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Уже завтра выйдет в свет свежий номер «Волжской коммуны». О том, что самое интересное ждет нас в этом выпуске газеты, расскажет заместитель главного редактора Юлия Ермолаева. Юля, о чем мы прочитаем в свежем номере?
4: 9 мая в регионе состоятся праздничные мероприятия. Но для обеспечения безопасности количество зрителей и участников Парада Победы в Самаре будет сокращено. Подробнее о его программе и формате узнаете из ВК.
3: На что еще обратить внимание?
4: В Самарской области состоялся очередной этап всероссийского конкурса профессионального мастерства. У нас его проводят в этом году по 6 номинациям. Победители отправятся на федеральный этап, который состоится в октябре. Там они будут бороться за звание лидера и крупный денежный приз. Детали расскажем в газете.
3: Что еще интересного в этом выпуске?
4: С каждым годом все больше распространяется так называемый скрытый алкоголизм. Многие считают, что бокал красного по пятницам или пара банок пенного после работы – это норма, и не замечают, как привычка перерастает в зависимость. Об этой проблеме эксперты говорили в пресс-центре медиа-агентства «Самара-450».
3: Подробности читайте в выпуске «Волжской коммуны» от 6 мая.

0: Вечерний разговор. Для слушателей старше 12 лет. Повтор программы.
1: Сегодня в нашей студии Евгений Ривкин, руководитель поискового движения России в Самарской области и руководитель поискового отряда «Сокол» Самарского университета. Здравствуйте, Евгений Александрович.
2: Добрый день.
1: Очень рада вас видеть. Как обычно, мы встречаемся несколько раз в год. Традиционно уже это у нас. Вы, пожалуйста, расскажите, что нового произошло вот у вас. Какие, ну, наверное, о планах поговорим чуть попозже. Я знаю, что самая такая крутая, замечательная новость – то, что отряд «Сокол» стал лучшим.
2: Да, ну, очень много новостей с началом календарного года произошло в студенческой, в поисковой жизни наших ребят, мальчишек и девчонок. Ну, во-первых, у нас появилось два новых поисковых отряда. Это один отряд еще с прошлого года, Самарский государственный колледж. Отряд «Компас судьбы», который возглавляет один из заучей колледжа, и молодая активистка Демичук Станислава, командир поискового отряда. И поисковый отряд впервые в масштабах поискового движения России в Донецкой Народной Республике, который пока стал участником Самарского регионального отделения, нашего движения, поскольку в Донецкой Народной Республике еще нет регионального отделения, пока ведутся боевые действия, мы все это прекрасно понимаем. Угу. Таким образом, плюс два студенческих, школьных, молодежных отряда мы приобрели, и вот на этой волне, на этой эйфории ребята выдали огромный такой проектный результат после 4 лет проекта, и потому ведь как живут они, наши работы «Самара» и «Снежное», после проектной деятельности в нашем городе, после 4 поисковых экспедиций, впервые вот наш отряд «Поисковый Сокол», да, в прошлом году не просто это 1-2, а именно 4 поисковые экспедиции выдал, в том числе одна участница Марина Горшкова, она побывала как представитель нашего молодежного студенческого объединения и на Шумшоостров, Сахалин, и под Волгоградом, и под Псковом. То есть везде успела. И вот по итогам прошлого 25-го года, год 80-летия Победы, Ассоциация студенческих поисковых отрядов, которая зародилась у нас в феврале 18-го года в стенах Самарского университета как раз, выдала ряд номинаций, на соискание которых мы тоже выдвинули свои, скажем так, да, вот, проекты, работу. И в итоге поисковое сообщество в ассоциации признало лучшим студенческим поисковым отрядом наш поисковый отряд «Сокол». Это очень приятно, ну и возлагает, конечно, на нас определенные новые теперь уже задачи, цели, на которых будут равняться новые поколения мальчишек и девчонок не только в нашем регионе.
1: А сколько у вас всего отрядов включает движение?
2: Всего получается в Самарском региональном отделении 15 отрядов на сегодняшний день. Вот один из них как раз в городе Снежное Донецкой Народной Республики. В стране, в ассоциации студенческих поисковых отрядов 156. Если брать в целом поисковое движение России, а буквально на днях 13 апреля мы отметили день рождения, 13-летие нашей организации юридической, вот, которая вышла из поискового движения Всероссийского, потом Советского Союза, конечно же, из объединения поисковых отрядов. Всего более 1500 отрядов входит в состав ПДР.
1: Здорово. А есть какая-то статистика, сколько удается, вот, так скажем, найти останков, сколько удается предать земле, сколько удается вернуть родным?
2: Да, к сожалению, без статистики в нашем деле тоже никуда. По итогам каждого поискового года мы подводим итоги, подаем их в Министерство обороны Российской Федерации. На основании этого нам подписывают план поисковых работ на будущий год. И если брать в целом наше поисковое движение России, вот за прошлый год были найдены останки порядка 1600 бойцов, и из них только лишь 120 с медальонами. То есть вот где-то 1 к 10, иной раз 1 к 15, к 20, такая статистика сохраняется. Для нашего отряда, поискового отряда «Сокол», эту статистику сломали наши молодые ребята в лучшую сторону, скажем так. Дело в том, что с позапрошлого года они начали ездить активно на студенческие вахты памяти. У нас ассоциации студенческих отрядов организуют свои. Именно вот с 17 до 35 лет молодежь, и вот наши ребята, наконец-то, активисты при поддержке как ректора и в целом университета Самарского, при поддержке Министерства молодежной политики, конечно же, стали выезжать гораздо чаще. И работают они не только на местах боев Великой Отечественной войны, но и есть еще отдельный проект. Это работа на местах расстрельных ям концлагерей. Поскольку проекты «Вахта памяти» — это поисковые экспедиции и проект «Без срока давности» по памяти жертв геноцида, федеральный закон он принял в прошлом году, и с 1 января 2026 года он вступил в действие. Они рядышком находятся друг с другом, и работа по увековечению, в принципе, велась с нами уже не только нашим отрядом, но и в целом поисковиками страны в течение 6 лет, с 2019 года. И вот теперь, работая на расстрельных ямах, у нас ребята сталкиваются с тем, что перед расстрелом мирных жителей и красноармейцев, находившихся в плену, бывают скинуты отдельно вещи, предметы быта, скажем так, да, вот те небольшие, которые были у пленных красноармейцев, и в том числе медальоны находятся. Угу. И вот поэтому в прошлом году наши ребята, Антон Аришин, Марина Горшкова, на двоих они за 10 дней подняли 10 медальонов, и часть из них была с вкладышами, которые были прочитаны, двое родственников были найдены. И вот в октябре Дновский район, возле села Колотушино, Псковской области. Вот опять же наши ребята втроем, теперь уже активисты поискового отряда «Сокол» и политехник, работали. Обнаружено было 6 медальонов, 2 удалось прочитать. И двойная удача была в том, что рядом с нашими ребятами, наши коллеги из поисковых студенческих отрядов «Химик», город Казань, Республика Татарстан, Аделина Ильина нашла медальон, полностью заполненный, хорошо, отлично сохранившийся, рядом с останками одного из красноармейцев, бойцов, расстрелянных в этой яме. И им оказался наш земляк. Медальон был прочитан специалистом лаборатории солдатского медальона Александром Хомяковым прямо там, на вахте памяти. 16 октября ребята нашли медальон. К 20-му он был уже прочитан. Мы знали уже имя, что это красноармеец, уроженец Куйбышевской области, Соклинского района, красноармеец Козин Евдоким Иванович. Очень быстро мы с помощью коллег из Следственного комитета поискового отряда, у меня вот Яна Федорова, это представительница исторического факультета нашего Самарского университета, боец моего отряда, очень быстро нашли, буквально за 3-4 дня, проживающую на территории Самарской области, ныне здравствующих, слава Богу, дочь бойца, Надежду Евдокимовну, которой вот исполнилось 87 лет, и нам удалось в ноябре прошлого года вернуть в семью сам медальон, вкладыш, фотографию бойца, который был обнаружен на базе данных. И это, конечно, была большая радость для семьи, большая радость для нас, поисковиков, что полный цикл работ завершился. Но на этом мы не остановились, и через коллег Следственного комитета вот в Псковской области, Самарской области эту работу продолжили за эти 4 месяца. Были взяты анализы ДНК, сравнены, и анализ ДНК показал с точностью там 99,9 после запятой, что именно эти останки принадлежат отцу, а Надежда Евдокимовна является дочерью бойца. То есть родство на генетическом уровне установлено. И вот на следующей неделе под руководством наших ребят, двух командиров поисковых отрядов, Антон Орешин, поисковый отряд «Политехник», и Александр Лебедев, поисковый отряд «Литеист», автомобиль, который сейчас выделяет Министерство по региональной безопасности, Евгений Александрович Московцев лично принимает участие в этом, отправится в Псковскую область. Мы забираем останки Следственного комитета Псковской области, перевозим к нам сюда в регион, 23 вечера и на 24 запланировано проведение захоронений. Вся семья, конечно, ждет, мы с нетерпением ждем. К сожалению, правнук Артем, который сейчас на фронтах специальной военной операции, по понятным причинам, не сможет присутствовать. Мы очень надеялись, что он тоже приедет. Но, наконец, вот эта история завершится полноценно. Духовное отпевание, все почести воинские будут оказаны, конечно же. И в итоге мы юридически создадим воинское захоронение. Но самое главное, что наконец-то душа Евдоким Иванович упокоится. И спустя 85 лет после призыва, а призывался он, кстати говоря, 22 июня 41 года, в день прямо начала Великой. Первый день войны, да, буквально 2 месяца повоевал, пропал без вести.
1: Здесь, наверное, надо пояснить, какая-то большая удача найти вообще медальон, а тем более тот, который можно прочесть, то, что в нем находится.
2: Это огромная удача, это большая редкость, потому что ну, в нашей истории это вот нынешнего поискового движения где-то ну, один медальон на 20 бойцов может быть найден. Опять же, если это удача, вот именно расстрельная яма, куда сбрасывались бойцы вот с вещами, это одно. А на поле боя достаточно редко. Тем более юридически мы понимаем, что в 41 году многие бойцы, особенно после полноценных окружений, сначала не заполняли медальон. Да, кто-то считал это предрассудком заполнить, поэтому и назывались смертные медальоны, а не солдатские медальоны. Но уже к концу 41 года, вот по тем артефактам, находкам, которые мы видим в траншеях, в блиндажах, в окопах, которые раскапываем, видно, что потом бойцы начали цепляться за жизнь и подписывали абсолютно все, что возможно, в том числе и даже трофейные котелки и кружки, которые у них оказывались, ремни, ложки, вилки, все предметы, которые можно, и поэтому очень много надписей находится. Другое дело, что мы понимаем, что наука, в том числе и поисковая, тоже до сообщества не стоит на месте, и мы подходим теперь с другими задачами, не просто грамотно организовать сами поисково-разведывательные работы, поисково-эксгумационные, заполнить всю необходимую документацию под эгидой Министерства обороны Российской Федерации, конечно же, протоколы раскопа, эксгумации, но попытаться взять костные останки на анализ ДНК. Это дорого, но в небольшом объеме сейчас это возможно. И вот у нас наши друзья, коллеги из Республики Татарстан в Казани организовали на базе поискового объединения Отечества лабораторию ДНК. Второй год она функционирует. Пока объем небольшой, но мы очень надеемся, что со временем все-таки полноценное финансирование от Министерства обороны будет. И мы сможем ну, практически каждого бойца, у которого найдена подписная вещь и медальон, однозначно 100% мы вот с прошлого года уже вовсю упаковываем правильно, грамотно для того, чтобы сохранить возможность взять анализа. С этого года сейчас посмотрим, если финансирования будет, может быть, мы перейдем к тому, что вообще каждого бойца, останки которого найдено, даже неподписные вещи, чтобы создать базу данных, и потом любой житель нашей страны может сдать анализ ДНК и отправить запрос в электронную базу данных и понять, где его даже без подписной вещи родственник времен Великой Отечественной был захоронен, в каком братском захоронении на территории боевых так называемых регионов.
1: А вы сказали вот до этого, до начала интервью, что у вас еще и такие грандиозные планы на лето, на осень. Поделитесь.
2: Да, не хочется останавливать. Как бы наш лидер нашего движения, Лена Исаевна Цунаева, она всегда повторяла и в том году, что для нас нет большой важности, юбилейный год это нет. Для нас он каждый год как юбилейный. Мы понимаем, что с каждым годом сохранность костных останков может ухудшаться, медальоны не будут нас ждать, пока мы там через 5-10 лет придем и их найдем и откроем. Поэтому в этом году у нас запланировано вообще в целом у Самарского регионального отделения 18 поисковых экспедиций, в том числе сводных поисковых отрядов, студенческих, школьных, молодежных. Наш поисковый отряд «Сокол» Самарского университета, он запланирован, во-первых, в ближайшее, 24 апреля. Мы уезжаем к нашим друзьям, коллегам в Орловскую область, деревню Орловка, Залегощинского района. Там пролегал один из рубежей обороны. На территории как раз одного из участков деревни Орловка моего друга-товарища, руководителя регионального отделения Орловской поисковой организации. И, соответственно, 10 дней мы работаем там. Как раз в день 24-го захоронения останков красноармейца Козина мы сначала выезжаем на захоронение, и потом уже оттуда с большим воодушевлением. И ребятам, особенно те, кто первый раз со мной поедут, они увидят сразу окончание, завершение, логическое завершение, отпевание, воинские почести, лица и слезы, слезы радости, в том числе родственников, живых родственников, бойцов, которых мы находим на поле боя. Уезжаем, это вот апрель-май. Дальше у нас летняя, самая масштабная, большая поисковая экспедиция, конечно же, с 10 по 24 августа, Калужская область, Беретинский район, знаменитая печальная Зайцева гора, 7 лет подряд наши самарцы, поисковики туда выезжают, ездят. Кроме этого, у нас небольшие поисковые экспедиции, студенческие вахты памяти запланированы, та же Волгоградская область и тот же самый Дновский район Псковской области, потому что ям там огромное количество. Почти 3,5 года существовал ДУЛАГ-100, вот этот концлагерь, и почти каждый день велись расстрелы, поэтому одна яма – это день в этом лагере. В целом там 85 тысяч было замучено и умерщвлено мирных жителей красноармейцев, поэтому работы там еще очень-очень много. Кроме этого, нас ждут на границе Республики Чечня и Ингушетия, где мы 2 года назад уже работали, на склонах Терского хребта наши друзья – руководитель региональных отделений в Чеченской республике Ингушетии пригласили. И если получится, мы, естественно, туда съездим. Кроме этого, у нас летом в июле еще запланировано, как всегда, ежегодно 25-30 человек мы возим молодежи. Остров Вертолетный, большая школа обучающая. Ну и второй год подряд мы открываем для молодежи и детей с Нижнянского шахтерского района в школу молодого поисковика. В этом году, буквально недавно, в Донецке, 31 марта, мы подписали соглашение о сотрудничестве между юноармейским движением Донецкой Народной Республики в лице начальника штаба Виктора Викторовича Пудука и в моем лице Самарским региональным отделением поискового движения России о обучении ребят, о проведении школ обучающих и, самое главное, разведывательных поисковых работ. Со следующего года, мы очень надеемся, Министерство обороны нам разрешит. В принципе, возможно, было бы разрешение в этом году, но пока еще, к сожалению, военно-политическая ситуация не позволяет. Но ребята готовы, и в июне они нас ждут. Тем более, нам с помощью наших коллег-друзей из Министерства молодежной политики удалось заручиться поддержкой губернатора Самарской области. Вячеслав Андреевич подписал письмо на имя Дениса Владимировича Пушилина с просьбой оказать максимальное содействие.
1: У меня вот 2 вопроса. А как вообще относятся снежнянские дети, ну и дети из ДНР? Ведь у них война-то была, вот буквально как бы линия фронта откатилась, да, от них. Как они относятся к тому, чтобы еще там предыдущей войной заниматься? И второй у меня сразу же вопрос. Ведь там же опасно, как бы там какие-то работы вести еще пока рановато. Вот с этим как?
2: Давайте, наверное, со второго начну. Но опасно-то везде, где же велись боевые действия Великой Отечественной войны. Есть небольшая опасность, поскольку ополчение в 14-15 году как раз, да, проводились боевые действия против украинских бандформирований, которые проникали на территорию нынешних районов.
1: Да,
2: но все работы ведутся вместе с саперами Росгвардии, и у нас присутствует всегда при работах представитель Следственного комитета. То есть руководители сейчас местных отделений юнармии и движений первых – это те же самые офицеры, ополчение Донбасса, ополчение Донецкой Народной Республики, которые в этих же местах в 2014-2015 году воевали. Ага. Это во-первых, да. Они то после ранений, конечно, знакомы, да, сейчас уже не встанут в строй вот, на фронтах специальной военной операции, но они продолжают воспитывать детей на своем личном примере. Нам с этим тоже очень повезло. Вполне очень адекватные, яркие, интересные личности, люди, которые встречаются. И очень много рассказывают не только нам, но и, вот, собственно, воспитанным детям. И по поводу детей... Дети, конечно, отличаются от многих наших ребят, прежде всего, большей заряженностью, большей такой проникновенностью. Вот в этот вопрос. Для них это же не просто пустые слова. Когда мы 3 года назад по инициативе поискового движения России впервые приехали в Донецкую Народную Республику, в наш город побратим Снежное, с выставкой без срока давности, мы в первый день были ошарашены тем, что ребята очень часто падают в обморок. Для наших ребят мы проводили уже не первый год выставки по бессроку давности о жертвах геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Но для наших ребят, когда рассказываешь о умерщвлении детей, о шахтах, это как-то далеко где-то. А для них эта шахта – это вид из окна. Из окна школы, из окна дома. А ты шахта перед глазами. И историю молодогвардейцев они все знают не просто там со школьных учебников. Они же выезжают, они видят, это понимают. Кстати, в Донецке, в сам музей по себе, около Вечного огня, одна экспозиция сделана именно как шахта. То есть туда заходишь в лифт, под тобой бездна, над тобой бездна. И там на невидимых ниточках, такими журавликами, фотографии детей в том числе. Потому что не 1000 была скинута в свое время вот в каждую из этих шахт. И эта история передается и письменно, и устно. И поэтому ребята это воспринимают непосредственно очень остро. Поэтому мы потом уже со 2-3 дня поняли, что проще сначала встретить, напоить горячим чаем, там, печенюшки, прянички, сначала о чем-то поговорить, а потом очень легко как-то, да, вот затронуть вот эту часть, особенно со среднего возраста с детьми. Те ребята, которые здесь, ну, во-первых, они подготовлены изнутри, заряжены, они участники парада памяти здесь у нас. Они достаточно лучше знают историю Великой Отечественной войны, тем более касающуюся не только парадов памяти ноябрьских 41 года, но прежде всего освобождение Донбасса, Миусская операция Западного фронта, вот, собственно, Донбасская наступательная операция. Выросшие там, на этих исторических землях, они понимают, что нужно как можно быстрее подготовиться, научиться, выучиться, чтобы приступить. Они ждут с нетерпением и нашего любого приезда. Мы же в прошлом году провели первую онлайновскую и первую вживую очную школу для Донецкой Народной Республики. И 65 ребят, они у нас отучились в течение 4 дней. В этом году тоже у нас вот 2 месяца сначала онлайн, в течение 4 дней живая. И вот на лето мы ждем уже большую такую, на неделю 10 дней, такой лагерь большой с энергией ребят из Донецка, мальчишек и девчонок с их горящими глазами. Это дорого стоит.
1: А в Пятигорске, я знаю, что был у вас слет. А чему там научились? Или, может быть, вы сами учили других?
2: Нет, нас уже больше не зовут на такие мероприятия. 3 года назад, крайний раз, мы были в Пятигорске с нашими коллегами. Дело в том, что ассоциация развивается 7-мильными шагами, и в подразделом ассоциации стоял отдельный корпус наставников, в который я тоже вхожу, возглавляет мой друг, товарищ, руководитель в Мари-Эл Республике поискового движения России Петр Иванович Бусыгин. И мы решили, что мы свой наставнический слет будем в феврале проводить, где-то за месяц, до слета ребят в Машуке. Поэтому теперь в Машук, в шикарный центр знаний, приезжает у нас только молодежь. Хотя молодежь командирскую, в том числе поисковую, нашу студенческую, вот у нас в этом году десант был 5 человек. И 4, кроме меня, это вот представители, командиры молодежи. То есть 20-25 лет ребята, которые уже как молодые наставники увидели нас, мы обменялись там опытом, новыми знаниями, и потом часть из них поехала в Машук. В Машук поехали ребята, которые, во-первых, являются уже активистами 2-3 года, и они там работают уже кураторами. Несмотря на свой, казалось бы, ну, с нашей точки зрения, там, юный возраст. Очень полезно для них быть, во-первых, уже на новом этапе, на новой высоте. Они заводят сейчас знакомство на уровне хорошей поисковой дружбы, в целом человеческих отношений на всю свою жизнь. И поэтому у них уже далекие планы на годы вперед, на десятилетия. Мы очень надеемся, что это приведет к новым семьям. У нас в прошлом году было из ряда вон выходящее, уникальное, положительное, такое яркое событие. Наши два мальчика и девочка, Володя Тихонов и Маша Соловова, они соединились браком, связали семью, создали первую поисковую в нашем отряде «Сокол» Самарского университета, в целом в Самарском региональном отделении, молодую поисковую семью. Мы счастливы за них безумно, они счастливы, мы надеемся, эта традиция продолжится, и что скоро, лет через там, детки пойдут нынешних моих ребят в наш поисковый отряд, ну и в другие поисковые отряды. Поэтому в Машуке ребята, самое главное, показали свой уровень, это раз. выступили в 7 номинациях, в одной из номинаций вот стали победителями, и Елена Моисеевна лично вручила приз. И теперь мы горды, что предыдущие годы, да, вот они дали такой старт, дал толчок, но здесь уникальная ситуация в том, что все сложилось воедино. Не было бы военной кафедры Самарского университета, не было бы богатых связей с другими регионами, не было бы таких ярких мальчишек-девчонок, не было бы помощи, давайте не скрывать, это же правда, помощь от лица Министерства молодежной политики, лично, да, там Анастасия Игоревна Ходрева, которая буквально проводила с нами годами там дни и ночи напролет по подготовке делегации к слету ПФО, который мы вот 3 года подряд до этого завоевали 3-е место. В том году ребята завоевали 2 первых места, 1 второе место. Мы по очкам стали как 3-е место. Молодцы. Но просто решили, что вы 3 года были уже, давайте дадим с одинаковыми баллами очков, займете 4-е место. Мы не в обиде, мы не соревнуемся за места. Но признание в одних из главных конкурсов, вот медицинская подготовка, оказание первой помощи, и самое главное, это эксгумация, то есть вот работы по извлечению из песка, так называемая песочница, 1-е место. Мне потом приходили ребята, друзья из Республики Татарстан, из Казани, Песковое объединение Отечества, говорили, вот твои в этом году, прям мальчики, девочки, супер, вообще супер. Это приятно.
1: Поздравляю. Это
2: спасибо.
1: Же здорово. А ведь поисковая работа, она ведь не только же раскопки, да? Я знаю, что ведется очень большая архивная работа здесь на местах. Вот про нее расскажите чуть-чуть.
2: Архивная работа чуть-чуть несколько получается в тени, потому что действительно она не видна. И у нас из года в год 2, 3, 4, 5 человек. Сейчас мы надеемся, что новые отряды, новые молодежь, они подхватят чуть-чуть не то, что упавшие знамя, но немножко, скажем так, затененную работу. Во-первых, архивная работа сложна чем? Мы ориентируемся прежде всего на работу наших баз данных архивных и работу с населением. Столкнулись с тем, что многие хотят подать заявки. У нас каждый год подается порядка где-то 70-80, иногда даже сотня заявок.
1: Это заявки на поиск?
2: Заявка на архивный поиск. То есть мы берем эти заявки вживую, люди к нам приходят на выставки. Кстати говоря, вот с 7 по 9 мая опять ежегодно у нас традиция. Мы встречаем эти майские праздники на площади Славы. Проводим большие выставки с утра до позднего вечера, в том числе принимаем заявки на архивный поиск. Бумажные заявления у нас на страничке ВКонтакте, на нашем сайте «Поисковое движение России» Самарской области, поисковый отряд «Сокол», есть QR-код, можно зайти и запомнить Google-форму, ну, либо написать на нашу почту pdr@yandex.ru. Работа дальше у нас, вот сейчас у меня в отряде, в поисковом отряде «Сокол» трое ребят работают. В целом в региональном отделении не больше 10, потому что меняется состав, дети уходят, приходят. Особенно жалко, когда они не видят сразу результат. Многие заявители не дают полный, скажем так, комплект. Просто вот у меня дедушка, да, там, дедушка Ваня, Ваня Иванов, воевал вот в 41-42 году. Расскажите, в чем его история. Мы прекрасно понимаем заинтересованность. Мы горды тем, что ребята, молодые особенно ребята, приходят, спрашивают. Мы говорим, как-то уточнить можно, потому что открываем базу данных даже здесь же, при вот наших жителях, да, кто посещает нашу выставку. Вот смотрите, там на выходе там 14 тысяч документов. А если уточнить, а дальше уточняющих сведений нет. Угу. Есть обратная сторона, когда известно абсолютно все. И неизвестно, где захоронен. То есть обстоятельства гибели даже бывают описаны в документах. Где захоронен, до сих пор неизвестно. Поэтому тут очень большая работа. Вот сейчас мы работаем мы также с коллегами по исправлению на плитах могильных, на могильных камнях, на стелах, на обелисках имен. Тоже, казалось бы, это тоже увековечение памяти, да, когда там неправильно написано, ведь многие сейчас пишут, должно быть полностью фамилия, имя, отчество, потому что фамилия, инициалы, и сразу появляется многозначность в обнаружении, да, вот этой информации. Поэтому, ну, как бы, пользуясь случаем, хотелось, во-первых, попросить прощения у всех тех наших жителей, кто к нам приходит, подает документы на архивный поиск, если мы в течение ближайших месяцев не можем им найти информацию. Поверьте, это нелегко, тяжело, и ребята работают. Ребята работают, ребята стараются, есть варианты, когда выстреливают очень быстро. Вот, ну, самый ближайший, на личном опыте, да, вот буквально 2 часа, лет 5 назад, мы потратили с ребятами 9 мая на площади Славы прям. Пришел мужчина, заявитель, но там была фамилия с армянским окончанием, и чуть было проще найти. Даже при неоднозначности, что танк был погиб, двое сразу погибли, двоих раненых вытащили в госпиталь, один по дороге погиб, а вот куда делся мой дед, я не знаю, никто не знает. И в журнале потом вот уже боевых действий была по одному написана фамилия, а в госпитальном списке другая фамилия. То есть нам все равно удалось сравнить, найти. Министерство обороны на сайте «Память народа» публикует ежегодно миллионы новых документов. И вот представители департамента по увековечению памяти дали статистику, цифру. Вот в том году, год 80-летия Великой Победы, 38 миллионов документов было оцифровано заново и опубликовано на сайте. Поэтому с этими документами работающие работать. И я так вижу, нашу основную задачу, мы не сможем никогда переработать сотни тысяч заявлений, к сожалению. Но мы можем помочь, научить, помочь рассказать, как правильно делать, и помочь в каких-то вот таких вот узловых моментов, когда родственники уже не могут найти выход.
1: Да. Хотела задать такой вопрос в окончании нашей беседы. Ведь у каждого человека, россиянина, кто-то погиб на фронте обязательно. Ну, по-другому как-то не встречались мне. У вас наверняка тоже. И как в вашей семье, вот лично вы, отмечаете День Победы? И, может быть, со своими воспитанниками тоже как-то какие-то традиции прививаете?
2: Наверное, мне, может быть, можно здесь так выразиться, повезло чуть больше. У меня дед, он перед войной в 1939 году закончил медицинский институт Куйбышевский. Ага. Там же рядом познакомился с бабушкой, потому что она жила рядом с Чапаевской, Ленинградской, вот буквально. И он ушел на фронт, будучи уже лейтенантом медицинской службы. Прошел всю войну, трижды был ранен, в том числе тяжело. Медали ордена в небольшом количестве, как всегда, есть. Но самое главное, он завершил войну, будучи живым. И прожил еще долгую-долгую жизнь в городе Герой Киев. Кстати говоря, Украинская ССР сейчас... Слава Богу, что он не дожил до этих моментов вот нынешней истории нашей соседской страны и когда-то дружественной, родной. Для многих из нас это прежде всего большая-большая работа. Мы частенько приезжаем 6-7, а вот в прошлом году вообще 9 мая мы приехали. Мы приехали 9 мая и тут же вышли со своими рассказами, с горящими глазами моих мальчишек и девчонок на площадь Славы. Для нас это работа, которая она не прекращается по большому счету и в течение года. Это какой-то рубеж. Вот мы только что с поисковой экспедиции, мы... Нам повезло, обнаружили столько-то бойцов, столько-то медальонов. Ни одного медальона, но мы поработали. Мы вернули из небытия останки вот тех ребят, когда-то молодых, здоровых, красивых, умных, которые строили свою жизнь.
1: Да.
2: Поэтому, подведя итоги очередные, мы тут же понимаем, что вот они новые заявления, вот она новая работа. Такой рабочий как бы день, который с комом в горле, потому что только вчера, позавчера было захоронение, который с радостью от всех светлых лиц, в том числе и молодых ребят, с бантами девчонок, которые приходят после парада к нам. С ожиданием чего-то лучшего, с ожиданием скорой нашей победы, специальной военной операции, настоящей победы. И с ожиданием того, что нам разрешат работать долгое время, и мы сможем максимально приложить свои силы, вернуть максимальное количество ребят с той войны, и вот с той, которая специальная военная операция идет сейчас, работающая по ней в будущем.
1: Спасибо. С наступающим 9 мая. Поздравляю вас. С нами был Евгений Александрович Ривкинд. Это руководитель поискового отряда «Сокол» Самарского университета и руководитель поискового движения России в целом в Самарской области.
0: Вечерний разговор.

0: Радио 450. Радио 450.
1: Сбереги меня, прошу, я слабее, чем кажусь. Я тебе принадлежу навек. Ты по-прежнему мой Бог, я ловлю твой каждый вздох.

Как это глупо, кому я вру, тут ты для чего пишу? Ты не заметишь, для тебя это просто белый шум. Так глубоко я не дышу, почти касаясь дна, а в голове она ад.

Как это глупо, кому я вру, тут знал же, что сорвусь. И наберу те цифры, что я помню наизусть. Да, обещал, не буду звонить и по ночам писать. Просто хотел тебе сказать.

В конце каждого часа музыка лучших моментов вашей жизни.

Самарской области полночь. Радиоканал «Самарское губернское радио» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ 63-00980 от 8 июля 2020 года. Для слушателей старше 12 лет. Напоминаем, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

сам. Я твой транзитный пассажир. Меня, увы, никто не ждал. Я был транзитный твой вокзал.

0: транзитний твой.
1: Вы слушаете Радио 450. Радио 450. Радио 450.

все твои стрелы, но в сердце так смело. Твое дыхание все горячее. Ты ближе ко мне или вновь убегаешь? Yeah. Я поймаю тебя, я тебя заберу, я смело касаюсь. Но не забудь эту жару, я с тобой не играю.

0: Вечерний разговор. Для слушателей старше 12 лет. Повтор программы.
1: В эфире программа «Вечерний разговор», в студии Александр Ломаев. Здравствуйте. 6 мая Самарская областная детская библиотека проведет 17-ю международную акцию «Читаем детям о Великой Отечественной войне». Подробнее об этом событии расскажет наш гость. Это Елена Владимировна Кадейкина, замдиректора Самарской областной детской библиотеки, автор и куратор акции. Здравствуйте, Елена Владимировна.
2: Здравствуйте.
1: Елена Владимировна, расскажите, пожалуйста, вот что это за акция и как она вообще зародилась?
2: Самое важное для нас, как организаторов, еще раз хочется подчеркнуть, что идея этого мероприятия родилась именно на Самарской земле, в стенах Самарской областной детской библиотеки накануне 2010 года. А в то время была директором учреждения была Конигина Елена Анатольевна. Мы с ней вместе, думая, что бы сделать, вот нам пришла такая идея. На самом деле все лежит на поверхности библиотечного обслуживания детского населения. Традиционная форма чтения вслух и обсуждение прочитанного – это важно. Тема Великой Отечественной войны, понятно, очень актуальная. И вот мы решили сначала сделать ее областной, так как мы областное учреждение культуры, и подключились детские библиотеки, взрослые библиотеки, обслуживающие детское население, вот к этому мероприятию. Это был первый год. А уже на второй год мы вышли сразу на международный уровень. Республика Беларусь, детские учреждения, уже и учреждения образования, и дошкольное образование, и среднего. И вот с того момента мы уже международной акцией являемся. За 17 лет в ней приняли учреждения детские, находящиеся на территории 23 стран мира.
1: 23 страны.
2: Да.
1: Это почетно.
2: И каждый год меняется либо 88, либо 87 регионов Российской Федерации из 89.
1: Тема Великой Отечественной войны актуальна, как вы сказали. Вот почему именно эта тема является важной для детей и молодого поколения?
2: Ну, патриотизм. Я давно работаю в учреждении, да, я давно в библиотечной сфере. Учреждения всегда занимались, детские библиотеки, патриотическим воспитанием. Очень хорошо, мне кажется, вот на ваш вопрос отвечает слоган нашего мероприятия. Событие помнить можно только то, о чем знаешь. Если рассказать детям о Великой Отечественной войне, то им будет что помнить. Мне кажется, это ёмко как раз определяет смыслы этой работы. Это прежде всего эмпатия. То есть эмпатия – это причастность детского населения к истории нашей страны. Это побуждение узнать историю своей семьи, своих предков. Очень интересный вот в образовании, мы тоже это используем, прием, это такой прием «река времени» или «лента времени», чтобы дети определяли вот во всем ходе истории основные там исторические периоды. Очень давно рассказывали такую историю, дошкольник с мамой едет и говорит: «Мам, а где ты была, когда фашисты напали на Россию?» То есть вот про это, про исторические периоды, да, чтобы дети понимали, что вклад в Великую Победу внес каждый живший в то время, и не только в России, но и вот во всей той большой стране, все национальности, все вместе, и в том числе и вклад его семьи, его родных в это есть.
1: Акция, она масштабная. Вот какие мероприятия запланированы в рамках 17-й акции 6 мая?
2: Технология акции, она как родилась в 2010 году, так остается неизменной. где-то в один день, в течение дня, сейчас уже раньше было в одно время, чтение книги о Великой Отечественной войне детям разных возрастов и обсуждение прочитанного, то есть разговор об этом произведении. Но нужно сказать, что это не длинное произведение, это наиболее либо яркий рассказ, либо яркий кусок из какого-то большого произведения, который показывает не военные действия, а героизм людей, самоотдачу. И как раз мы рекомендуем использовать всем ряд произведений. У нас рекомендательные списки на сайте размещены, где главными героями и этими людьми, которые совершили подвиги, являются дети. Практически ровесники тех детей, которые вот это слушают. То есть все просто. Берется книга, читается и потом обсуждается. Важным моментом является, что книги, как и вообще весь фонд всех библиотек, книга обязательно должна соответствовать возрасту. Понятно, что читать книгу 5-летнему, 6-летнему и 14-летнему одну и ту же читать это невозможно. Угу. И вопросы задавать тоже нужно разные. Вот дошкольника мы рекомендуем читать книги на такую тему, как «Животные на войне». «Животные на войне» очень много такой литературы, как кошки создавали атмосферу домашнюю, да, как там ослик помогал, как собаки помогали, как птицы помогали. Я перед тем, как вот к вам прийти, несколько переслушала рассказов в очередной раз, но никого это не может не тронуть, и, соответственно, и детям это понятно. Это понятно, это конкретные животные, которые вот вокруг нас находятся. И кошки, мы и сейчас в сегодняшней ситуации мы видим, что животные вот в условиях специальной военной операции тоже помогают нашим бойцам на передовой.
1: Ну а как проходят чтения? Кто в них участвует? Какие еще мероприятия сопутствующие проходят?
2: Форма-то, конечно, традиционная, но мы, библиотечная традиционная, очень эффективная, используемая, наверное, с самого начала зарождения библиотечного дела. Чтобы из мероприятия сделать событие, мы с первого года проведения акции, мы приглашаем почетных чтецов. Конечно, читают и сотрудники библиотек, так как очень много небольших сельских учреждений и образования культуры по всей стране принимает в этом участие. Но сейчас уже нас поддерживают больше 70% учреждений участников. Это почетные чтецы. То есть те люди, которые известны. В нашем случае за 17 лет это были и представители и законодательной, и исполнительной власти, министр культуры, обязательно Самарской области. У нас принимали участие известные актеры. У нас принимали ветераны еще в те времена Великой Отечественной войны, ветераны локальных войн. Сейчас у нас участвуют, не только у нас, а вообще в акции участвуют по всей стране участники специальной военной операции. Кого там только нет, то есть кого только не зовут. И директоров школ, и медсестру, если образовательное учреждение. То есть взрослого человека, который читает, сначала сам готовится, читает, потом несколько раз тренируется. Вот в нашей библиотеке были почетными чтецами и мужчины. Это и Доладов, председатель Совета отцов Самарской области, многодетный отец. Мы его тоже позвали. Вы волнуетесь? Нет, я не волнуюсь. Я детям своим читаю. Дрожащий голос, слезы на глазах. И тоже та же ситуация была с Денисом Бакурадзе. То есть художественный руководитель театра «Грань», да, актер, режиссер. тоже периодически читая произведения, с комком в горле все это делал. Очень это передается атмосфере еще и детям, которые все это слушают. Евгений Хохлов, главный дирижер Самары оперы и балета, он выбрал сам произведение, касающее, ну, рассказывающее о блокадном Ленинграде. Тоже и каждый почетный гость еще рассказывает свою личную какую-то историю, вот касаемо прочитанного произведения. И обсуждение прочитанного — это не просто ответы детей на вопросы, как звали вот того мальчика, который спас группу разведчиков, а про эмоции, про почему он так поступил, что, ну, то есть, как он повлиял ли он на вообще победу, вообще, в принципе. Угу. То есть такие вопросы глубокие, чтобы дети рассказывали о, ну, то есть, что они прочувствовали. И уже стало доброй традицией, что дети рассказывают и о своих как раз родственниках. Когда я вот начала курировать эту акцию, очень глубоко же погрузилась, и я где-то лет через пять поняла, что на самом деле в проектной деятельности сейчас, которую дети проводят для изучения своей родословной в общем, и в частности как раз участниках своих родственников, участников войны, у меня в этом, в моей жизни это очень большой пробел. Так получилось, что, конечно, и прадеды, и дедушка воевали, но так получилось, что мы не, ну, то есть мало общались в том возрасте, когда я еще, ну, вот я уже подросла и могла спросить что-то. У меня огромный пробел в этом, и я слушаю все время с наслаждением то, что рассказывают люди, вот почетные чтецы о своей семейной истории. Это очень трогает. Я призываю всех обратиться вместе с детьми к своей истории, и чтобы не было, как у меня. Вот мне реально этого не хватает.
1: Акция проходит не только в стенах Самарской областной детской библиотеки, школы, библиотеки, общественные организации. По всей стране в этот день включаются в этот прекрасный процесс. Мне вот еще интересно, а как международное участие проходит?
2: Я уже говорила о том, что это все регионы Российской Федерации, и это учреждения образования, и молодежной политики, даже медицины, то есть в детских больницах тоже проходит это мероприятие. Методическая работа по организации события, она не прерывается, не вот за 17 лет вообще не прерывается. Это прежде всего информационное сопровождение. Наше мероприятие в регионе поддерживает и правительство Самарской области. В один год читал с борта космической станции Кононенко произведение, да. Министерство культуры Самарской области нас поддерживает. Мы используем все инструменты интернет. То есть все инструменты для распространения информации в разные, ну, по разным каналам. Так как почетные чтецы к нам приходят, соответственно, и таким образом еще информация расходится. Каждый регион, каждая библиотека тоже анонсирует, во-первых, мероприятие, участие в мероприятии, и потом выкладывает информацию о том, как они проводили. Вот я думаю, что благодаря такой информационной работе о нас узнали наши соотечественники, которые живут сейчас на территории разных стран. 23 – это в среднем в год это 7 стран. То есть постоянные участники – это детские учреждения Республики Беларусь, Республики Казахстан. Остальные участники меняются. Это образовательные школы при посольствах Италии, Монголии, Индии, Китая, Бельгии, Исламской Республики Иран. Это в Индии, например, это школа мам. То есть это наши соотечественники, которые...
1: Но только, да, которые находятся за границей.
2: Да, за границей. И очень мы по окончанию собираем материалы, и материалы о том, кто принял участие, там есть такой пункт «Отзывы». Можете оставить здесь отзыв. В год где-то между 4500 и 5500 отзывов о мероприятии. Особенно мы читаем все, но внимательно и очень приятно то, что люди пишут о том, что они находятся далеко от нашей страны, ну, то есть территориально, но они с нами, и они также понимают важность, нужность той работы, которую мы делаем, и патриотизм, он в крови, наверное, российских людей.
1: Скажите, пожалуйста, а есть ли особенные какие-то истории или отзывы, как вы говорите, участников, которые запомнились вам лично?
2: Как правило, мы же в профессиональном библиотечном сообществе очень активно принимаем участие, областное учреждение, везде, нам во многих мероприятиях выездных принимаем участие. И вот в один отзыв Ирины Дейнека из Лесосибирска Красноярского края. Это 2 года назад, вот она написала, мы с ней встретились в прошлом году, мы обнялись как близкие люди, потому что когда я представилась, представилась она, мы ни разу не видели, но вот мы тут увиделись. Она пишет: «Коллеги, приветствую вас из Красноярской краевой детской библиотеки. Выражаю благодарность и признание за многолетнюю акцию. С первого года в ней участвую. И не потому, что надо, а потому, что не могу иначе. Моя мамочка – ребенок блокадного Ленинграда. Когда читаю детям о войне, то отдаю дань ей и всей ее семье, погибшей в блокадную зиму 1942 года. Моя мамочка не дожила до 80-летия Победы 6 месяцев. Но я праздную эту великую дату из-за нее. Низкий вам поклон, коллеги, за вашу идею, за ту нашу миссию, которую мы все обязаны выполнить перед павшими. С великим праздником Великой Победы! Мира нам всем и добра!»
1: Да. А как можно присоединиться к акции? Вообще не участвовал.
2: Присоединиться к акции очень легко. Нужно понять, что ты хочешь, почитать ребенку о войне и с ним поговорить. Нам не важно, большое это учреждение, маленькое. Учреждение это, либо это семья. Нам важен каждый участник. А мы, конечно, ведем регистрацию, то есть у нас есть регистрация на нашем сайте. На нашем сайте размещена вся информация. Ну, положение понятно, без него никак, да. Описано, мы даем сценарный план, мы даем списки литературы, какую можно взять для какого возраста. Мы даем вопросы, какие можно задать ребенку по прочитанному, тоже разных возрастов. Мы пишем, как это было в прошлое, ну, до этого. То есть там вся информация представлена. Нужно решить, что есть алгоритм, как раз о чем вы спросили, есть желание присоединиться к акции. Можно, если дома нет какой-то своей любимой книги о войне, вы помните свою детскую книгу о войне?
1: Ну, даже так, наверное, сейчас я не вспомню. Мне всегда нравились истории мальчиша Кибальчиша.
2: Я вот сегодня тоже готовила, я вспоминала, у меня была партизанка Лара.
1: Да?
2: Я прям, да, помню эту книгу. То есть если у вас нет дома книги, то вы можете пойти в любую библиотеку. И комплектуется библиотека книгами о Великой Отечественной войне всегда. Любая библиотека. Книги издаются. Сейчас очень много переиздаются книг классиков детской литературы, которые вот с хорошим слогом, с хорошим языком, правдивые. То есть это можно взять в любой детской библиотеке. В детской библиотеке подскажут, или во взрослой, то есть в любой библиотеке, вам подскажут, какую книгу взять, почитать, и почитать ее 6 мая. Вообще наша мечта, чтобы 6 мая почитали какое-то яркое, интересное произведение на радио или на телевидении. На всю губернию.
1: Надо взять это на заметку, да. Скажите, а какие результаты уже достигнуты благодаря вот этой акции, которая идет 17-й год подряд? Вот за прошлые годы что достигнуто и как это вы сейчас используете?
2: Важная часть любого мероприятия — это подведение итогов. Конечно. Нам важны, в общем, нам важны и цифры тоже. Общее количество детей и подростков, у нас каждый год все подсчитано. Сколько детей, сколько учреждений в каждом регионе Российской Федерации, в каждой стране. Всего за 9 лет, за 17 лет практически около 9 миллионов детей и подростков прослушали книги о Великой Отечественной войне. Ежегодно где-то около 900 тысяч, то есть 850, вот последние годы, около 900. И учреждения, которые нам говорят, что мы приняли участие, то есть отчитываются, это порядка 14 тысяч учреждений ежегодно. Про количество отзывов я уже сказала, что это 4500, 5500 отзывов. А какой контент есть в сети благодаря нашему мероприятию? В период ковида мы могли только онлайн ее проводить. И, соответственно, даже если вы хотите послушать сейчас, допустим, рассказ Константина Симонова «Малышка», вы можете сразу увидеть много видео под логотипом нашего мероприятия, которые мы тогда выкладывали. Ну, то есть не только мы, а все выкладывали. Очень много произведений в то время читалось на языках разных народов. То есть это тоже было. И это все сейчас в сети интернет, и все этим пользуются. Сколько это человек это просмотрели и прослушали, мы не можем сказать. Но думаем, что это очень много.
1: Да. Книга, она воспитывает тебя, она тебя настраивает на правильный лад. Но не всегда это можно увидеть сразу. Вот как здесь, насколько эта акция способствует, вот чтение эти о Великой Отечественной войне способствует воспитанию патриотизма у детей?
2: Скорее всего, вот на мой взгляд, это некий такой отложенный эффект.
1: Да, вот о чем
2: да,
1: говорю.
2: Да, то есть здесь не здесь
1: нельзя
2: и сейчас.
1: Сразу, раз и все,
2: да, да, вот я прочитал о том, как мальчик совершил подвиг, и погружаешься в тему, поговорила, зачем все это, для чего все это вообще нужно было. Нравственные качества, они же проявляются на протяжении всей жизни, да, то есть прочитав произведение, вот я тут прочитала в очередной раз рассказ Яковлева «Дедушка», когда мальчик позвонил чисто случайно из телебудки, в телефонной будке, помните, там будки такие были, там был написан номер телефона, и он просто, чтобы занять время, позвонил туда. Это просто незнакомый дедушка. Оказался дедушка незнакомый. Мальчик с ним раз поговорил, два поговорил. По телефону просто ходил и разговаривал. Тут же он спросил, узнал про этого дедушку, что он на Ил-2 был в войну. Он узнал про своего дедушку. Он сходил, узнал адрес. Ну, то есть тут вот она и эмпатия, и они понимают, что дедушки, они жизнь свою отдавали, да, на... И, очень сложно сказать. Мне не хочется клише какие-то говорить, что сегодня дети, завтра народ, да. Но это все закладывается вот и нашими усилиями в том числе. Не знаю, получилось объяснить или нет.
1: Я думаю, что я вас понял. Какие планы у вас на развитие и расширение проекта в будущем? Я понимаю, что на этом вы не остановитесь.
2: Но сейчас форму мы оставим однозначно ту же самую. Это традиционная, обычная, очень эффективная. Сейчас в нашей сегодняшнем мире, в нашей сегодняшней ситуации библиотека реализует проект «Зов маленьких сердец». Это как раз встречи с участниками специальной военной операции, это помощь семьям и детям тоже. И вот эти мероприятия сейчас как никогда перекликаются между собой, потому что в рамках акции «Почетные чтецы» все больше и больше почетными чтецами становятся участники специальной военной операции, которые как раз проводят параллели. И эти параллели все время прослеживаются. Мы расширяем как бы все больше и больше авторов и книг предлагаем для чтения. Вот там 10 рассказов я за 2 дня переслушала, и каждый раз какие-то другие, не только струны души, но и что-то в голове меняется. Каждое произведение как-то по-другому, по-новому, на какие-то другие там струны души влияют. Ну, как расширять? Не знаю, хотим мы захватить весь мир или нет, звучит очень амбициозно.
1: Будем надеяться, по-доброму, да.
2: Да, у нас не самоцель, как бы, чтобы все больше и больше и больше и больше и больше. Нам бы хотелось, но нам важно, чтобы это было вглубь.
1: Не только количеством, да, но и
2: однозначно качеством прежде всего.
1: Ну, а может быть, какие-то новые форматы для популяризации чтения, истории будете включать?
2: Я говорила, да, что вот я тут прослушала по дороге на работу и с работы несколько произведений. Вот мне попался один рассказ о войне, который сделан с помощью искусственного интеллекта. Нет.
1: Не то, да?
2: Нет. Нет, это не то, но не нужны никакие форматы другие. Именно разговор глаза в глаза вне большой аудитории. Это не 100 человек в зале. Так не донесешь информацию и...
1: Не достучишься.
2: Не достучишься точно в большую. Это должны быть глаза в глаза, когда у взрослого наливаются глаза... слезами, когда у него в горле комок, это чувствует, и это передается. В прошлом году, 6 мая, не один раз мероприятие, а 9. 9 почетных гостей, то есть в 11. В этом году также будет в 11, 13 и в 15. И перед тем, как проводить, мы блиц детям. Зачем читать книги о войне? Но никто никого никуда не готовил. Они говорят правильные вещи, именно то, на что настроено, на что нацелено наше мероприятие, воспитание патриотических и духовно-нравственных качеств на основе лучших произведений для детей в Великой Отечественной войне.
1: Ну вот что вас лично, Елена Владимировна, вдохновило организовать вот такую акцию?
2: Потом
1: курировать ее в течение стольких лет.
2: Это моя работа. Обычно это моя работа. А большой поток информации, очень много консультаций, вопросов, очень много писем разных в период подготовки. И в какой-то момент хочешь, все, это последний раз, больше не буду. Но выходя в аудиторию, когда ты смотришь глаза детей, смотришь, как взрослые... этот текст доносят, как они его переживают через себя, как почетные гости приходят и несколько раз перечитывают, чтобы их не трогали, потому что им надо это тоже прожить. 5500 отзывов они мотивируют не бросать, а дальше продолжать эту работу. Мы считаем ее важной, нужной, эффективной, и приходите к нам в качестве чтеца.
1: Это очень почетно. Главное справиться.
2: А мы научим.
1: Почему бы и нет? Ну, а какие советы вы бы дали педагогам, родителям, детям, чтобы сделать чтение более увлекательным и максимально осмысленным?
2: В рамках подготовки акции мы несколько мероприятий проводили методических. То есть как читать. Вы, наверное, этими навыками точно владеете. То есть как не заплакать, как со своими эмоциями справиться. У нас актер про это рассказывал. Мы запускали видео, как интенционно, то есть ставить какие-то точки в рассказе в каких-то местах. Мы даем вопросы, поэтому... желание, про что я уже говорила, желание каждого родителя или педагога почитать детям, книжку выбрать вам помогут. несколько раз ее прочитать самим, чтобы делать как раз вот паузы интенционные, подумать или воспользоваться нашими предложениями, какие можно задать вопросы, и обязательно с ребенком проговорить, или с детьми, если это группа, личные, свои личные истории, свои личные переживания, свои личные знания, свои личные какие-то артефакты, которые дома есть. Это надо вам, взрослые, это надо детям, это надо стране.
1: В завершение нашей беседы, вот какие-то пожелания, ну и, пожалуйста, пригласите всех на эту акцию. У вас есть хорошая возможность сейчас.
2: Если кто еще, дорогие слушатели, уважаемые друзья, если кто еще не присоединился, но у вас есть желание, у вас есть возможность зайти на сайт нашего учреждения Самарской областной детской библиотеки в раздел акции. Там все хорошо написано. Вы можете прийти в любую библиотеку города Самары и области. Там об этой акции знают, вам все расскажут. Мы будем рады, если вы к нам присоединитесь. Всем мира и добра.
1: Спасибо вам большое. Елена Владимировна Кадейкина, заместитель директора Самарской областной детской библиотеки, автор и куратор акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне». Это был Александр Ломаев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
0: Вечерний разговор.

0: я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Вы слушаете радио 450.